Номер один в России Бамбалея. Здесь в твоих динамиках. Меня зовут Миш Зайцев. Могу быть в твоих динамиках не только когда ты рядом с радиоприемником, да? Я могу быть рядом с тобой еще когда ты где-нибудь в горах или в лесу, или где-то на полярном круге, я не знаю. Достаточно просто скачать приложение Европа Плюс. Оно называется Радио Хаб. Там прямая трансляция из нашей студии. Там сохранены все наши шоу-подкасты. Там все песни, названия, музыкальные потоки, самые свежие, самые новые, специально для тебя. Не стесняйся, заходи в Play Market, скачивай приложение, оно называется Radio Hub. Мы все там тебя ждем. Также обязательно заглядывай на наш сайт europlus.ru, чтобы обновить свои знания в чарте Еврохит Топ 40, да, и поглядеть, какие там новые изменения, новости мира кино, звезд и шоу-бизнеса. Тоже все это для тебя там существует. В группе ВКонтакте мы также есть. Да вообще, везде, где нас найдешь, обязательно присоединяйся, мы тебе будем рады. Рассказывай, что в нашем плейлисте далее. The Weeknd, Daft Punk появится, также Джон Саммит и Девол, Джулио Чорч вместе. С ними ждем Shades of Blue. И Апати, чуть ранее Розе и Бруно Марс. Никуда не уходи.

Европа Плюс радиоканал. Свидетельство о регистрации СМИ Л номер FS77-48-287 от 23 января 2012 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Роскомнадзором. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей старше 12 лет.

Dance First, Sweet Summer Nights на Европе Плюс. Мы летим вперед, 3.35 уже в Москве. Кендрик Ламар ожидает нас на фите Сизе Лютер. Сразу после Take Me There, отдать и делай громче. Летим далее.

0: Дальше только хиты. 30 минут. Европа
1: плюс. Полчаса хитов впереди. Рассказываю, что будем слушать в самое ближайшее время. Феликс Ян, Ready for Your Love. I'm ready for your love. Софья Лисбекстер на фите. Чуть ранее All By Myself, Алек Сигала и Элли Голдинг также появятся. Ну и сегодня никуда без Доминик Файка и его Baby Doll. Все это уже в следующем часе на Европе Плюс.
2: В выходные можно спать до обеда.
3: Можно, но зачем?
2: Тогда не забудь включить крутой уикенд на Европе Плюс.
3: Ну давай, чем удивишь?
2: Играй и забирай крутые подарки. Слушай новые треки. Выбирай кино на вечер. И заряжайся на весь день.
3: Короче, главное не проспать.
2: Крутой уикенд. По выходным с 7 до 10 на Европе Плюс. Больше хитов, больше музыки, больше крутых выходных.

0: Радіус.ру. Больше хитов. Больше музыки. 12+.
1: Европа Плюс. Радио номер один в России.
2: Четыре утра в столице.

0: заряжаемся энергией от Кайго и Макс Макноуна. Take me back на радио номер один в России. 4:19 в Москве. Меня зовут Миш Зайцев. Впереди Армин Ван Бюрен ожидает. Шерон Дэн Адель Нефитя In and Out of Love. Также мистер Know It All, Тедди Свимс появится. Не пропускай. Летим в это утро вместе. Европа
1: плюс. Baby, I'm just trying to play cool, but I just can't hide that.

Европа Плюс радиоканал. Свидетельство о регистрации СМИ Л номер FS77-48-287 от 23 января 2012 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций Роскомнадзором. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей старше 12 лет.

Привет, Дивак, Slow Down на радио номер один в России, 4:34 в Москве, постепенно просыпаемся, будем делать это далее под Major Lazer, да, и Fuse ODG, Light It Up, появится трек совсем скоро, до этого Ever Since You Left Me успею для тебя поставить French Montana и Max B, делай громче, просыпаемся вместе, встречаем это пятничное утро на Европе Плюс. Европа Плюс. Top that, top that.

0: что, поговорим? Talk to you, да? Another и 54 Ultra здесь, на радио номер один в России. Меня зовут Миша Зайцев. В финале этого часа The Script, Will.i.am. Успеем послушать Hall of Fame. Сразу после Die For Me, Zayn. Ну, а сейчас пару слов про одно из самых легендарных событий этого сентября.
1: Лирика Йова, Богдан Медведев.
2: Лирика Йова, Тима Белорусских.
1: Тима Богдан, Лирика Йова.
2: Хват свободный. Давай перепишем.
3: Да не, вроде нормально сказала.

0: europaplus.ru. Больше хитов, больше музыки. 12+.
1: Европа Плюс. Радио номер один в России.
2: В Москве 5 часов утра.
1: Подъем.
2: А это что такое? Пятница, что ли? Неужели? Неужели? Наступила-таки родимая. Да, она. Пятница в крутом подъеме. На Европе Плюс. Миш Зайцев меня зовут. У нас грандиозные планы на это утро. Быстро рассказываю, чем будем заниматься. Ну, помимо того, что хиты, помимо того, у нас еще и удачный созвон в этом части состоится. Будем сравнивать последние 3 цифры ваших номеров телефонов, гороскоп, новости. Все это обязательно случится. 4 сентября у нас сегодня. Ох, как время летит. Казалось бы, лето, да, только наступает уже все. Уже хочется вот это вот ха-ха-ха, знаете, из «Сумерек». Обычно же все начинают пересматривать Роберта Паттинсона в роли вампира, да, и всю вот эту сагу именно в осенний период. И кажется, вот совсем скоро этот период опять начнется. Помню, как это было в прошлом году. И надеюсь, в этом году будет так же ярко и красочно. Сегодня у нас День незнакомых дорог. Отмечается такой необычный праздник. Поэтому, если вдруг вы идете на работу, самое время пойти не привычным путем, а другим путем, интересным. Кстати, ученые доказали, что это помогает психологическому развитию. Да, и помогает, как там это было сформулировано. В общем, не скучать, да, потому что новые пути, так сказать, тебя бодрят, ты, жизнь становится интереснее, новых людей встречаешь, новые декорации вокруг тебя, собственно, и мотивация работать появляется, и вообще жизнь преображается. Поэтому, дорогие наши слушатели, выбирайте новые пути, не только на работу из работы, но и до пути до достижения ваших целей тоже. Темп просвети у нас впереди, Self-Aware сразу после Зары Ларсон, Lush Life, а прямо сейчас Galaxy, Kungs и Theophilus London. В твоих динамиках делай громче это утро вместе с нами.
0: Крутой подъем.
1: Подъем.
0: На Европе Плюс.

0: крутой подъем.
1: Долгожданная кинопремьера «Новый астрал» вышел в России. Хоррор уже можно посмотреть в большинстве кинотеатров страны. Шестая часть легендарной серии получила подзаголовок «Они уже здесь». Посмотревшие хвалят ленту за жуткую атмосферу, пугающие скримеры, интересный сюжет. Он рассказывает историю молодой матери Джеммы, которая однажды пропадает в астральном измерении. У нее появляется способность возвращать существ в реальный мир, из-за чего опасные демоны вырываются наружу. Да, я, честно говоря, помню, как еще в детстве смотрел «Астрал», первые части, и вот мы получаем очередной фильм из этой серии. Ну, критики положительно оценивают, зрители тоже, судя по отзывам, так что самое время идти на фильм, и только я рекомендую ночью, да, чтобы сразу же массу впечатлений на 100% все это получить. Что у нас дальше? Мизмо споет «Hello», сразу после Микки «Relax, Take It Easy», также «Fastboy», «Music Sounds», ну и удачный созвон в этом часе совсем-совсем скоро.
0: Крутой подъем
2: Европе плюс.

Мизмо, Европе Плюс. Мы вместе с ним говорим hello этой пятнице. Гороскоп впереди, сразу после Эйв, Meet Me in the Dark и также Hold On Me. Успеем послушать Кайго и Сандра Кавацца. Не пропускай.

0: Послушаем советы Вселенной на эту пятницу. Гороскоп в крутом подъеме на Европе Плюс. Овны, вы наконец увидите зеленый свет на дороге к своей заветной мечте. Тельцы, не попробуйте, не узнаете. Так что вперед за экспериментами. Близнецы, приготовьтесь к аттракциону невиданной щедрости от судьбы. Раки, попытайтесь сегодня активно поработать над своим плохим настроением. Львы, спокойствия вам сегодня не видать, а может это и хорошо. Девы, день зависит от вашей способности вовремя включиться в разговор. Весы, сегодня деньги буквально прилипнут к вашим рукам. Скорпионы, серьезные дела сегодня не в почете. А вот веселье с друзьями – да. Стрельцы, не нервничайте напрасно, положитесь на здравый смысл близких. Козероги, смиритесь с чувством непреодолимой тоски по кому-то из прошлого. Водолеи, проявите характер, вы так давно этого не делали. Рыбы, вы просто обязаны начать что-то делать, даже если не имеете представления, что именно. Вот что советуют нам звезды. Удачный созвон впереди, сразу после Биби Рекс и Дэвид Гетты, Sad Girls и Boom Clap успеем послушать от Charli XCX прямо сейчас.
1: Крутой подъем
2: на Европе Плюс.

Биби Рекса, Дэвид Гетта, Sad Girls на Европе Плюс. Ну а чтобы не быть сэд, нужно выиграть подарочек. Да, на радио номер один в России 745-6565, код Москвы 495. Набирай, сыграем в удачный созвон. 745-6565, код Москвы 495. Жду прямо сейчас.

0: созвон.
1: Классные термобутылки от Европа Плюс у меня имеются. Удастся ли мне их подарить сегодня нашим слушателям? Узнаем уже через мгновение. Василий с нами на связи. Вась, привет.
2: Привет, привет.
1: Ну, рассказывай. Как настроение, как дела? Как началась твоя осень?
2: Да, все в трудах, тружусь. Mm-hmm. Сейчас ночную смену нарезки работаю, режу маленькие ролики.
1: Ух ты, понял, понял. То есть, получается, монтажер.
2: Ну, да, труженик, в общем, ночной.
1: Понял, понял, понял, понял. Ну, замечательно, хорошо. Какие планы на этот осенний сезон 26-го года? Может, какие-то поездки или что-нибудь, встречи? Не знаю. Или так, в основном все в трудах у нас пройдет.
2: Ну, хочу за грибами успеть съездить, может, рыбалочку выбраться.
1: Вот это замечательно. Вот это прекрасно, Вася. Это не нужно упускать, потому что не успеешь моргнуть, и уже все, и зима уже наступит, и уже рыбалочка посложнее зимой, а грибы и вовсе нужно будет ждать следующего сезона. Так что, ну, красота, красота. Ты у нас не один, у нас еще с нами Сергей сегодня. Сереж, и тебе тоже привет.
2: Привет-привет.
1: Серег, ну у тебя какие планы на эту осень? Поделись.
3: Да, как сказать? Всякие разные.
1: Всякие разные.
3: Отдыхать, наверное.
1: Отдыхать, ты говоришь?
3: Да, летом не успел до конца отдохнуть.
1: Ох ты, как интересно. Я всегда завидую людям, которые отдыхают осенью, потому что сам на работе, вот смотрю в интернете, как они получают наслаждение, пока мне и многим моим товарищам приходится трудиться, и вот такая легкая зависть возникает. Да, летом-то все отдыхают, как бы ты уже вот со всеми чувствуешь себя как бы нормально, у всех так принято, а вот осенью это что-то такое исключительно индивидуальное, поэтому ну здорово, Серег. А какой вид отдыха планируется? Какое-то времяпрепровождение, спокойные какие-то поездки, куда-то, может, прогулки?
3: Не, ну обязательно это на рыбалку, это однозначно. Опа. Также еще планируется выезд на море.
1: Замечательно, замечательно. Я
3: сейчас
1: понял.
3: Сейчас там людей поменьше.
1: Красота, рыбалка всех нас объединяет. Ладно, парни, ну начнем тогда.
3: Да, да.
1: Да, удачный созвон. Вы как, готовы?
2: Готово.
3: Да-да.
1: Супер. Будем сравнивать последние три цифры ваших номеров. Что-то совпадает. Каждый термобутылку от Европы Плюс получает. Вась, мы с тебя начнем, потому что ты первый дозвонился. Давай последнюю цифру своего номера телефона в студии. Что там?
2: Цифра 1.
1: Цифра 1. Сереж, у тебя?
2: 1.
1: Ну вот она и победа сразу же. Просто.
2: Ура!
1: Даже не потребовалось остальные цифры сравнивать. Сразу же единица. Парни, я вас поздравляю. Ну вот она, осень начинается с побед сразу. Это
2: круто,
1: красота.
2: Круто.
1: Конечно. Каждый из вас, наверное, бутылку от Европа Плюс получает. И эти аплодисменты тоже для вас.
3: Спасибо, спасибо большое.
1: Спасибо вам.
2: Спасибо, да.
1: Желаю чудесной осени. Пускай все рыбалки, все прогулки, все осуществится. И максимально, чтобы все получалось. Еще услышимся на радио номер один в России. Пока-пока.
3: Спасибо. Усладивку, привет.
1: Больше хитов впереди. Тим белорусских уже вот-вот споет мысли сразу после Bartan Running Up That Hill. Делай громче эту осень вместе с нами.
0: Крутой подъем на Европе Плюс. Удачи!

Вот так вот, ты обязана влюбиться, говорит нам Тима Белорусских. Ну, вполне себе, возможно, он и прав. Когда такой-то хитмейкер не влюбиться не получается. Песня «Мысли» в финале этого часа «Hit My Heart», «Бенас и Брос и Дэнни», также «Эва Макс» успеем послушать. Don't click play.

0: Дэнни, Hit My Heart на радио номер один в России. Впереди больше хитов, больше музыки, больше новостей и подарков. Все специально для тебя. Летим в следующий час.
1: Европа Плюс. Рок. Хиты с характером.

0: 12+.ru. Больше хитов, больше музыки. 12+.
1: Европа Плюс. Радио номер один в России.
2: Шесть утра, столица. А Павел Беседин с новостями уже пришел к нам. Паш, доброе утро.
3: Привет, Миша. Доброе утро всем. Тут такое дело.
2: Что там?
3: В Росрыболовстве выяснили, что мы с тобой, Миша, едим мало рыбы. Ну и все остальные россияне тоже.
2: Да ладно.
3: Да, глава ведомства Илья Шестаков сказал, что каждый житель страны недоедает около 5 килограммов рыбы ежегодно. Существует некий ориентир в 28 килограммов этого продукта в год на человека. Но сейчас цифра колеблется в районе 23 кг. Специалисты отмечают, что проблема связана не только с информированностью людей о пользе рыбной продукции, но и с другими факторами, например, со стоимостью, доступностью, удобством приготовления и привычками питания.
2: Ну, на самом деле, это абсолютно верно, Паш. Я вообще рыбу не особенно люблю, честно говоря.
3: Я так-то рыбу вообще не ем.
2: Вот поэтому у нас с тобой недостаточно рыбы в организме. Ну, и заменять же можно, наверное, чем-то ее, да? Хотя фосфор, вот это все, чтобы молодая кожа была, вот мне родители вот это все время. А я так и не стал.
3: Понятно.
2: Ну, возможно, когда-нибудь распробую, знаешь.
3: Теперь мы и выяснили, кто испортил статистику Росрыболовства.
2: Мы с тобой.
3: Тем временем стоматолог, курьер и повар – это на сегодняшний день самые высокооплачиваемые вакансии для людей в возрасте. РИА Новости сообщают, что, например, в Екатеринбурге стоматологу-терапевту обещают платить от 200 до 300 тысяч рублей. В Москве ищут курьера на зарплату в 250 тысяч. Повара со ставкой больше 200 тысяч зарабатывают в Магаданской области, в Санкт-Петербурге пенсионеры. Доступна вакансия актера массовки с зарплатой в 200 тысяч рублей. При этом опыт участия не требуется в съемках, а выплаты ежедневные.
2: С ума сойти. Угу. Вот 200 тысяч рублей пошел в массовке, снялся, и вот ты уже, мало того, что при денежке, еще и суперзвезда.
3: Кстати.
2: Вполне себе, ну, классно пенсионер жил.
3: Если замаскироваться под пенсионера, тебя возьмут в массовку, интересно.
2: Вот это вопрос.
3: Надо попробовать. Да, тем временем стало известно, сколько россиян поддерживают отношения с одноклассниками. 23% опрошенных сказали, что своего лучшего друга они как раз встретили в школе. И спустя много лет

0: дружба сохраняется и крепнет. Некоторые добавили, что в школе встретили любовь всей своей жизни. 33% граждан отметили, что общаются с некоторыми одноклассниками не слишком тесно, но регулярно. Кто-то сказал, что поддерживал отношения первые годы после школы, но потом время и расстояние свели общение на нет. Другие же, напротив, сказали, что не общались долгое время, но были рады встретить старых друзей спустя много-много лет.
1: Вот как это прекрасно на самом деле. Я недавно, Паш, думал о том, что вот лучшие 30 секунд в жизни человека — это вот эти 30 секунд до того, как вы взорветесь от смеха на последней партии. Знаешь, когда вы с другом сидите, вас что-то смешит, вам нельзя смеяться, и вы просто держитесь, и потом взрыв вас, конечно, выгоняет, и все, но прекрасное время. Иногда так его не хватает, знаешь, вообще. Хотя бы хиты на Европлюс заменяют с радостью.
0: Миш,
1: да.
0: Ну что ж, заменяют?
1: Ну,
0: они дарят ее нам.
1: Они дарят.
0: Постоянно.
1: Они добавляют.
0: Что там у нас?
1: Рассказываю. Элла Кекалия, Dive Into Me. Сразу после Lil Nas X, Star Walking. А прямо сейчас Алекс Уоррен и его Fever Dream в крутом подъеме на Европе+.
2: Крутой подъем.

0: Эллок и Каля, Dive Into Me на радио номер один в России. У нас много всего интересного ожидается впереди, поэтому я не рекомендую никуда уходить. Во-первых, музагруз, конечно же, в этом часе случится обязательно, поэтому не пропускай, есть шанс выиграть классный шопер от Европа+. Гороскоп также... тоже на горизонте. Ну и Шангай, Ла Лус и Мелани тоже прозвучит. Оливия Дин в твоих динамиках. Делай громче.
1: Крутой подъем.
2: На Европе+.

Кацай Animal на радио номер один в России. Гороскоп впереди. До этого Робби Уильямс споет No Regrets. Также Take Me There успеем послушать. Дати на Европе+.

послушаем советы звезд на эту пятницу. Гороскоп в крутом подъеме на Европе Плюс. Овны, вы наконец увидите зеленый свет на дороге к своей заветной мечте. Тельцы, не попробуйте, не узнаете. Так что вперед за экспериментами. Близнецы, приготовьтесь к аттракциону невиданной щедрости от судьбы. Раки, попытайтесь сегодня активно поработать над своим плохим настроением. Львы, спокойствия вам сегодня не видать, а может это и хорошо. Девы, день зависит от вашей способности вовремя включиться в разговор. Весы, сегодня деньги буквально прилипнут к вашим рукам. Скорпионы, серьезные дела сегодня не в почете, а вот веселье с друзьями, да. Стрельцы, не нервничайте напрасно, положитесь на здравый смысл близких. Козероги, смиритесь с чувством непреодолимой тоски по кому-то из прошлого. Водолеи, проявите характер, вы так давно этого не делали. Рыбы, вы просто обязаны начать что-то делать, даже если не имеете представления, что именно. Вот что советует нам вселенная. Впереди игра «Муззагруз», сразу после Мадонны Мартин Гаррикса «Bizarre» и «Heaven» Кэтлин Эрагон успеем послушать «Айран» прямо сейчас.

Мадонна, Мартин Гаррикс, Bizarre на радио номер один в России. 6:35 уже в столице. Меня зовут Миша Зайцев. Прямо сейчас я предлагаю тебе позвонить. Да, позвонить сюда к нам и выиграть классный шопер от Европа Плюс. 745-6565, код Москвы 495. Играем в Мозагруз в эту минуту, в эту секунду. 745-6565, код Москвы 495. Жду тебя здесь.

0: Крутой подъем на Европе Плюс. Муз-загруз.
1: Итак, кому мы сегодня постараемся вручить шопер от Европа Плюс? Владимиру, Вов, привет!
2: Да, привет, привет.
1: Привет. Ну что, 4 сентября на календаре. Как твой сентябрь начался? Хорошо, нехорошо?
2: Да, хорошо, тепло. Лето еще продолжается.
1: В Тольятти лето еще продолжается, да? Ну, кстати, как и в Москве, наверное, не знаю, у нас периодически пасмурно, периодически вроде как солнышко выглядывает, поэтому я даже не знаю, но у меня все равно вот это вот настроение фильма «Сумерки» постепенно наступает, да, хочу что-то такое уже осеннее смотреть, уже вот так вот пледом накрыться, все больше и больше в такое состояние я начинаю входить, да, но лето еще пока остается, мы еще пока его помним, еще даже ощущаем. Арбуз, шашлычок, вот это еще никуда не ушло. Хорошо, Вов, значит, мы сегодня будем говорить про одну известную певицу. Кстати, может быть, ты сейчас угадаешь, о ком речь. Это не вопрос музагруза, это просто вот я тебе предлагаю попробовать догадаться. Она однажды... Во-первых, на ее концерт мы со слушателями Европа Плюс ездили в Японию. Не так уж прям давно это было. И также вот она однажды вышла в наряде, который полностью сделан из мяса. Может, знаешь, о ком речь?
2: Ну, наверное, Леди Гага.
1: Леди Гага, молодец, конечно. Да, мы об этой красотке мы сегодня поговорим. Ох, помню я живьем, как она пела абракадабру на сцене в Токио. Было супер круто. Вопрос следующий. Вот, как я уже сказал, на церемонии MTV она появилась в платье, полностью сделанном из настоящего мяса. Вопрос, в каком году это произошло? После того, как это случилось, наряд стал просто невероятно культовым. Много было фанатских артов, и вообще все медиа были переполнены ее фотографиями. В каком году это случилось? Вариант 1 в 2010, вариант 2 в 2025. Какой ответ верный, Вов? Что думаешь, 2010 или
2: 2020? Не, ну здесь 10.
1: Здесь 10, ты прям уверенно говоришь. Ну конечно,
2: а
1: конечно.
2: Это просто давно. Да, 25-м
1: году. Абсолютно верно, действительно, конечно, да, это было давненько, наряд до сих пор, этот выход у Леди Гаги вспоминают. Вов, ну красавчик, и о Леди Гаге сразу догадался, еще и на вопрос правильно ответил, все, шопер от Европы Плюс отправляется тебе в руки, эти аплодисменты тоже для тебя.
2: Спасибо большое.
1: Спасибо тебе. Желаю суперского настроения. Пускай осень пройдет красочно и красиво. Еще услышимся на радио номер 1 в России. Пока-пока.
2: Пока.
1: Больше гидов впереди. The Second Voice. Послушаем Let Me Be сразу после Богдан Медведи. Count on me. Европе Плюс.
0: Крутой подъем на Европе Плюс.

Большой хит, который покорил социальные сети, TikTok, в том числе Let Me Be от The Second Voice. Да, Don't Stop, мы останавливаться не собираемся. В финале этого часа June Class Heroes, Cupid's Chokehold, сразу после Slow Down на Буймуне. Ну и бригада здесь уже меньше, чем через 10 минут. Не пропускай.

0: 12plus.ru. Больше хитов, больше музыки. 12plus.
1: Европа плюс. Радио номер один в России.
2: В Москве 7 часов утра. Европе плюс новости, с нами Павел Беседин. Паша, доброе утро.
3: Привет, ребята. Доброе утро всем. Новый рекорд установлен во Владивостоке. Россиян предупредили о схемах мошенников с цифровым рублем. И депутаты предложили запретить продажу сладостей и игрушек в алкогольных магазинах. Далее подробности. На Восточном экономическом форуме в Владивостоке подписали соглашение на сумму более 6 триллионов рублей. Об этом сообщил вице-премьер Юрий Трутнев. Он также привел цифры, раскрывающие масштаб мероприятия. В этом году в форуме приняли участие больше 7 тысяч человек из 78 стран. Среди этого числа 2400 представителей российского иностранного бизнеса и более 1000 компаний. Самыми многочисленными на мероприятии стали делегации Китая, Индонезии, Японии, Вьетнама, Республики Корея, Индии и Мьянмы. Каждый школьник имеет право на получение полного среднего общего образования. Никакого принудительного отсева после 9 класса не допускается. Как сообщил министр просвещения Сергей Кравцов, вопрос выбора дальнейшего пути после 9 класса должен решаться исключительно на добровольной основе. Он уточнил, что процедура отбора в профильные 10 классы допустима только при углубленном изучении отдельных предметов. Она не должна становиться препятствием для продолжения обучения. А в том случае, если в школе нет свободных мест в 10 классе, власти обязаны найти ученику место в другой доступной школе. Россиян предупредили о новых схемах мошенников с цифровым рублем. Аферисты под видом сотрудников Центробанка звонят пенсионерам и убеждают их срочно перевести сбережения в новую цифровую валюту. Но на самом деле деньги утекают на счета злоумышленников. Еще одна популярная схема обмана, когда людей запугивают фейками о том, что государство якобы намерено принудительно конвертировать все сбережения в цифровую валюту по невыгодному курсу. Тут же предлагается спасти эти деньги и перевести их на некие безопасные счета. Будьте бдительны. В Госдуме предложили запретить продажу сладостей и игрушек в алкогольных магазинах. По мнению депутатов, присутствие в алкомаркетах детских товаров может способствовать привыканию несовершеннолетних к такой среде. Также предлагается сделать отдельный вход в алкогольные отделы обычных магазинов и таким образом разделить торговые зоны. Сообщается, что идея о запрете продажи в алкомагазинах кондитерских изделий, сладостей, мороженого и игрушек сейчас вынесена на голосование на сайте Российской общественной инициативы. В завершении выпуска курса валют. Доллар сдулся 86 рублей 89 копеек. Евро тоже похудел 100 рублей 60 копеек. С новостями пока все. Впереди у нас бригада У. Здесь еще больше хитов и еще больше музыки. В Москве 7 часов и 3 минуты. Всем отличного дня.

0: Москве, бригада У на Европе Плюс начинается. Меня зовут Вэл, ребят, салют.
1: Меня зовут Вики, привет, доброе.
0: Что, мы плохая компания, получается?
1: Почему? Хорошая компания.
0: Ну, потому что я, когда я вот зашел на предыдущие 15 секунд перед выходом в эфир, я услышал от тебя следующее. Ну, наверное, из-за того, что я с вами дружу, поэтому со мной никто из остальных людей не дружит.
1: Да нет, со мной дружат все.
0: Дружат?
1: Конечно.
0: Ну, хорошо.
1: Но мужчины вас боятся.
0: Нас?
1: Ну, конечно.
0: Боятся?
1: Ну, я, знаешь, как этот... Вот у кого было 33 богатыря? Дядька Черномор? Вот я как дядька Черномор. Со мной вы стоите. Вот я прихожу на свидание сразу, я и мои друзья.
0: Так дело, может, не в нас, а потому что ты дядька Черномор?
1: Не знаю. Да не, не, не, не.
0: Я взял удар на себя. Это было тяжело, ты знаешь.
1: Да.
0: Ну, всех с пятницы, ребята. Неожиданно как добрались. Тебе, кстати, как, недели тягомотные тянутся или летят?
1: Не, у меня не летят. У тебя летят?
0: Летят.
1: У меня длинные недели. Угу. Прям длинные.
0: Значит, истина где-то посередине между нами. Всех приветствуем. Много планов. И наушники для бега крутые, кстати, финальные разыграем.
1: И не только наушники, еще умные часы.
0: Да. Да и вообще классно проведем время, как и всегда. Впереди бригада у Music Awards.

0: награда у Music Awards.
1: 7 часов, 7 минут в Москве. Бригада у Music Awards на Европе Плюс начинается. Вики, я тебя поздравляю.
2: Спасибо. С чем?
1: Сегодня ведь отмечается, что день перемены. Перерыва на
2: обед.
1: Искусство. Почти. Команда. День перерыва на искусство. И сегодня номинация звучит так. Многостаночники. Ну, те ребята, которые не только пишут классную музыку, но еще уделяют время прочему искусству.
2: Молодцы.
1: Первый — это музыкант, исполнитель и профессиональный ЧБ-фотограф Лени Кравец. Я прочитал
2: я
1: его.
2: Я была
1: уже
2: на концерте, кстати, Лени Кравец. Он
1: я могу
2: классный.
1: Себе позволить подпевать.
2: Да, могу. Он так классно выглядит, он так прям клевый.
1: Против него сегодня дизайнер и исполнительница Гвен Стефани. Очень аккуратно нужно, конечно, подпевать. Забегайте в сообщество Европа Плюс ВКонтакте.
2: Голосуйте за трек, который нравится больше.
1: Победителя послушаем в эфире полностью.

0: Jump. Это Blackpink, Бригадион на Европе плюс. Цитирую Вики, как мне нравится этот трек вообще.
1: Вообще, да.
0: Но я солидарен. Вики, могла вот подать вот тот конвертик с победителем?
1: Могу, конечно. Достаю, вскрываю.
0: А там 60, почти 8% у победителя. И сегодня это Гвен Стефани.
1: Видимо, мы все-таки испортили песню Лене Кравицу.
0: Слушаем победителя.

0: Мы — это Айова, а Айова — это мы, и еще Айова — это артежевого завтрака.
1: Который состоится 25 сентября. Приходите, вход свободный, мы вас ждем в стадиуме.
0: Очень приятно, солидно звучало. Состоится 25-го. Состоится.
1: Да.
0: Пройдет и произойдет. Что будет дальше, Вик?
1: Все будет. Классно, тебе понравится. Там есть некий гаджет, который я бы, кстати, хотела дома себе.
0: Это очень приятно осознавать.
1: Места для него, правда, нет, но мы найдем.
0: Впереди Вики Ньюс, бригаде У на Европе+. Плюс.

0: Baby Doll, это Доминик Файк, бригаде У на Европе Плюс, 7.23 в Москве, Вики.
1: Да.
0: Рассказывай.
1: Рассказываем.
2: Вики Ньюс в бригаде У.
1: Известный китайский бренд, который, мне кажется, производит все.
0: Mm-hmm.
1: Понимаете, о чем я, да?
0: Да-да-да, там стерки, ручки, машины.
1: Да, электроштопоры я вам дарила. Вот. Представили стиральную машинку маленькую для стирки носков и нижнего белья. Она не очень большая, ну, хотя и не такая уж и маленькая. Ты знаешь, я посмотрела размеры 50 на 50 сантиметров.
0: Сантиметров.
1: Да, это, ну, не такая уж она прям малышка.
0: Какой размер ноги и... других частей тела нужно иметь.
1: Там два барабана целых. То есть ты можешь разделить.
0: То есть отдельно носочки, другое?
1: Отдельно, да.
0: Так.
1: Каждый барабан на 2,5 килограмма. Нормально.
0: Да.
1: Хорошая загрузка. Вот. И самое интересное, что 34 программы, которые можно использовать. Что?
0: И там носки в каждой паре нашей страны. Что? Есть программы?
1: 34? Нас могут стирать отдельно?
0: И там один, который уже третий год в пододеяльнике лежит, забытый. Что? Уход?
1: Но знаешь, что мне больше всего понравилось? Что в этой машинке предусмотрено, что ты можешь забыть, разгрузить ее после стирки, и вещи останутся на ночь, и там в этот момент включается какая-то специальная вентиляция.
0: А, музыка, чтобы было комфортно проводить ночь.
1: Нет.
0: Как в лифте.
1: Это возможно, кстати, там же 34 программы, может быть, одна из них музыкальная. Но включается какая-то специальная вентиляция, чтобы с утра, если ты открыл барабан, не пришлось заново стирать.
0: Вот, кстати, эту вентиляцию бы провести и в остальные машинки в целом.
1: Говорю, мне кажется, это основная функция вообще. Да, стоит $520 дорого.
0: Это, конечно, уже не очень.
1: Информация. Так просто мы знаем о том, что такое есть.
0: Ну,
1: это
0: да,
1: приятно.
0: Либо купить ее и просто, ну, стирать постельное белье. Ну, так, сначала один край, потом второй.
1: Ну, можно, да, да, да. История, которая, ну, немножечко меня повеселила и огорчила. Мне так хотелось человека обнять. В Чехии мужчина вызвал полицию, чтобы помочь деревянной косуле. В общем, он ночью гулял. Не знаю, в каком состоянии. Он гулял и увидел вдалеке садовое украшение. Это деревянная косуля, она как бы вот сидит, да, красивенько. И он наблюдал за ней примерно час. И когда понял, что животным что-то не то, оно не может встать.
0: Хорошо, что он очень трепетно относится к дикой природе, что даже не стал подходить, чтобы не спугнуть.
1: Но он, видимо, боялся, да, мало ли, агрессивное животное. Он позвонил в полицию, полиция приехала, говорит, ну, ты молодец.
0: Во-первых, ты знаешь, кто мы? Мы полиция.
1: Зачем ты звонишь нам?
0: Косуля что-то своровала.
1: А кто знает?
0: Никто не знает. Возможно, она просто была в маскировке.
1: Возможно.
0: Спасибо, Вики. Впереди гороскоп на Европе+.

0: 7.32 в Москве. Гороскоп на пятницу, 4 сентября.
1: Умный, вы наконец увидите зеленый свет на дороге к своей заветной мечте.
0: Но она наверняка заметная.
1: Ага.
0: Тельцы, не попробуйте, не узнаете, так что вперед за экспериментами.
1: О, близнецы, приготовьтесь к аттракциону невиданной щедрости от судьбы.
0: Поздравляю. Раки, попытайтесь сегодня активно поработать над своим плохим настроением.
1: Львы, спокойствия вам сегодня не видать, а может, это и хорошо.
0: Девы, день зависит от нашей способности вовремя включиться в разговор.
1: Весы, сегодня деньги буквально прилипнут к вашим рукам.
0: Скорпионы, серьезные дела сегодня не в почете, а вот веселье с друзьями, да.
1: Стрельцы, не нервничайте напрасно, а положитесь на здравый смысл близких.
0: Козероги, смиритесь с чувством непреодолимой тоски по кому-то из прошлого.
1: Водолеи, проявите характер, вы так давно этого не делали.
0: Рыбы, вы просто обязаны начать что-то делать, даже если не имеете представления, что именно.

0: Алекс Ян и Шаус, Бригадю на Европе Плюс, 7.35 в Москве. Как говорится, Шаус, поиграем в первую мысль.
1: Ага.
0: Прямо вот Шаус.
1: Давай, Шаус, я готова.
0: Ты готова?
1: Ну, конечно, я готова. Сегодня пятница.
0: В этот раз, не то чтобы до этого не старался, но в этот постарался по-особенному.
1: Да, сегодня, между прочим, первая пятница осени.
0: О, поздравляю.
1: Так что, я надеюсь, не подведешь.
0: Ну, если это праздник для тебя, то поздравляю. Впереди первая мысль, звоните.

0: Крымская резиденция. Отдых для тех, кто состоялся. Изысканные апартаменты, паркинг, лаунж-зоны, бассейны, ресторан, фитнес-зал и детские площадки. Особый сервис. Крымская резиденция. Больше, чем просто отель. Алушта, Западная 4, ГК «Интеллект».
1: Центр города может быть стремительным, ярким, амбициозным, а может стать абсолютно вашим. Клубный дом «Маяковский» – ваше место в центре. Стильная архитектура и подтвержденный бизнес-класс. Стоимость квартир от 7,5 миллионов рублей. «Монолит». Строим Крым. Подробнее по телефону плюс 7978-818-400 и на monolith.site.
2: Застройщик ООСЗ «Юг-Инвест-Групп». Правильная декларация на nasoch.com.rf. Предложение действует при заключении ДДУ с 1 по 30 сентября 2026 года. Квартиры определяются застройщиком. Количество ограничено. Не является публичной офертой.
3: Хватай велоскидки в «Байк-центр». Не упусти грандиозную выгоду на горные, женские и детские велосипеды, а также самокаты. Успей, пока не разобрали. До встречи в «Байк-центр».
4: Подробности у продавцов-консультантов. Акция действует с 1 по 30 сентября 2026 года.
5: Больше хитов.
6: Больше музыки.
7: Рекламная служба. Телефон в Симферополе. 978-207-27-97.

0: Радио.
1: 7:42 в Москве. Первая мысль бригаде «Умный» Европе Плюс начинается. Кто нам позвонил? Алло, привет.
2: Алло.
3: Вячеслав.
2: Слава, привет.
1: Привет, Вячеслав. Ты откуда?
3: Я с Оренбурга родом.
2: С Оренбурга. Слав, вот мы с тобой сегодня играем в команде, нам надо совпасть. Да. Вот как думаешь, что у нас с тобой общего?
3: Я думаю, мы вместе любим путешествовать.
2: Слава.
1: Да, Слава, ты не представляешь,
2: все?
1: Насколько в точку
2: выиграли.
1: Ты сказал. Сегодня первая мысль у меня посвящена путешествиям.
2: Серьезно?
1: Полностью, да. И, Вики, вернешься ты звуком. Я знаю, что ты периодически организовываешь туры для девчонок. Ага. Да, звуком, с которого начинается каждый твой тур с девчонками. До свидания. Слав, у меня для тебя несколько незаконченных предложений. По очереди буду озвучивать тебе каждое, потом вернется Вики. То же самое с ней все сделаем. Если где-то мысли совпадут, подарок твой. Готов?
3: Конечно, готов. Всегда готов.
1: Вперед. Я человек простой. Приехал в Татарстан, сразу поел.
3: Сразу съел эчпачмак.
1: Эчпачмак, ага. Хорошо. Потом заглянул в Башкортостан и прихватил оттуда с собой...
3: Эчпачмак.
1: Так, мне кажется, я понимаю. Какие будут ответы дальше? Ну а куда ж без Якутии и их знаменитых? Что-что?
3: Чиронов.
1: Чиронов?
3: Да, это их национальная посуда.
1: Ого. А ты хорош. Далее я поехал в Карелию, чтобы попробовать...
3: Строганины.
1: Строганины. И последнее. Ну, а закончил я путешествие в Москве, потому что там... Да я согласен, сложно выбрать.
3: Потому что
1: там...
3: в Москве.
1: Угу. Можно не из еды, можно...
3: Потому что там Кремль.
1: Кремль, все, хорошо. Молодец, Слава, очень хорошо получилось. Внимание, возвращается Вики.

0: Или баночка с огурчиками открывается. С такими забродившими уже.
1: Что это? Нет, это был Нарзан просто.
2: Так, Слава молодец.
0: О, видно, что человек путешествует.
1: Серьезно? Давай, давай, давай, мне интересно.
0: Я человек простой. Приехал в Татарстан, сразу поел.
1: Так, у меня несколько
0: вариантов.
1: Понимаю,
0: да.
1: Чак-чак не скажу, потому что чак-чак я не так люблю. Или эчпочмак, или плов.
0: Ну, выбирай одно.
1: Ну, эчпочмак.
0: Да!
1: Да!
0: Да!
1: Хорошо. Ну, давай.
0: Ну, прям команда победа есть, остальные добиваем. Потом я заглянул в Башкортостан и прихватил оттуда с собой...
1: Бешбармак считается? Ну, это же башкирское блюдо, бешбармак. Едят, по-моему, в Башкирии тоже.
0: Ну, едят везде.
1: Бешбармак. Ну, бешбармак, я скажу.
0: Нет, эчпочмак.
1: Тоже, я, кстати, тоже об этом думала.
0: Не сомневаюсь. А, ну и куда же без Якутии и их знаменитых...
1: Ну там не эчпочмак. И та, знаменитых... знаменитых...
0: Да.
1: Я бы строганину взяла, но, видимо, нет. Строганин.
0: Не, чаронов.
1: Чаронов? Ой, да. Я не знаю, что это такое.
0: Это такое традиционная посуда, да? Ты сказал, Слав?
3: Да. Это, ну, похоже больше на кувшин.
0: Кувшинчики,
3: такой.
0: Представляешь?
1: А, то есть мы не только еду выбираем, хорошо. Да.
0: Далее я поехал в Карелию, чтобы попробовать.
1: А, в Карелии, сейчас тебе скажу, калитки.
0: Нет, строганину. Ну и последнее. Ну, а закончил путешествие в Москве, потому что там...
1: Хорошо.
0: Кремль.
1: Ну, это синонимы.
0: Да, но при этом эчпочмак вас объединил. Слава, есть победа, лови подарок.

0: Непреодолимое ощущение гордости, Слав, за тебя.
1: Да, ты молодец.
0: Прекрасно справился. Свитшот твой. Поздравляем.
2: Спасибо, спасибо.
0: Звони нам еще и Оренбургу передавай большой привет. Счастливо.
1: Пока.

0: Сара Коннор, Бригадю на Европе Плюс, 7.49 в Москве. У нас впереди саундчек, в котором давайте поговорим о тех и о том, что постоянно обделяется вниманием и временем.
1: Ой, ну можно я расскажу любимый мемчик свой? Ну-ка. Мне кажется, он как раз тему. Грустная сухая пятка смотрит на то, как ты в очередной раз покупаешь очередной крем для рук.
0: Да-да-да.
1: Ну вот это примерно про это. Где внимание всему телу?
0: Или зуб без пломбы смотрит на то, как ты покупаешь новый айфон.
1: Или путевку в Турцию.
0: Ребят, расскажите, что, по вашему мнению, несправедливо обделяется вниманием?
1: Или, может быть, кто?
0: Или кто?
1: Отправляйте голосовые нам на наш сайт europlus.ru. Там есть специальное окошко написать в эфир.
0: Ну, кстати, дети из многодетных семей, старшие братья, тоже ждем от вас
1: или
0: сообщения.
1: Средненькие.
0: Или средненькие. Или отправляйте в сообщество Европлюс ВКонтакте. Все послушаем в саундчеке.
2: Платежи за рубеж больше не проблема. Самые выгодные условия для международных расчетов в А7. Более 100 стран в партнерской сети. Вы строите бизнес. А7 обеспечивает переводы на лучших условиях. Российская система международных расчетов А7. Партнер, на которого можно положиться. ООО «А7-агент». УКРН 124-770-063-8570. При участии ПАО «Банк ФСБ». Условия и тарифы на сайте а7-агент.ру. Не является финансовой платформой. Не является публичной офертой. 16+.
3: В «Пятерочке» доставка со скоростью ветра, а в доставке дождь и скидок. А значит, пришла золотая пора собирать выгоду. Скидки до 40%. Привезем за 30 минут. «Пятерочка» доставляет.
4: Продавец ООО «Агроторг». УГРН 102-780-923-77-96. Город Санкт-Петербург. Имеются ограничения. Подробности в приложении «Пятерочка». 12+.
5: Уже в кино.
6: Почему у вас телефон моего сына?
5: Следуй моим правилам, и Ноа будет жить.
7: Галь Гадот.
6: Я не могу никого убить.
5: У тебя один час.
7: В адреналиновом триллере «Бегущая». Категория 16+.
8: Салют, привет! Это Артур, и я ведущий топ-чарта Европы Плюс на Муз-ТВ.
9: Эти хиты ты слушаешь на Европе Плюс. Эти хиты ты смотришь на Муз-ТВ. Эти хиты выбираешь ты. Топ-чарт Европы Плюс на Муз-ТВ.
8: В субботу в 11 утра. Включай видеоверсию самого честного хит-парада.
9: Голосуй на сайте europaplus.ru. Смотри на Муз-ТВ. По субботам в 11:00. Топ-чарт Европы Плюс на Муз-ТВ. Для лиц старше 16 лет.

0: Автомобилиабанк. 20 лет делаем сложное простым.
1: Автомобили от ООО «ТАВТО», ОГРН 123-770-053-3586, Москва. Приложение «АОТ-банк» 0+.
2: Два рамных внедорожника «Хавейл», два характера. Статус и уверенность на дороге «Хавейл H9». Победитель премии «Внедорожник года» в классе полноразмерных внедорожников. Практичный помощник «Хавейл H5» с вместительным багажником до 2116 литров, трансформирующимся в ровный пол длиной до 2 метров. Классический 8-ступенчатый автомат, адаптация для России и усиленная антикоррозионная обработка. Пройдите тест-драйв и сделайте свой выбор. Подробности в дилерских центрах «Хавейл Про» и на сайте «Хавейл.ру».
3: Онлайн-кинотеатр «Винг» представляет грандиозная премьера по мотивам культовой повести братьев Стругацких.
4: Я построю здесь новый мир.
3: Сергей Безруков, Федор Бондарчук и Виктория Исакова. В фантастическом блокбастере «Трудно быть богом». Смотрите прямо сейчас. Только в онлайн-кинотеатре «Винг». Реклама 18+.
5: Эх, жаль, нельзя растянуть лето. Зато можно растянуть платежи и участвовать в розыгрыше 10 миллионов рублей. Разделите оплату через терминал Сбера. Первый платеж сейчас, остальное позже. Без комиссий и процентов. Сервис платить частями предоставляется ООО «ЦНФС». ОГРН 1-227-700-098-009. Город Москва, 109-544. На терминалах ПАО «Сбербанка». Оплата покупки осуществляется в соответствии с договором на сайте платичастями.ру. Не является офертой. Есть ограничения. Акция действует с 1 июня 2026 года по 30 сентября 2026 года. Об организаторе акции, правилах ее проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на сайте платичастями.ру. ПАО «Сбербанк» 0+.
6: Александр Петров снова зажигает огни легендарного «Форда».
7: Погнали!
6: Новые звезды уже готовы к испытаниям. «Форд. Возвращение легенды». Новый сезон с 13 сентября в 21:00 на СТС. Для лиц старше 16 лет.
8: Европа Плюс. Лучшие мировые хиты.

0: 3 check. Sound check. Бригаде У.
1: 7:57 в Москве. Сегодня в саундчеке звучат истории о тех, кто или что забыты и обделены вниманием.
2: Давай, слушай.
1: Несправедливо.
3: Угу. Привет, любимая бригада У. Мне кажется, самый недооцененный в принципе продукт в супермаркетах – это сода. Вы когда-нибудь переворачивали упаковку и смотрели, что там на обороте? От приготовления выпечки до устранения запаха в кошачьем туалете. Просто для всего. И стирать не можно, и убирать, и печь. Это гениальный девайс, да, получается.
2: Горло полоскать, серебро чистить.
1: Да, кстати, серебро постоянно. Никогда не заглядывал на дно упаковки. Потому что дизайн ослепительный.
2: Да.
1: И еще одна.
4: Я, как человек, который родился в один достаточно крупный праздник, который недавно был, считаю, что очень несправедливо все забывают про наши дни рождения. Ну вот у меня есть знакомый 31 декабря родился, девчонка знакомая 9 мая родилась. Про нас никто не помнит, про нас вспоминают только вечером, когда уже как бы, ну, поздно. И даже ВКонтакте им напоминает, но все равно они все заняты своими делами. Подготовкой к 1 сентября, там Новый год, День Победы. И вот мы как бы весьма несправедливо забыты. Весьма-весьма несправедливо забыты.
2: Вам нужно сделать просто общий чатик.
1: А такое ощущение, что сообщение было из финальной сцены «Тайны Коко».

0: Ой-ой-ой, такие дядьки и бригаде умные. Европе Плюс продолжим.
1: Продолжим.
0: Всем веселой пятницы.
2: Реклама. Привет, я Александр Петров, актер и предприниматель. И у меня отличные новости для всех, кто ведет свой бизнес. Только в сентябре подключите эквайринг в Сбере и пользуйтесь им бесплатно целых 185 дней. Удобно для клиентов и выгодно для бизнеса. Сбер, ваш бизнес-помощник.
3: Срок проведения акции с 1.09.2026 по 3.04.2027. Подробнее об акции и имеющихся ограничениях на сайте sberbank.ru или по телефону 0321. ПАО «Сбербанк». Генеральная лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11.08.2015.
4: Европа Плюс. Радио номер один в России.
0: В Москве 8 часов утра. На Европе Плюс новости с нами Павел Беседин. Паша, доброе утро.
5: Привет, ребята. Доброе утро всем. Названы самые перспективные регионы России для трудоустройства. Продажу алкоголя ограничат в День трезвости. И мэр французской коммуны запретил комарам летать. Далее о подробности. Санкции действуют, но не для всех. Больше 300 американских компаний продолжают работу на территории России, невзирая на запрет или рекомендации властей США. Об этом на Восточном экономическом форуме сообщил советник президента России Антон Кобяков. Он отметил, что западные инвесторы не прекращали взаимодействие с нашей страной, а часть из них продолжает работу и в настоящее время. Он добавил, что многие европейские компании также оказались под давлением своих правительств, которые фактически вынуждают их сворачивать сотрудничество с Россией. Однако, по словам Кобякова, бизнес голосует деньгами и остается в стране. Названы самые перспективные регионы России для трудоустройства. Первую строчку рейтинга занимает Татарстан. Там медианная зарплата составляет 81,5 тысячу рублей. Уровень безработицы находится на отметке в 1,7%, при этом только 10 с небольшим процентов местных жителей рассматривают трудоустройство в других регионах. На втором месте в рейтинге Башкортостан, там примерно такие же показатели, а замыкает тройку лидеров Амурская область. В пятерку лучших вошли также Калужская область и Санкт-Петербург, а Москва занимает в рейтинге только 9 место. Сразу 18 российских регионов ограничат продажу алкоголя в День трезвости, который отмечается 11 сентября. Продавать спиртное не будут в республике Алтай, Бурятии, Мариэл, Удмуртии, Белгородской, Вологодской, Иркутской, Калининградской, Кемеровской, Мурманской, Саратовской, Свердловской областях, а также в Камчатском и Забайкальском краях, в Еврейской автономной области, Севастополе, Запорожской области и Донецкой Народной Республике. РИА Новости сообщает о том, что региональные власти вправе устанавливать местные ограничения продажи огненной воды, а на федеральном уровне спиртное запрещено продавать с 23 до 8 утра. Мэр французской коммуны запретил комарам пролетать над ее территорией. Градоначальник Сен-Жюст-Сен-Рамбер издал официальное постановление, которое запрещает тигровым комарам летать над территорией населенного пункта. Согласно документу, любой комар, не соблюдающий установленные требования, подлежит привлечению к ответственности. Постановление призвано настроить жителей на борьбу с комарами и напомнить им о необходимости принимать соответствующие меры. Муниципалитет уже установил ловушки для комаров, домики для летучих мышей и скворечники для синиц. В завершении выпуска официальные курсы Центробанка на сегодня. Доллар сдулся 86 рублей 89 копеек. Евро тоже похудел 100 рублей 60 копеек. С новостями пока все. Впереди у нас бригада У. В Москве уже 8 часов и 4 минуты. Всем отличного дня.

0: 8:05 в Москве. Бригада Уны и Европе Плюс продолжается. Меня зовут Вэл, ребята, салют.
1: Меня зовут Вики. Добро.
0: Ну ты как в целом?
1: Хорошо,
0: да. Нормально? Да тоже хорошо. Ты знаешь, как-то вот так и просыпается-то легко.
1: Да?
0: Угу.
1: Ну хорошо.
0: Давление в норме, сатурация в порядке.
1: Да?
0: Да.
1: Ну
0: да.
1: Хорошо.
0: А у тебя как?
1: Ну, не так.
0: Когда ты вообще последний раз проходила диспансеризацию?
1: Давненько. Да. Но давление, кстати, мерила я 3 месяца назад, мне кажется, последний раз.
0: Ну, это хорошо?
1: Ну, нормально.
0: Это нормально. Поэтому напоминание о том, что заботьтесь о себе, ребятки. Обязательно. Вот мы и превратились в это шоу, которое веселье-веселье, но вы
1: заботитесь купить.
0: А мы будем заботиться о ваших подарках, например.
1: Да, у нас очень много подарков.
0: Да, один из них вот хотим разыграть в ближайшее время. У нас впереди Эвридейка.
1: Звоните.
2: 745-6565. Код Москвы. 495.

0: Эвер, это Темпер Сити, бригадю на Европе плюс 8.09 в Москве. Впереди пятничная эвридейка, но пока что есть пару минут музыкального путешествия чартером бригады У.
1: Бесплатно, без виз, без паспортов даже.
0: Как бы тебе подсказать-то? Ну давай, это островное государство.
1: Хорошо.
0: Но.
1: А, все?
0: Но.
1: Ну, это много вариантов. Но Австралия, может
0: ну,
1: быть,
0: нет,
1: тоже
0: конечно.
1: Островным государством.
0: Ну да. Все, нет вариантов больше? Ладно, жирная. Хочешь калорийную подсказку? Столица Порт-Луи называется.
1: Не знаю, Ямайка какая-нибудь, нет?
0: Нет, нет. Ладно, последняя подсказка. Назову птицу одну, которая там обитает.
1: Ну, давай.
0: Голубь.
1: Не знаю.
0: Маврикийский.
1: Ну, значит, Маврики.
0: Да, да, летим на Маврики, чтобы послушать то, что слушает там, а там в чартах Zerb и 24K Golden Fast Friends.
2: Чартер бригады У.

0: Бригада У. Эвридейка.
1: 8 часов 12 минут в Москве. Эвридейка. Бригаде У на Европе Плюс начинается.
2: Угу.
1: Кто нам позвонил? Алло, привет.
2: Алло.
3: Алло,
2: ой, привет.
1: Здравствуйте. Давайте знакомиться, как кого зовут, но если рядом. Сразу с угроз начинается.
2: Звучит угрозно. А,
1: выключайте приемник, радио, если рядом что-то включено. Выключили.
3: Хорошо. Здравствуйте, зовут Валентин.
1: Привет, Валентин.
2: Здравствуйте, Валентин.
1: Валентин, ты откуда?
3: Нижнего Новгорода.
1: Нижний Новгород, прекрасно.
2: Хорошо. А еще у нас девушка прекрасная.
1: Очень приятный голос был, да. Алло, выходи.
4: Алло.
1: А тебя как зовут?
4: Галина.
2: Галечка, а ты откуда?
4: Из Питера,
2: супер.
1: Ну что ж, ребята, добро пожаловать в пятничную Эвридейку. Правила в ней такие.
2: Мы вам дадим словосочетания, которые странно звучат, потому что первые буквы в словах поменялись местами. Вот ваша задача — буквы вернуть и произнести нормальное словосочетание.
1: И справиться успешнее соперника. Ну, Вики, например, вот. Вочная мечеринка.
2: Мощная вечеринка.
1: Да, молодец.
4: Мощная вечеринка.
1: Да, да, Галя, молодец.
2: Вот я с Галей начну.
1: Валентин, пока можно
4: отдохнуть.
2: Галь, не переживай, все будет хорошо.
3: Да, удачи,
2: сделаем.
3: Галина, удачи.
1: Погнали. Ага.
2: Белый медведь.
4: Белый медведь.
2: Да, кысокий воблук.
4: Ага. Жестокий каблук?
2: Нет, кысокий воблук.
4: Высокий каблук?
2: Да. Давай, гайный череп.
1: Чего?
2: Я там споткнулась, извините. Гайный череп.
4: Чайный гриб.
2: Да.
1: О, хорошо, три?
2: Да,
1: мне понравился жестокий каблук, как какой-то герой из Марвела. Жестокий каблук.
2: Да, три, ну каких сложно.
1: Сложно, даже тебе было непросто. Валентин, мы сейчас с тобой как продолжим?
3: Да.
1: Готов?
3: Да, что готов.
1: Вперед. Гмей Зарыныч.
3: Змей Горыныч.
1: Да. Французский фульдог.
3: Французский бульдог.
1: Да. Пталовые сриборы.
3: Столовые приборы.
1: Да. Сесночный чоус.
3: Чесночный соус.
1: Да. Дорожный хизайнер.
3: Хороший дизайнер.
1: Да, Валентин.
2: Ну ладно, вы молодцы.
1: Ну, спасибо.
2: Признаю.
1: Спасибо. Галин, ты тоже молодец, но победа у Валентина. Угу. Лови подарок.
4: Поздравляю.
5: Маленькая колонка.
1: Для больших хитов Европы Плюс!
3: Ура!
1: Поздравляю.
2: Галя, подожди, расстраиваться.
1: Да.
2: Я хочу тебе подарить футболочку.
1: Футболку?
2: Да.
1: С удовольствием.
2: У Гали
1: лови.
2: Были сложные слова.
3: Галя, поздравляю.
4: Спасибо, Валентин, взаимно поздравляю.
1: Ребята, хорошего
4: тебе
1: вам
4: дня. Тебе сегодня больше повезло.
3: Спасибо.
4: Спасибо.
1: Звоните еще обязательно. Счастливо.
2: Пока.
1: Пока.
3: Пока.

0: Диплом, бригаде Уны, Европе Плюс, 8.17 в Москве, Вики. А я вот забыл, у тебя семья же большая, это я помню. А есть ли в семье архитекторы?
1: Нет, я единственный архитектор в душе.
0: Да ты что? Что ты уже построила? Воздушные замки. И все такое. У нас впереди фактовый зал. Тема архитектура, строительство, возможно, даже ремонт.
1: Все, что мы любим.
0: Поговорим об этом здесь, в бригаде Уны, Европе Плюс. Бригада У.
2: Крымская резиденция. Отдых для тех, кто состоялся. Изысканные апартаменты, паркинг, лаунж-зоны, бассейны, ресторан, фитнес-зал и детские площадки. Особый сервис. Крымская резиденция. Больше, чем просто отель. Алушта, Западная 4, ГК «Интеллект».
3: Сливочное масло «Вкус детства». Знакомство на всю жизнь.
4: Сочный шашлык. Изысканный овощной микс, ароматный барбекю и стейк. Ничто так не подчеркивает вкус ваших любимых блюд, как продукция торговой марки «Олис». «Олис» – секрет вашей кухни. «Олис» – всегда кстати к вашему столу.
5: Больше хитов.
6: Больше музыки.
5: 89.7 FM. 89.7 FM. Рекламная служба. Телефон Симферополя 978-207-27-97. 978-207-27-97.

0: это Мафия Стайл. И трэп Мафия Хаус. Бригадюн на Европе Плюс. 8.23 в Москве. Вики?
1: Да.
0: Погружение в архитектуру начинается.
2: Фактовый зал. В бригаде У.
0: Прежде хотелось бы отдать дань. Браво, Вики, браво, мэр.
1: Ой, спасибо большое, очень приятно. Архитектура и все, что с этим связано.
0: Да, что ты нашла?
1: Я нашла интересный факт про знаменитую игру The Sims. Угу. Ты же играл в The Sims?
0: Да, для нас она была просто Sims.
1: Ну, хорошо. А она определенная игра, знаешь, учитель английского был сказал, что есть A Sims, а есть The Sims. Это определенный The Sims. Вот. В общем, она изначально была задумана не как симулятор жизни. Ее первая версия была разработана Уиллом Райтом как образовательный инструмент для тестирования архитектурных проектов.
0: Я знал.
1: То есть молодые архитекторы могли зайти, протестировать пространство, посмотреть, насколько оно классно спроектировано и насколько оно эффективно.
0: Я так и знал.
1: Да. Но, однако, по мере того, как разработчики стали добавлять в игру человеческий элемент, все такие, ой, человечки, как прикольно, как интересно. Ну, и немножечко смысл игры поменялся.
0: Ну, вообще, это удивительно. Это же очень старая игра.
1: Да.
0: И уже тогда можно было, можно сказать, проектировать...
1: Стать архитектором.
0: 3D.
1: Да, да.
0: Это здорово. А ты не играла в детстве в игру «Клиника»?
1: Нет.
0: Там, ну, почти как Sims, только нужно было клинику обустраивать.
1: Нет.
0: Лечить от разных болезней. Там самое популярное было, у людей были огромные головы.
1: Ужас какой.
0: Нет.
1: А еще, вот между прочим, есть игра, ты знаешь, Assassin's Creed? Знаешь, играл в нее, нет?
0: Нет, но знаю.
1: Говорят, что там супер вообще подробно прорисована архитектура, и настолько это крутой проект, что некоторые университеты используют эту игру для обучения на курсе архитектуры.
0: О, как.
1: Чтобы демонстрировать студентам особенности древнегреческой, египетской, средневековой архитектуры.
0: Удобно,
1: и они там
0: нет.
1: ходят, гуляют, изучают.
0: Очень хорошие внеклассные занятия.
1: Да.
0: Я расскажу про другое. Я расскажу про не виртуальную реальность, а реальную реальность. Про один из самых длительных долгостроев в истории. Поэтому, если ваш ремонтик затянулся, не переживайте.
1: Были хуже варианты.
0: Есть куда тянуть. Кёльнский собор. Есть такой в Германии.
1: Есть, очень красивый.
0: Начали строить в 1248 году. Строили. 200 лет строили. Потом что-то произошло. Назовем так, произошло средневековье, было недостройки.
1: Ага.
0: И заморозили проект на 400 лет.
1: Ого.
0: Да. Строительство возобновили только в 19 веке. К этому времени технологии шагнули далеко вперед. И архитектурные планы тоже пересматривались долго, все изменилось. В итоге всю грандиозную работу завершили только в 1880 году, спустя 632 года с первого кирпичика, с начала строительства этого собора.
1: Обалдеть.
0: Да. Все?
1: Круто.
0: Спасибо.
1: Круто, круто.
0: Забегайте в сообщество Европа Плюс ВКонтакте.
1: Голосуйте за факт, который нравится больше.
0: Предлагайте тему следующего фактового зала, ну а впереди итоги.

0: Лукаса и Кэти Перри в бригаде УН на Европе Плюс. 8.32 в Москве. Стоп! Голосование фактового зала. Ну, ты, конечно, построила свою избирательную кампанию серьезно.
1: Да.
0: Да. Итоги. 56% у победителей. Сегодня победитель является победительницей. Вики, поздравляю.
1: Ой, спасибо. Ой, приятно, приятно.
0: Не сомневаюсь, не сомневаюсь.
1: Приятно. Да, ну давай возьмем игры, любые. Компьютерные, игры. Настольные, спортивные, любые игры.
0: Это будет понедельник в фактовом зале, ну а прямо сейчас.
2: Гороскоп.
0: 8.32 в Москве, гороскоп на пятницу, 4 сентября. Овны, вы, наконец, увидите зеленый свет на дороге к своей заветной мечте.
1: Тельцы, не попробуйте, не узнаете, так что вперед за экспериментами.
0: Близнецы, Вики, приготовьтесь к аттракциону невиданной щедрости от судьбы.
1: Раки, попытайтесь сегодня активно поработать над своим плохим настроением.
0: Львы, спокойствия вам сегодня не видать, а может, это и хорошо.
1: Девы, день зависит от вашей способности вовремя включиться в разговор.
0: Весы, сегодня деньги буквально прилипнут к вашим рукам.
1: Скорпионы, серьезные дела сегодня не в почете, а вот веселье с друзьями.
0: Стрельцы, не нервничайте напрасно, а положитесь на здравый смысл близких.
1: Козероги, смиритесь с чувством неопределимой тоски. Непреодолимой даже тоски по кому-то из прошлого.
0: Водолеи, проявите характер, вы так давно этого не делали.
1: Рыба, вы не просто обязаны начать что-то делать, даже если не имеете представления, что именно, делайте.

0: Айдай, Шакира и Бурнобой в бригаде «Умный» в Европе Плюс 8.36 в Москве добежали. Добежали до финального рабочего дня этой недели.
1: Да, и финальные подарочки будем сегодня раздавать. А подарки у нас, ого-го, какие.
0: А все это в честь фильма «Бегущая» с Галь Гадот в главной роли. Фильм уже можно посмотреть, вышел он при поддержке Европы Плюс.
1: Угу.
0: По названию очевидно, что-то связано с бегом.
1: Очень активный фильм.
0: Да, поэтому сейчас будет вопрос, связанный с бегом, а вы напишите правильный ответ вот куда.
1: На наш сайт europlus.ru, там есть специальное окошко написать в эфир. Не забудьте номер телефона, чтобы мы могли вам перезвонить, ну и имя.
0: Внимание, вопрос. Гонг был. Как зовут самого быстрого человека в мире, ну и по совместительству 8-кратного олимпийского чемпиона? Пишите впереди «Бегущая» бригаде «Умный» Европе Плюс.
2: Летом снег не идет, но чудеса случаются. ЖК «Море» в Евпатории включает Новый год у моря. Трехкомнатная квартира, скидка 2 миллиона рублей. Двухкомнатная, паркинг в подарок. Однокомнатная, кладовая в подарок. Солнце включено, море включено, подарки включены. ЖК «Море», включайте новую жизнь. Подробнее на morekraimea.ru. Предложение действует с 1 сентября по 31 декабря 2026 года. Застройщик ОСЗ «НДК «Море». Проектная декларация на наш.дом.рф.
3: Центр города может быть стремительным, ярким, амбициозным, а может стать абсолютно вашим. Клубный дом «Маяковский» – ваше место в центре. Стильная архитектура и подтвержденный бизнес-класс. Стоимость квартир от 7,5 миллионов рублей. «Монолит». Строим Крым. Подробнее по телефону плюс 7978-818-400 и на monolith.site.
2: Застройщик ОСЗ «Югинвестгрупп». Проектная декларация на наш.дом.рф. Предложение действует при заключении ДДУ с 1 по 30 сентября 2026 года. Квартиры определяются застройщиком. Количество ограничено. Не является публичной офертой.
4: Хватай велоскидки в «Байк-центр». Не упусти грандиозную выгоду на горные, женские и детские велосипеды, а также самокаты. Успей, пока не разобрали. До встречи в «Байк-центр». Подробности у продавцов-консультантов. Акция действует с 1 по 30 сентября 2026 года.
2: Больше хитов.
5: Больше музыки.
2: Рекламная служба. Телефон в Симферополе. 978-207-27-97.

0: Будущее. В бригаде У.
1: 8.43 в Москве. Бегущая бригада У на Европе Плюс начинается. Как и прокат фильма «Бегущая». Вчера начался во всей России при поддержке Европы Плюс.
2: Обязательно идите в кино. Ну а мы на этой неделе разыгрываем классные наушники для бега. И не только наушники.
1: И не только наушники. У нас есть Влада. Влада, привет.
3: Доброе утро.
1: Доброе утро. Ты откуда?
3: Симферополь.
2: Влад, а ты любишь бегать? Спорт любишь?
3: Спорт люблю, но бегать не люблю.
2: Но вполне возможно, полюбишь. Может, если выиграешь быть, наушники наши.
1: Или просто будешь ходить в беговых наушниках.
2: Тоже прикольно.
1: Здесь еще есть Алексей. Леш, доброе утро.
4: Доброе утро, здравствуйте.
1: А ты откуда?
4: Я из Москвы.
1: Из Москвы. Итак, ребята, вы первыми справились с отборочным заданием. Как же зовут самого быстрого человека в мире? 3-4. Ваш ответ?
4: Усейн Болт.
1: Молодцы. Почти синхрон. Итак, по сюжету фильма главной героине звонит злодей и заставляет ее бегать по Лондону.
2: Ужас.
1: Да, выполнять всякие задания, чтобы спасти родного человека. Вот и ваши подарки теперь в заложниках.
2: Да, ваши подарки в заложниках у человека, который дает подсказки. Вот ваша задача — определить, по какому городу вы бегаете.
1: Поэтому слушаем внимательно звонок. Там будут даже немного угроз. Потом будет гонг, и после гонга нужно выяснить, по какому городу вы бегаете. Кто быстрее справится, тому и наушники. Влада, Леша, удачи. Слушаем.
0: Слушайте внимательно. Я знаю, что сейчас вы находитесь в районе Сибуя. Убедитесь, что за вами нет хвоста, и бегите в сторону музея Гибли. Только не заходите внутрь, а то не сможете отвлечься от мультиков. Добежали? А теперь я даю вам ровно 7 минут, чтобы добраться до места, где вас будет ждать подарок. У памятника Хатико.
3: Япония.
2: Город нужно?
3: Токио.
1: Да.
2: Влада, молодец, поздравляем тебя. Ты выиграла?
1: Лови крутые наушники для бега. Поздравляем тебя, Влада.
4: Влада, поздравляю тебя.
3: Спасибо
4: тоже.
3: Спасибо большое.
2: Леша,
1: Леша, только истинный джентльмен в такой борьбе может искренне поздравлять победителя. И за это мы тебе дарим умные часы.
2: Да.
4: Спасибо, благодарю вас.
1: Ребятки, хороших вам выходных. Звоните обязательно еще. Счастливо.
2: Пока.
4: Спасибо, хорошего уикенда.
3: Спасибо, всем. До свидания.
0: Бегущая в бригаде У.

0: Аутентичная — это лирик бригады У на Европе плюс 8.48 в Москве. У нас впереди саундчек, в котором мы вспоминаем, кто или что несправедливо обделен вниманием. У меня вариантов масса.
1: Ну-ка.
0: Ну, во-первых, вторая половина лимона.
1: Всегда. Вторая половина, не только лимон, еще луковица. Ну, луковица, хотя, наверное, все-таки более...
0: Не, ну, луковицу, наверное, уже не дорезал, сразу выкину. А на лимон всегда есть ставка, что, ну, я же когда-нибудь начну пить чай.
1: Угу.
0: И вот оно сидит там...
1: Свою долгую жизнь проживает.
0: Ну и ногти на правой руке.
1: Да, настолько все плохо?
0: Ну, не прям настолько все плохо... Ну ладно, присылайте свои. Разница есть. Присылайте свои варианты в виде голосовых.
1: Да, голосовые отправляйте нам на наш сайт europlus.ru. Там есть специальное окошко «Написать в эфир».
0: Либо отправляйте в личку сообществу Европа Плюс ВКонтакте. Мы все послушаем в саундчеке.
2: В сложной ситуации ты словно остаешься наедине с проблемой. Но что бы ни случилось, есть те, к кому можно обратиться. С карты Black поддержка Т-банка доступна 24/7. Здесь помогут разобраться даже в самых сложных случаях. В этом весь ты. В этом весь ты. Т-банк. Расчетная карта Black. Тариф ТПС 3.0. Подробнее на tbank.ru. АО Т-банк.
3: Когда бизнесу сложно быть уверенным в завтра, остается быть уверенным в людях. Ищите людей. На ХХРУ. О, HeadHunter у Grand 106-776-190-6805, город Москва, 2 Брестская, 48, помещение 25. Не гарантирует наличие подходящих резюме. 0+.
4: Гиперлента гарантирует лучшие цены на все товары с красными ценниками. Например, макароны Порто Пятти в ассортименте 400 граммов 89 рублей 99 копеек с 3 по 9 сентября. Подробности на сайте lenta.com. Стабильно низкие цены.
5: Все инструменты РУ для профессиональных закупок, для поставок без срыва сроков, для бизнеса с задачами любого масштаба. Все инструменты РУ для тех, кто создает. ООО «Все инструменты РУ», город Москва, ОГРН 111-774-664-62-69.
6: Эх, жаль, нельзя растянуть лето.
7: Зато можно растянуть платежи и участвовать в розыгрыше 10 миллионов рублей. Разделите оплату через терминал Сбера. Первый платеж сейчас, остальное позже, без комиссий и процентов. Сервис платить частями предоставляется ООО «ЦНФС», ОГРН 1-227-798-009, город Москва, 109-544, на терминалах ПАО «Сбербанка». Оплата покупки осуществляется в соответствии с договором на сайте платичастями.ру. Не является офертой. Есть ограничения. Акция действует с 1 июня 2026 года. 30 сентября 2026 года. Об организаторе акции, правилах ее проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на сайте платичастями.ру. ПАО «Сбербанк» 0+.
8: Успейте распаковать выгоду от 30% на самые разные товары в Купере. Распакуйте выгоду. Купер. Доставка супер. Выгоднее с подпиской Prime. ООО «Инстамарт-сервис», город Москва. ОГРН 118-774-649-49-80. 12+. 17.08 по 27.09.26. Подробности на cooper.ru/sp/распакупер. Подписка Prime. Услуги оказывает АО ЦПЛ. Подробности на sberbank.com/sberprime.
9: Телеканал СТС представляет. Все премьеры сериалов осени в 8 вечера на СТС. Для лиц старше 16 лет.
10: Дода за простую математику, поэтому разжевываем на примере. Три пиццы за 900 рублей равно выгодное комбо. Заказывайте в приложении. 12+. Предложение действует с 11 августа по 9 ноября. Только приложение «Додо Пицца», пока товар в наличии. Стоимость комбо 900 рублей указана за три пиццы 25 сантиметров. Вкусов пепперони, фреш, сырный, чесночный, цыпленок при заказе на доставку. Акция действует не во всех пиццериях. Подробнее на «Додо Пицца.ру» и приложении. Продавец ООО «Додо Франчайзинг», ОГРН 113-110-118-44, город Сыктывкар.
11: Чанган предлагает максимум драйва с бестселлером Юниэс. Легендарный и надежный двигатель, набор умных ассистентов, зимний пакет. Меньше чем за 2 миллиона 600 тысяч рублей. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
12: ПАО «Банк ВТБ». Указана цена на Чанган Юниэс в комплектации «Техно» 2025 года выпуска с одновременной сдачей автомобиля в трейдинг и оформлением кредита, не являющегося субсидированным кредитом Чанган.
13: С нами Николай Фоменко. Николай, нужен совет эксперта. Как найти хороший автомобиль?
14: А вы не по адресу. Вам на Авито Авто. Здесь и новые, и проверенные с пробегом. Чтобы покупка была хорошей историей. Купить новый или с пробегом – это к Авито Авто.
15: Проверки авто проводятся выборочно. Подробнее на авито.ру. Авито не является стороной сделки купли-продажи. 12+.
16: Иногда достаточно посмотреть на ситуацию под другим углом. Оформи лимитированную кредитную карту от Т-банка со стереоэффектом и бесплатным обслуживанием навсегда. Плати и смотри на вещи по-другому. Ведь в этом весь ты.
17: Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
18: Изучите все условия кредита займа на tbank.ru. Раздел «Частным лицам кредитные карты», кредитная карта «Платинум». Срок срок акции «Бесплатное обслуживание по карте Platinum» август-сентябрь 2026. С 3 августа 2026 по 6 сентября 2026. Подробнее на tbank.ru. АО «Тбанк».

0: Summer Sun, это Texas Brigade U на Европе Плюс, Вики.
1: Да.
0: Мы продолжаем.
1: Давай.
0: Всем доброе утро.
2: Европа Плюс. New. Новые хиты. Прямо сейчас.

0: Европе Плюс новости с нами Павел Беседин. Паша, доброе утро.
1: Привет, ребята. Доброе утро всем. Названа дата появления интернета во всех российских самолетах. Миноборнауки хочет привлечь десятки тысяч иностранцев в наши вузы. И Шнобелевская премия впервые сменила прописку. Далее подробности. Интернет на борту российских самолетов появится уже в 2027 году. Глава Аэрофлота рассказал, что речь идет о полностью отечественных самолетах МС-21. При этом, по данным ТАСС, интернет будет раздаваться пассажирам при помощи полностью российских технологий. Напомню, ранее импортозамещенный самолет МС-21-310 совершил первый полет. Самолет поднялся на высоту в 6000 метров с аэродрома филиала ПАО «Яковлев» и находился в воздухе 1 час 23 минуты. В российских вузах будут учиться еще больше иностранных студентов. Миноборнауки рассказала о планах увеличить число таких студентов до 500 тысяч человек. Сейчас в наших университетах уже обучается 422 тысячи иностранцев. Замглавы ведомства отметила, что план выглядит реалистичным и выразила надежду на то, что он будет выполнен. Напомню, ранее сообщалось о том, что в этом году многим российским студентам не удалось поступить в те вузы, в которые они хотели, даже при идеальной сдаче ЕГЭ на 300 баллов. В этих университетах для них не хватило бюджетных мест. Цифровые мошенники начали запугивать учителей фейковыми проверками. РИА Новости пишет о том, что мошенники связываются с учителем и сообщают, что в образовательном учреждении проводится проверка в отношении учителя, зауча или директора. И сейчас с ним свяжется куратор из ФСБ. Его указания, конечно же, необходимо беспрекословно выполнять. После этого мошенники с помощью психологического давления пытаются завладеть деньгами педагога. Шнобелевскую премию вручили в 36-й раз. Церемония впервые прошла за пределами США в Цюрихе. В этом году в области экономики наградили исследователей из США, Мексики и Канады. Они пришли к выводу, что представители высшего класса чаще нарушают правила и похищают конфеты у детей. Еще одну премию присудили за исследование, показавшее, что молоко тараканов примерно в 3 раза питательнее коровьего. Японский ученый получил награду по медицине за работу по аэродинамике сморкания. А в области почвоведения наградили проект, в рамках которого ученые закопали 1000 одинаковых трусов в 25 странах, чтобы изучить состояние почв. В завершении выпуска официальные курсы Центробанка на сегодня. Доллар сдулся 86 рублей 89 копеек. Евро тоже похудел 100 рублей 60 копеек. С новостями пока все. Впереди у нас бригада У. Здесь еще больше хитов и еще больше музыки. В Москве уже 9 часов и 3 минуты. Всем хорошего дня и отличного настроения.

0: 9 часов 3 минуты в Москве. Бригада У на Европе плюс. Продолжается. Меня зовут Вэл, ребята, салют.
1: Меня зовут Вики. Привет,
0: вот
1: привет.
0: Столечко еще и выходные. Вот ага. Столечко. Первые, получается, выходные осени.
1: Угу.
0: Первые выходные осени.
1: Дальний Восток уже отмечает вовсю.
0: Ну да, да.
1: Вечер пятницы.
0: Лех, то, что ты из Дальнего Востока, не говорит о том, что уже можешь отмечать.
1: Что же можешь отмечать? 9 утра как бы, Леш.
0: Не-не, лет 8-9 назад отмечал бы, но не сейчас, не сейчас. Планы уже есть какие-то у тебя?
1: Нет, у тебя.
0: Нет?
1: А, нет, есть, забыла. С подружками встречаюсь.
0: А у меня? Не, у меня нет.
1: А, есть. А, нет, мы с тобой, кстати, работаем.
0: А, кстати, да, завтра.
1: Не, какие планы.
0: Да, ну не в эфире, не-не-не.
1: Не, не в эфире.
0: Не в Москве. Надеюсь, организаторы мероприятия не слушают нас.
1: Мы помним, помним, помним. Придем, правда.
0: Это ж так, ради красного словца у нас вот сценарий написан эфира. Пословно. Так, давай лучше поиграем, а?
1: А сценарист Леха, видимо.
0: Да, да.
1: Давай поиграем, давай.
0: Вот у нас есть «Откуда ты from?» И чтобы ворваться в игру, нужно просто жить в каком-то городе и кое-что интересное знать в своем городе. И не только городе.
1: Да, вот это все, свое имя. Номер телефона. Напишите нам на наш сайт europaplus.ru. Там есть специальное окошко написать в эфир.
0: Либо пишите в личку сообществу Европа Плюс ВКонтакте. Мы кому-то из вас перезвоним и будем играть в «Откуда ты from?» в бригаде У на Европе Плюс.

0: Клан Карусел, бригадю на Европе Плюс, 9.07 в Москве. Пока мы ждем, откуда ты from, давайте послушаем. Снова хитовый трек.
1: Ага.
0: Сегодня трек, под который снимает очень занимательное видео, но убийственного характера.
1: Да ты что?
0: Да, сейчас вы поймете почему. Это Pink, Get the Party Started.
2: Бригада У. Снова хитовый.

0: 9:10 в Москве. Откуда ты, Фрома, Бригадю на Европе Плюс. Начинается здесь, собраны только самые выдающиеся выпускники географов.
1: Да, а вот ты сказал, время наше. Да. Вот я уверена, что у Юли совсем другое время.
0: Юля, привет.
2: Привет, Вэл.
1: Привет,
0: Вики. Юль, скажи, пожалуйста, что за город, в котором в прошлом году установили рекорд по самому большому тортику?
2: Это город Иркутск.
0: Иркутск.
1: Классно.
2: Кондитерскую, наверное, не буду, да, называть, чтобы не было рекламы.
0: Молодец. Как ты считываешь наши правила? Умница, умница.
1: Юля, а сколько у вас сейчас времени? Который час?
2: У нас сейчас 14:10.
1: Ну, мы тебя поздравляем. Середина пятницы уже.
0: Ты так близко к выходным. Юлечка, знакомься, у тебя есть напарник. Это Александр. Саш, доброе утро.
3: Да, доброе утро, ребят.
1: Привет, Саш.
3: Юля, привет.
2: Саш, привет.
0: Все, поздоровались. Хорошо. Так, ребята, у нас есть 5 вопросов. Все они будут адресованы Саше тебе. На каждый вопрос мы ждем ответ. Юля, после каждого ответа предполагаешь, где живет Саша. Если город разгадаете, подарки всем. Готово?
2: Ну, да.
3: Да, поехали.
0: Вперед.
1: Саш, скажи, пожалуйста, что ты написал в своем факте?
3: Я написал, что у нас 35 августа, лето продолжается.
1: Жара?
3: Как говорится, жара не отступает, и мы еще в лете, короче, кайфуем.
0: Класс, класс, как искренне класс. Рады мы за вас.
2: Здорово было бы, если это бы... Здорово был бы, если это город был в Сочи.
0: Сочи.
1: Сочи. Ну нет.
0: Пока нет.
1: Но в Сочи, наверное, тоже хорошо.
0: Саш, а вот если взять твой город, да. Посмотреть на его историю, посчитать, сколько ему лет, вот скажи, солидный возраст у города? Или пока что он такой...
3: Солидный, да, у нас, кстати, день города вот будет.
0: О, с наступающим. А сколько примерно лет? Ну,
3: да.
0: Плюс-минус.
3: Спасибо. Что было еще раз?
0: Сколько плюс-минус лет? Если не помнишь точно, хотя бы примерно.
3: Ой, где-то 80, наверное, с чем-то.
0: Сколько?
3: Точно, наверное, не смогу сказать. Ну, город... Древний, скажем так.
0: Древний город, хорошо, нормально. Юля?
2: Ну, пусть это будет город Нижний Новгород.
0: Нижний Новгород. Прекрасно,
1: чудесно.
0: Прекрасное попадание в мимо.
1: Саш, а вот ты знаешь, я стала смотреть информацию про твой город, думаю, где бы там пофоткаться красиво, и увидела, что, оказывается, в твоем городе есть подземные переходы, в которых очень красивая мозаика во флорентийской технике. И это редкость большая, это правда или нет?
3: Да, это у нас есть в подземных переходах, если мне не изменяет память. Можно назвать улицу, да?
1: Давай.
0: Да.
3: Ворошиловский проспект Садовая или Буденновский Садовая. Но есть, да, очень красиво там сделано так. До сих пор даже бывают туристы, которые приезжают, они фоткают. Но также можно еще не только помимо в этом подземных переходах. Набережная у нас очень красивая.
1: На набережной?
3: Да, да. Есть.
0: Ага. Хорошо, Саш, пока что подожди. Все прекрасно, Юля.
1: Театральная площадь, набережная.
0: А это кто потерял надежду, Юля или Саша?
1: Все потеряли надежду.
0: Кто-нибудь остался?
1: Потому что у нас еще есть вопросы. Юля, вернись. Саша, вернись.
0: Ну, кстати, вот сколько мы играем в «Откуда ты фром», я никогда в жизни не знал, что в этом городе есть такие подземные переходы.
1: Я тоже. Ты представляешь, что я нашла?
0: Как думаешь?
1: Мы просто на земле смотрели, а я ушла вглубь.
0: Да, но ты умеешь копнуть, как говорится. Не зря у тебя дядя археолог.
1: Нет. Антрополог.
0: Антрополог.
1: Я его, правда, палеонтологом иногда называю. Теперь он еще и археолог. Меня папа наругает.
0: Ну, дядя больших талантов.
1: Дядя Саша,
0: а
1: молодец.
0: Как думаешь, в этих переходах прям везли флорентийцев или наших обучили привезли обратно?
1: Ну, скорее всего, флорентийцев прям.
0: Думаешь, хорошо.
1: Конечно.
0: Юля или Саша, здесь ли вы? Пока нет. Но смотрите, как мы поступим. Мы же люди щедрые, подарки есть. Поэтому Юля и тебе, надеюсь, ты слышишь. Саша, и тебе, надеюсь, ты тоже слышишь. Мы дарим

0: спасибо, я всегда мечтал.
1: Так, а можно еще одну вольность?
2: Да.
1: Подожди. Вот кто сейчас наших слушателей отгадает город первым, тому футболочку дарим. Отправляйте на наш сайт europlus.ru, там маленькое окошечко. Значит, туда пишите название города, свое имя и номер телефона, чтобы мы вам, собственно, отправились.
2: Ну, лиса.
1: А город мы пока не скажем.
2: А итоги через пару минут.

0: Джон Саммит, Бригадю на Европе Плюс, 9.18 в Москве. Ну, давай подводить итоги, откуда ты from, дистанционной версии.
1: Да, правильный вариант был Ростов-на-Дону, и у нас огромное количество правильных ответов.
0: Да, но первой была Анечка. Аня, сейчас я продиктую твой СНИЛС, а ты, пожалуйста, если помнишь, опознай себя. А, это номер телефона. 52-53 последние цифры. Вот, Ань, поздравляю.
1: Тебе улетает подарок от нас.
0: Да. Еще интересно, а ты вот живешь в Ростове-на-Дону?
1: Или нет?
0: Или просто да. Хорошо знаешь. Ну что будет дальше, Вики?
1: А новости будут.
0: Ждем. Впереди Вики-Ньюс, Бригаде У на Европе Плюс. Бригада
2: У. Реклама. Лакшери оптика Банет. 30 лет мы вдыхаем красоту в каждый взгляд. Оригинальные оправы, премиальные линзы и сияющие глаза тех, кто нам доверяет. Мы дарим стиль, четкость и радость видеть уникальный мир. Симферополь, проспект Кирова, 14Б. Лакшери оптика Банет. Всегда красивее, всегда роскошнее.
3: Сливочное масло «Крымская ферма». Это все мое, родное.
4: Рекламная служба. Телефон Симферополя. 978-207-27-97. 978-207-27-97.

0: Fever Dream, это Алекс Уоррен, бригаде У на Европе Плюс, 9.24, Москве, Вики.
1: Да.
0: Рассказывай.
1: Рассказывай.
0: Вики Ньюс в бригаде У. У меня одно ощущение, что я провинился.
1: Не, вообще все хорошо.
0: Ну, рассказывай.
1: Рассказывай, подожди. Вот я сейчас тебе произнесу некое словосочетание.
0: Попробуй.
1: Да. А ты должен сказать, что ты чувствуешь в теле, хорошо? Смотри, молния Маккуин. Ничего?
0: Нет, так машина едет медленно.
1: Ничего, у тебя нету никаких приятных воспоминаний.
0: Да есть, конечно, это скорость.
1: Это классный персонаж, да, из мультика «Тачки».
0: Конечно, но...
1: Ну, я не знаю, может, ты не смотрел. Тут
0: Вики,
1: так сказал,
0: Вики,
1: знаешь.
0: Молния Маккуин.
1: А что, мы о грозе разговариваем? О чем? О погоде? Молния Маккуин, да, потрясающий персонаж, очень милый. И прям такой хорошенький. Появится на «Формуле-1» в Италии. Вот буквально на этих выходных. Там сейчас проходит на автодроме Монца.
0: Я знал, что это не мультик, я знал, что это документалка.
1: Это жизнь, да. Ну, конечно, не в качестве болида, а в качестве технической машины, знаешь, которая вот... В начале трассу объезжает, что-то там проверяет, там, возможно, какие-то там метки ставит.
0: Да.
1: Вот это будет молния Маккуин.
0: Да ты что, прям такая прям... же, как
1: да,
0: в мультике? Глаза
1: да,
0: будут у нее, будет
1: скорее
0: разговаривать?
1: Всего, да.
0: Будет вот этот погрузчик, который спиной вперед едет постоянно?
1: Наверное, вот надо слетать в Италию и проверить.
0: А его девушка Порше будет там?
1: Надеюсь.
0: Я очень в материале, я готов бесконечно поддерживать
1: это всем. Ты, кстати, действительно в материале. То, что ты сейчас говоришь, я даже не понимаю, о чем. Ну, да.
0: Да, спасибо.
1: Теперь серьезные новости. Новости «Золотого кольца».
0: Итак. Хороший коллектив.
1: Коллектив отличный. Ну, мы про другое «Золотое кольцо». Туристическое «Золотое кольцо». Тут подсчитали, сколько тратят денег туристы в одном городе, в другом, в третьем и вот во всех городах нашего «Золотого кольца». И выяснили, где дешевле всего отдохнуть, а где дороже. Ну, дороже, понятное дело... Суздаль. Я считаю, что это наша заслуга. Мы Суздаль распиарили. Ну, во-первых, медовуха, вот про которую мы все рассказывали дяде Вову, да. Во-вторых, в принципе, красота, бани, церкви. Очень красивый город. И он вот стал очень дорогим. Там такой сильный отрыв, кстати, первого, второго, третьего места. Прям очень сильный.
0: Поэтому, если, ребята, вы столкнулись с проблемой, ну, того, что слишком дорого, да, благодарите нас. Это, конечно, мы
1: старались. Следом идет Переславль-Залесский.
0: Я там не был, кстати.
1: А вот Леша был, говорит, что не так дорого. Но, Леш, с рейтингом не поспоришь. У меня тут социология.
0: А у Леши очень высокий уровень жизни.
1: Был до Суздаля. Вот. Следом идет Кострома на третьей строчке. Но вот, кстати, эксперты говорят, что в Костроме зато можно дешево поесть. Видимо, оценивали жилье, что средний уровень жилья дорогой. Ну, Леша опять говорит, нет. Леш, ну я не знаю, ну ты что, споришь с учеными?
0: Да у Лехи дом на колесах, он куда приехал, там и живет, там и готовит.
1: Да, но самый дешевый город, по оценке наших прекрасных ученых, исследователей, это Рыбинск. Вот, поэтому мы рекомендуем выбирать Рыбинск как направление шикарное. Сейчас мы его рекламируем, и оно станет дороже.
0: Вообще, поезжайте в любой город Золотого кольца, там везде прекрасно.
1: Правильно.
0: Спасибо, Вик, впереди гороскоп на Европе+.

0: 9.32 в Москве, гороскоп на пятницу, 4 сентября.
1: Овны, вы, наконец, увидите зеленый свет на дороге к своей заветной мечте.
0: Тельцы, не попробуйте, не узнаете, так что вперед за экспериментами.
1: Близнецы, сегодня вас ждет аттракцион невиданной щедрости от судьбы.
0: Раки, попытайтесь сегодня активно поработать над своим плохим настроением.
1: Львы, спокойствие вам сегодня не видать, а может, это и хорошо.
0: Девы, день зависит от нашей способности вовремя включиться в разговор.
1: Весы, сегодня деньги буквально прилипнут к вашим рукам.
0: Скорпионы, серьезные дела сегодня не в почете. А вот веселье с друзьями, естественно.
1: Стрельцы, не нервничайте напрасно, положитесь на здравый смысл близких.
0: Козероги, смиритесь с чувством непреодолимой тоски по кому-то из прошлого.
1: Водолеи, проявите характер. Вы так давно этого не делали.
0: Рыбы, вы просто обязаны начать что-то делать, даже если не имеете представления, что именно.

0: Hunter X, бригаде У на Европе плюс. 9.36 в Москве. О, впереди сейф у нас, Вики. В сейфе уютненькое. Стартовая сумма в 3000 рублей.
1: Ой,
0: но
1: хорошо.
0: Есть еще стабильные 10 тысяч от Озонбанка. Которые можно выиграть дополнительно в качестве бонуса. Ну, например, да? Ну, Вики, поздравляю тебя. Ты же любишь новую информацию. Вот день рождения игры «Что, где, когда».
1: Ой, да, я люблю. А еще день незнакомых дорог. Оп! Что это, новая какая-то?
0: Да. Кстати, ты любишь, да?
1: Я периодически, да, к метро хожу разными путями.
0: Молодец.
1: Чтобы мозг, знаешь, да, как-то.
0: Как что?
1: Как-то вот это.
0: Мы пошли думать над вопросами, а вы звоните.

0: Лайф. В бригаде У.
1: Спонсор проекта ООО «Озонбанк». Карта «Озонбанка». Выгодно с любой стороны.
2: 9.43 в Москве, сейф бригаде У на Европе Плюс начинается. Кто нам позвонил? Алло.
3: Алло.
2: Привет.
4: Алло, здравствуйте, Ксения.
3: Привет,
2: Ксюш. Ксения. Ксюш, ты откуда?
4: С Екатеринбурга.
2: Екатеринбург. Как будто бы что-то не договорила. Видишь, что сказать, Ксюш?
4: Рада, что дозвонилась.
2: Спасибо. Ксюш,
3: скажи, нужны деньги. Хватит тут разговоров пустых. Я готова отвечать и сейф взламывать.
2: Принуждаем слушателей к комплиментам. Ксюш, добро пожаловать в сейф. У нас сегодня стартовая сумма 3000 рублей, но ты можешь получить еще 10 тысяч от Озонбанка. Для этого нужно правильно ответить на вопрос с бонусом. Ксюш, выбирай, какой вопрос будет бонусный. Первый, второй или третий?
4: Пускай будет третий.
2: Третий. Ксюша, удачи. Начали.
3: Первая цифра. Ксюша, сегодня день рождения у нашей любимой Бейонсе. Прекрасная, яркая такая артистка.
2: Угу.
3: Да? Всегда ярко выглядит и звучит. Но есть один трек, мировой хит, я его обожаю, где Бейонсе не сразу видно, надо обязательно дослушать до конца. И там она появляется. А что это за песня? Возможно, Coldplay Game for the Weekend. Может быть, Maroon 5 Sugar. Или, возможно, Дима Билан, Number One Fan. В каком треке скрыта Бейонсе, как ты думаешь?
2: Ну, тут все понятно.
4: В первом?
3: В первом, Coldplay, принято.
0: Вторая цифра.
2: Не на этот вариант я делал ставочку. Ксюш, сегодня отмечается Международный день стрельбы из лука. Когда-нибудь был у тебя опыт стрелять из лука?
4: Нет.
3: Постреляй, это классно. Ну реально, мы пробовали, нам понравилось.
2: Да, но мы поговорим о тех, кто постоянно... О том, кто постоянно стреляет из лука, это один из героев киновселенной Марвел. Вот, пожалуйста, вспомни, как его зовут. Сокол. Глаз или соколиный глаз?
4: Ксюша. Пусть будет третий.
2: Соколиный глаз. Третий вариант. Принято.
0: Третья цифра.
3: Вот тот самый вопрос с бонусом. Если на него ответишь правильно, то гарантированно получишь 10 тысяч рублей на карту Озонбанка, даже если сейф не взломаешь. Поэтому удачи. Вопрос будет сложный. На самом-то деле. А сегодня у нас день тэквондо.
2: Да.
3: Ну, прекрасное боевое искусство. Кто-нибудь пробовал из вас? Нет? Возможно,
2: нет.
3: Да? Нет, я тоже нет. Но со стороны видели, очень круто выглядит.
2: Почему я замешкался, как будто бы, еще не знаю правильный ответ. Нет, я тоже нет.
3: Да, оказывается, есть один известнейший футболист, у которого черный пояс по тэквондо.
2: Угу.
3: То есть с ним лучше не ругаться.
2: Да.
3: Кто это? Мбаппе, Златан Ибрагимович... Или Ямаль?
2: Ксюша, 3. Ксюша, 2. Ксюша, 1. И твой ответ?
4: Второй,
3: Златан Ибрагимович. Второй вариант принято.
2: Итак, Ксения из Екатеринбурга подобрала такой код от сейфа. 1, 3, 2. Внимание!

0: Сереж?
1: Взлома?
0: Да?
2: Да.
1: О, я выиграла! Спасибо!
0: Да, Ксюш, благодари свои знания, свои.
1: Я 2 года вам звонила.
2: Видишь, как классно? Дозвонилась, сразу забрала. И прикольно, что интуиция, вот на том самом контрольном вопросе интуиция тебя не подвела.
0: Смотри, Ксюш, и 3000 рублей твои, и 10 тысяч дополнительно от Озонбанка. Поздравляем!
1: Спасибо огромное!
0: Ты молодец.
2: Хороших выходных тебе. Теперь они точно будут хорошими.
0: Ну, а завтра в сейфе...
2: Понедельник.
0: Бригаду ничего не будет, а вот понедельник 3000 рублей.
3: Спонсор проекта ООО «Озонбанк». Расплачивайтесь картой «Озонбанка» где угодно и забирайте миллионы товаров на «Озон» всего за 1 рубль. Где угодно на территории Российской Федерации в рамках разрешенных МСС согласно программе лояльности «Звездные товары». ООО «Озонбанк». Товары за рубль на «Озон» можно приобрести при списании достаточного количества звезд согласно условиям программы лояльности «Звездные товары». Подробнее на finance.ozon.ru/products в разделе «Озон карта клиентских правил».

0: Давай мы говорим группе...
1: InSync.
2: Да, молодец, молодец.
1: Мне не нравятся эти проверки. Зачем вы сталкиваете фанатов InSync и Backstreet Boys об меня?
0: 9.51. В Москве у нас впереди саундчек и финальная возможность вспомнить что-то, либо кого-то, кто несправедливо обделен вниманием.
1: Различие между InSync и Backstreet Boys в моей голове.
0: Ну да, но уже говорили, что сода вообще недооцененный продукт.
1: Вообще,
0: но
1: да,
0: зря
1: кстати,
0: обделяют
1: да.
0: внимание. Да. Угу. А, если в семье 3 ребенка, то средний страдает.
1: Да, люди, которые родились 31 декабря, тоже обделены вниманием.
0: Присылайте голосовые на эту тему.
1: Отправляйте их на наш сайт europlus.ru, там есть специальное окошко написать в эфир.
0: Либо отправляйте в личку сообщества Европа Плюс ВКонтакте, мы все послушаем в саундчеке.
3: Два равных внедорожника Хавейл, два характера. Статус и уверенность на дороге Хавейл H9. Победитель премии «Внедорожник года» в классе полноразмерных внедорожников. Практичный помощник Хавейл H5 с вместительным багажником до 2116 литров, трансформирующимся в ровный пол длиной до 2 метров. Классический 8-ступенчатый автомат, адаптация для России и усиленная антикоррозионная обработка. Пройдите тест-драйв и сделайте свой выбор. Подробности в дилерских центрах Хавейл Про и на сайте Хавейл.ру.
4: Нужен повод для хорошего настроения? С Лавитой на Авито это просто. Заходите на Лавиту и покупайте нужные товары со скидками до 60%. Скидки, когда захотите. Лавита на Авито.
5: Скидки действуют до 31 декабря 2026 года и определяются продавцами. Есть ограничения по товарам. Подробнее на avito.ru 12+.
6: Покупайте шашлык в Гиперленте и участвуйте в розыгрыше 10 тысяч баллов на карту номер 1. 1 килограмм, 1 шанс выигрыша. Чем больше шашлыка, тем длиннее ваш шампур удачи.
7: В акции участвуют товары бренда Лена Фреш. Срок акции с 12 августа по 15 сентября 2026 года. Подробности об организаторе, правилах, количестве призов, сроках вести и порядке получения на сайте lenta.com.
8: После 40 жизнь только начинается. Только все время воды хочется. И силы быстро заканчиваются.
9: Постоянная жажда и усталость могут оказаться симптомами сахарного диабета второго типа. Пройдите диспансеризацию. Это бесплатно. А работодатель обязан предоставить вам оплачиваемый день. Национальные проекты России.
10: Если беспокоят отеки, есть капли лимфомиазот.
11: А если нужен удобный способ для борьбы с отеками, попробуйте таблетки для рассасывания лимфомиазот.
12: Встречайте новинку. Таблетки лимфомиазот можно принимать в любое время и в любом месте. Их не нужно запивать водой.
13: В дороге, в самолете. Просто и удобно.
11: Таблетки лимфомиазот. Помощь при отеках и комфорт. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
14: С нами Николай Фоменко. Николай, нужен совет эксперта. Как найти хороший автомобиль?
15: А вы не по адресу. Вам на Авито Авто. Здесь и новые, и проверенные с пробегом. Чтобы покупка была хорошей историей. Купить новые или с пробегом – это к Авито Авто.
16: Проверки авто проводятся выборочно. Подробнее на авито.ру. Авито не является стороной сделки купли-продажи. 12+.
17: На востоке страны просыпаются раньше всех и ждут остальных. Но когда появляются возможности для бизнеса, ждать нельзя. Поэтому в Т-бизнесе одобренную сумму кредита можно узнать от одной минуты. Т-бизнес. И дело делается. Подробнее о продукте оборотный кредит на tbank.ru. АО Т-банк.
18: Георгий Чевчан, лидер команды Такаяма Форвард Авто, двукратный чемпион мира по дрифту.
19: Как на треке, так и в городе важна бесперебойная работа двигателя. Поэтому для своих автомобилей я выбираю моторное масло Такаяма. Уникальная технология Adaptec мгновенно активизирует те присадки, которые необходимы именно сейчас. Такаяма. Адаптивная защита двигателя.
20: Все начинается совсем скоро. День рождения Ашан. Скидки на 20 тысяч товаров. Розыгрыш автомобиля и сотен призов. Праздник начинается с Ашан.
21: Акция с 9 по 29 сентября 2026 года. Подробности об организаторе, правилах, количестве призов, сроках вести и порядке их получения на ашан.ру.
22: Когда бизнесу сложно быть уверенным в завтра, остается быть уверенным в людях. Ищите людей. На ХХРУ.
23: О, Headhunter Украин 106-776-190-6805, город Москва, 2 Брестская, 48, помещение 25. Не гарантирует наличие подходящих резюме. 0+.
24: Чанган предлагает максимум драйва с бестселлером UNES. Легендарный и надежный двигатель, набор умных ассистентов, зимний пакет. Меньше чем за 2 миллиона 600 тысяч рублей. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
25: ПАО «Банк ВТБ». Указана цена на Чанган UNES в комплектации «Техно». 2025 года выпуска с одновременной сдачей автомобиля в трейдинг и оформлением кредита, не являющегося субсидированным кредитом Чанган.
26: Заходи на europaplus.ru и слушай лучшие мировые хиты. 9 музыкальных потоков разных стилей.
27: Полностью бесплатно и без ограничений. 12+. Плюс.

0: 3-чек. Саундчек.
1: Бригаде У.
2: 9:58 в Москве. Сегодня в саундчеке то или, ну, кто-то...
3: Или все.
2: Или то, или все. Кто-то или что-то, что несправедливо обделено вниманием.
3: Слушаем.
4: Ребят, мне кажется, обделено вниманием все, что написано от руки. Ведь это так мило, отправлять открытки, которые подписаны, может быть, из других стран или во время путешествий. Писать письма и отправлять их по почте, чтобы приходили в почтовых ящиках. Или какие-то милые записочки. Я вот своему мужу, если он что-то забыл и заказывает доставку, пишу маленькие записочки, чтобы у него был хороший день. Или оставляю у него на рабочем столе. Это все так приятненько.
3: Ну, да. Это очень мило, правда.
2: Во что превратились наши почтовые ящики? Просто в место, где встречаются ЕПДшки и компьютерный техник Михаил в вашем подъезде. Ну и финальное.
5: Доброе утро, Европа Плюс. Конечно, сейчас очень много телефонов, компьютеров, настольных игр. Но как же, старые добрые резиночки, казаки-разбойники. Колечко-колечко, выйди на крылечко. За что вы их так?
3: А ручеек?
2: А ручеек!

0: Hello! Это Мизмо в бригаде У на Европе плюс. Ну что, мы вас их поздравляем с окончанием, практически окончанием первой рабочей осенней недели. Все молодцы. Всем, давай, что всем?
1: Всем добра. Денег, любви, ну, всего хорошего.
0: Хороший тост, Вики. Пойдем в выходные. Пойдем. И вам желаем прекрасных выходных. До понедельника. Меня зовут Вэл.
1: Меня зовут Вики.
0: Бригаду У Европа плюс. Счастливо. Пока.
2: Европа плюс топ-40. Музыка, которую выбираешь ты.

0: europaplus.ru. Больше хитов. Больше музыки. 12+.
1: Европа Плюс. Радио номер один в России.
2: Всем большой привет. В Москве 10 часов утра. На Европе Плюс новости, с нами Павел Беседин. Паша, привет.
3: Привет, Андрей. Доброе утро всем. Американские переговорщики снова засобирались в Москву. Больше 50 дел возбудили антимонопольщики в отношении участников топливного рынка. И уникальный экологичный поезд запустят в России. Далее подробности. Американские переговорщики по Украине снова засобирались в Москву. ТАСС сообщает о том, что спецпосланник президента США Стив Уиткоф и зять американского лидера Джаред Кушнер прибудут в российскую столицу в ближайшие дни. Напомню, ранее президент России Владимир Путин заявил о том, что Москва и Киев должны в первую очередь договариваться друг с другом, а третьи страны могут лишь помочь им в регулировании конфликта. По его словам, речь идет не только о Соединенных Штатах, но и о Китае. Более 50 дел возбудили антимонопольщики в отношении участников топливного рынка. РИА Новости пишет о том, что Федеральная антимонопольная служба также выдала 78 предупреждений. По данным ведомства, большую часть нарушений допустили независимые участники розничного рынка топлива. Замглавы ФАС отметил, что служба отслеживает наличие бензина и дизеля в ежедневном режиме, при этом проверяется вся цепочка поставщиков. Сейчас Россия постепенно выходит из топливного кризиса. Напомню, он начался в мае из-за атак на НПЗ, а также из-за возросшего сезонного спроса на бензин и дистопливо. Между тем, вице-премьер России Александр Новак сообщил, что ситуация с дизельным топливом и авиационным керосином стабильна. Рынок в этом смысле обеспечен полностью. В целом, ситуация на топливном рынке страны на этой неделе, по словам Новака, улучшилась. Об этом вице-премьер заявил во время диалога в кулуарах Восточного экономического форума. Новак отметил, что есть небольшие отклонения с бензином, но этот вопрос поправим. Также он добавил, что Россия продолжает импортировать топливо, но точных цифр не назвал. Уникальный поезд протестируют в России. На Сахалине готовятся запустить первый в нашей стране состав на водородной установке. Он будет курсировать на одном из маршрутов Южно-Сахалинской агломерации. А полноценный ввод поезда в эксплуатацию запланирован на конец 27-го или начало 28-го года. Инновационный поезд предназначен для использования на неэлектрифицированных участках железнодорожной сети и не будет производить вредных выбросов в атмосферу. Новый поезд, который работает на водороде, будет выбрасывать в воздух чистый водяной пар. В завершении выпуска официальные курсы Центробанка на сегодня. Доллар сдулся, он стоит 86 рублей 89 копеек. Евро тоже похудел, за него дают 100 рублей и 60 копеек. С новостями пока все. С вами остается Андрей Каясов. Здесь еще больше хитов и еще больше музыки. В Москве 10 часов и 5 минут. Всем отличного дня!

0: Summer Nights. Это Филатов, Харрис и Денис Фёрст. Прямо сейчас. Ну, вообще, классно, конечно, что музыка умеет возвращать нас в лето, несмотря на календарь. Да, сейчас мы это не особо чувствуем, не особо замечаем, не особо ценим, потому что пока еще тепло. Но вот в октябре, в ноябре будет, поверь, не особенно приятно. Да, всем привет, зовут меня Андрей Каясов. Ну что, грядет первый осенний уикенд, а пятницу мы точно скоротаем с лучшей музыкой планеты. Естественно, Европе Плюс. Больше хитов и больше музыки ждет нас далее. Алок и Хали, Dive Into Me, а также Teddy Swims, Mr. Know It All. Оставайся.
1: Реклама. Нужны качественные смеси для выпечки и гарантированные поставки? Крона Росмикс производит смеси для хлеба и кондитерских изделий. А торговый дом Протсервис обеспечивает их доставку в Крыму и на новых территориях. Наши филиалы: Симферополь, Кубанская 25А, Мариуполь, Куприна 10. Пишите через обратную связь на protservis.ru.
2: Запускаю режим «Живу у моря».
3: Солнце включено. Море включено. Новая квартира включена. Выгода на максимуме. Трехкомнатная квартира. Скидка 2 миллиона рублей. Двухкомнатная. Паркинг в подарок. Однокомнатная. Кладовая в подарок.
2: Система успешно запущена.
3: ЖК «Море» в Евпатории. Включайте жизнь у моря. Подробнее на morekraimea.ru. Предложение действует с 1 сентября по 31 декабря 2026 года. Застройщик ОСЗ «НДК «Море».
4: Сливочное масло «Вкус детства». Знакомство на всю жизнь.
5: Хватай велоскидки в «Байк-центр». Не упусти грандиозную выгоду на горные женские и детские велосипеды, а также самокаты. Успей, пока не разобрали. До встречи в «Байк-центр». Подробности у продавцов-консультантов. Акция действует с 1 по 30 сентября 2026 года.
6: Полюбуйся ими. Они идеальны. Да. Кетчуп и майонез торговой марки «Олис» созданы для отдыха. Сделай свой пикник максимально вкусным с кетчупом и майонезом торговой марки «Олис». Торговая марка «Олис» всегда, кстати, к вашему столу.
7: Официальная группа «Европа Плюс» ВКонтакте.
8: Это 4 миллиона друзей.
7: Плейлисты «Европа Плюс».
8: Новинки.
7: Видео со звездами.
8: Годные мемы.
7: И все самое интересное, что происходит за эфиром «Европа Плюс».
9: Привет, мы бригада У.
10: Вступай в группу «Европа Плюс».
9: Подпишись.
11: Это Антон Камолов.
12: И Лена Обитаева.
11: Если мы что-то не договорили в эфире,
13: можем договорить здесь.
14: Это Алекс Манойлов. Вступай в нашу группу и будь в топе.
7: Будь ВКонтакте с Европой Плюс.
3: Больше хитов. Больше музыки.
15: 89.7 FM.
16: 89.7 FM.
15: Рекламная служба. Телефон Симферополя 978-207-27-97. 978-207-27-97.
17: Европа Плюс. Лучшие мировые хиты.

0: Шикарная дэнс-поп вещица от Алока Халли «Dive into me». Прямо сейчас от дэнс-попа перейдем к диско-хаусу, послушаем Another 54 Ultra с историей «Talk to you». Также лови поп, рок, соул, фанк в одном флаконе от Чарли Пута. Attention. Да, attention. Внимание. 25 сентября с 7 до 10 утра пройдет живой завтрак с бригадой У. На этом уникальном и не имеющем аналогов событии со сцены ВК стадиум в Эловике разбудят всю страну. Вход, естественно, свободный. Бери друзей, коллег, родных и обязательно приходи. Круассаны, сэндвичи, кофе тоже абсолютно бесплатные. А еще будут подарки. А еще будут выступления Айовы, Тима Белорусских, Лирика и Богдана Медведи, который вообще впервые приедет в Россию ради живого завтрака. Если не получается приехать, то смотри прямую трансляцию, но лучше приезжай. Да, ну а подробности ищи на сайте europaplus.ru.
1: Реклама. Лакшери оптика Банет. 30 лет мы вдыхаем красоту в каждый взгляд. Оригинальные оправы, премиальные линзы и сияющие глаза тех, кто нам доверяет. Мы дарим стиль, четкость и радость видеть уникальный мир. Симферополь, проспект Кирова, 14Б. Лакшери оптика Банет. Всегда красивее, всегда роскошнее.
2: Больше хитов.
3: Больше музыки.
2: Рекламная служба. Телефон Симферополя 978 207 27 97.

0: точно. Заряжаем еще больше хитов и еще больше музыки в режиме нон-стоп здесь, на Европе Плюс. Впереди Мадонна и Мартин Гаррикс с темой «Bizarre». Who knew love can be so bizarre? Чуть раньше «Лови Сидерлендс» с классной, легкой, мелодичной новинкой «Ту-ту-ту-ру». А еще не пропусти суперхит от группы «Temper City» «Self-Aware». Также в эти 30 минут только музыки на Европе Плюс. Встречай Эрика Фридза, Бритни Спирс и многих-многих других. Наслаждайся.
1: Реклама. Топ покупок месяца.
2: Амода C5. Добавить стиля.
1: Джейку J8. Подчеркнуть свой статус.
2: Амода C7. Собрать все взгляды.
1: Амода и Джейку. Выбери кроссовер под свой стиль жизни.
3: Подробности у официальных дилеров и на сайтах amoda.ru и jq.ru.
4: Нужен повод для хорошего настроения? С Лавитой на Авито это просто. Заходите на Лавиту и покупайте нужные товары со скидками до 60%. Скидки, когда захотите. Лавита на Авито.
5: Скидки действуют до 31 декабря 2026 года и определяются продавцами. Есть ограничения по товарам. Подробнее на avito.ru 12+.
6: Александр Петров снова зажигает огни легендарного Форда.
7: Погнали!
6: Новые звезды уже готовы к испытаниям. Форд. Возвращение легенды. Новый сезон с 13 сентября в 21.00 на СТС. Для лиц старше 16 лет.
8: Платежи за рубеж больше не проблема. Самые выгодные условия для международных расчетов в А7. Более 100 стран в партнерской сети. Вы строите бизнес, А7 обеспечивает переводы на лучших условиях. Российская система международных расчетов А7. Партнер, на которого можно положиться.
9: ООО А7-агент. УКРН 124-770-063-8570. При участии ПАО «Банк ФСБ». Условия и тарифы на сайте а7-агент.ру. Не является финансовой платформой. Не является публичной офертой. 16+.
10: Онлайн-кинотеатр «Винк» представляет грандиозная премьера по мотивам культовой повести братьев Стругацких.
11: Я построю здесь новый мир.
10: Сергей Безруков, Федор Бондарчук и Виктория Исакова. В фантастическом блокбастере «Трудно быть богом». Смотрите прямо сейчас. Только в онлайн-кинотеатре «Винк».
12: Реклама 18+.
13: Салют, привет! Это Артур, и я ведущий топ-чарта Европы Плюс на Муз-ТВ.
14: Эти хиты ты слушаешь на Европе Плюс. Эти хиты ты смотришь на Муз-ТВ. Эти хиты выбираешь ты. Топ-чарт Европы Плюс на Муз-ТВ.
13: В субботу в 11 утра. Включай видеоверсию самого честного хит-парада.
14: Голосуй на сайте europaplus.ru. Смотри на Муз-ТВ. По субботам в 11.00. Топ-чарт Европы Плюс на Муз-ТВ.
15: Для лиц старше 16 лет.
16: Когда бизнесу сложно быть уверенным в завтра, остается быть уверенным в людях. Ищите людей. На ХХ.ру.
17: ООО «Хедхантер», УГРН 106-776-190-6805, город Москва, 2 Брестская, 48, помещение 25, не гарантирует наличие подходящих резюме. 0+.
18: В сложной ситуации ты словно остаешься наедине с проблемой. Но что бы ни случилось, есть те, к кому можно обратиться. С карты Black поддержка Т-банка доступна 24/7. Здесь помогут разобраться даже в самых сложных случаях.
19: В этом весь Т.
18: В этом весь ты. Т-банк. Расчетная карта Black. Тариф ТПС 3.0. Подробнее на tbank.ru. АО Т-банк.
5: Подписывайся на Европу Плюс ВКонтакте.
3: Присоединяйся к 2,5 миллионам друзей.
6: Европа Плюс. Лучшие мировые хиты.

0: europaplus.ru. Больше хитов, больше музыки. 12+.
1: Европа Плюс. Радио номер один в России.
2: В столице 11:00.

Кизар, это Мадонна и Мартин Гаррикс. Ну, Мартин, конечно, это островок стабильности и крутости одновременно. С 2015-го парень не выпадает из топ-3 лучших диджеев планет по версии DJ Mag Top 100, при всем при том, что 5 раз вообще за это время лидировал в этом рейтинге. Вау! Вау! Больше всегда и больше музыки ждет нас. Далее обрати особое внимание на шикарную новинку от Fastboy. Music Sound. Совсем скоро этот трек точно заслуживает быть в твоем личном плейлисте. Слушаем обязательно. Прежде лови Ава с темой Meet Me in the Jack, а также Акчен Сэру и Мишу Миллер с суперхитом Don't Leave Kylie здесь на Европе+.

Music Sounds. Это дуэт Fast Boy прямо сейчас. Это, кстати, лучший дебют прошлой недели в нашем фирменном чарте Еврохит Топ 40. Парни сразу залетели на 28-ю строчку. Фанатов коллектива поздравляю и призываю не останавливаться. Призываю продолжать голосовать за него на сайте propoplus.ru. А там же и других любимчиков можно поддержать. Ну а уже сегодня узнаем результаты этой недели. В 14.00 по Москве Алекс Манылов начнет обратный отсчет лучших треков. Обязательно подключайся. У нас далее больше хитов и больше музыки. Баста и моя Мишель, если я буду танцевать, а также Шакира и Бен и Бой, дай-дай, впереди на радиостанции номер один в России.

0: Мишель, если я буду танцевать. Крутейший трек от наших топ-артистов только что. До конца этого часа будем слушать September, Sari Lights, а также Ray, Where is my husband, здесь на Европе Плюс. Ну а сейчас делай приемник громче и слушай важнейшую инфу.
1: Лирика Йова, Богдан Медведев.
2: Лирика Йова, Тима Белорусских.
1: Тима, Богдан, Лирика Йова.
2: Хвост свободный. Давай перепишем.
3: Да не, вроде нормально сказала.

0: Радио. Живой завтрак с бригадой У.
1: Вход.
2: Можно я скажу?
1: Не-а.
2: Вход свободный.
0: Подробности на europaplus.ru.
3: Реклама. На ранних стадиях многие серьезные заболевания могут никак себя не проявлять. Диагностировать их может плановая диспансеризация. Согласно закону, работодатель обязан предоставить для ее прохождения оплачиваемый день. Начните беспокоиться о своем здоровье, прежде чем оно начнет беспокоить вас. Национальные проекты России.
4: Платежи за рубеж больше не проблема. Самые выгодные условия для международных расчетов в АСЕ. Более 100 стран в партнерской сети. Выстроите бизнес, А7 обеспечивает переводы на лучших условиях. Российская система международных расчетов А7. Партнер, на которого можно положиться.
5: ООО А7 Агент. УКРН 124-770-063-8570. При участии ПАО Банк ФСБ. Условия и тарифы на сайте а7-агент.ру. Не является финансовой платформой. Не является публичной офертой. 16+.
6: Самая ожидаемая музыкальная битва снова собирает всю страну у экрана. Битва поколений на Муз-ТВ. 5-й сезон. Объединит тех, кто возвращается за реваншем, и тех, кто впервые выходит на этот ринг. Диана Арбенина, Иванушки, Моя Мишель, Дора, Токсис. Битва поколений. 5-й сезон. Это новый вызов. Премьера.
7: С 12 сентября по субботам в 17:00. Эксклюзивно на Муз-ТВ. Категория 16+.
8: Уже в кино.
9: Почему у вас телефон моего сына?
8: Следуй моим правилам, и Ноа будет жить.
10: Галь Гадот.
9: Я не могу никого убить.
8: У тебя один час.
10: В адреналиновом триллере «Бегущая». Категория 16+.
11: Нужен повод для хорошего настроения? С Лавитой на Авито это просто. Заходите на Лавиту и покупайте нужные товары со скидками до 60%. Скидки, когда захотите. Лавита на Авито.
12: Скидки действуют до 31 декабря 2026 года и определяются продавцами. Есть ограничения по товарам. Подробнее на avito.ru 12+.
13: Заходи на europaplus.ru и слушай лучшие мировые хиты. 9 музыкальных потоков разных стилей.
14: Полностью бесплатно и без ограничений. 12+.

0: September, City Lights. В завершении часа на Европе Плюс. September, а именно его четвертое число продолжается. Пора отправляться в новую 60-минутку. А там больше треков и больше музыки, больше наших любимых треков. Полетели.
1: Реклама. Привет, я Александр Петров, актер и предприниматель. И у меня отличные новости для всех, кто ведет свой бизнес. Только в сентябре подключите эквайринг в Сбере и пользуйтесь им бесплатно целых 185 дней. Удобно для клиентов и выгодно для бизнеса. Сбер, ваш бизнес-помощник.
2: Срок проведения акции с 1.09.2026 по 3.04.2027. Подробнее об акции и имеющихся ограничениях на сайте sberbank.ru или по телефону 0321. ПАО «Сбербанк». Генеральная лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11.08.2015.
3: Плюс. Радио номер один в России.
0: Всем салют, в Москве полдень.

0: Грустные девчонки не уходят до последней песни. Это Бибер, Рекс и Дэвид Гетта. Ну, с концертов этих артистов до последней песни тоже никто никогда не уходит. Разница только в том, что грустных людей на них, собственно, и не встретить. Да, больше по большому музыки ждет нас далее. Если хочется мелодичного кантри-хауса, пожалуйста, Дипло и Эдриан Нунес с темой Two Steppin' совсем скоро. Если жаждешь вот такого проникновенного поп-рока, тоже welcome. Дэвид Ашер, Black Black Heart, также на подходе. А вот еще раньше стильного электропопа нам оцепит Дати. Суперхит Take Me There уже через мгновение на Европе Плюс. Оставайся и выбирай любимый стиль музыки.
1: Реклама. Сливочное масло «Крымская ферма». Это все мое, родное.
2: Больше хитов. Больше хитов.
3: Больше музыки.
4: Рекламная служба. Телефон Симферополя. 978-207-27-97. 978-207-27-97.

0: танцуется кантри-танец ту-степ. Колоритно, надо сказать. Парням главное не забыть заправить красочную рубашку в джинсы и надеть шляпу. Да, девчонкам точно подойдут ковбойские сапоги. Ну или, правильнее сказать, в данном случае, ковгёрлские сапоги. Ну, One Girl и Three Boys, вот состав подкаста «Бригада Уличка», Вэл, Вики, Лёха и Паша записали для тебя свежий 249-й эпизод, доступен на сайте europaplus.ru. Залетай, оценивай, много всего интересного там. У нас далее больше хитов и больше музыки, Cat Size с новинкой Animal, а также Sony, Fodera, D.O.D. и Poppy Bascom с хитом Think About Us впереди. Оставайся.
1: Реклама. Крымская резиденция. Отдых для тех, кто состоялся. Изысканные апартаменты, паркинг, лаунж-зоны, бассейны, ресторан, фитнес-зал и детские площадки. Особый сервис. Крымская резиденция. Больше, чем просто отель. Алушта, Западная 4, ГК «Интеллект».
2: Летом снег не идет, но чудеса случаются. ЖК «Море» в Евпатории включает Новый год у моря. Трехкомнатная квартира, скидка 2 миллиона рублей. Двухкомнатная, паркинг в подарок. Однокомнатная, кладовая в подарок. Солнце включено, море включено, подарки включены. ЖК «Море», включайте новую жизнь. Подробнее на morekraimea.ru. Предложение действует с 1 сентября по 31 декабря 2026 года. Застройщик УСЗ «НДК «Море». Проектная декларация на наш.дом.рф.
3: Сливочное масло «Вкус детства». Знакомство на всю жизнь.
4: Центр города может быть стремительным, ярким, амбициозным, а может стать абсолютно вашим. Клубный дом «Маяковский» – ваше место в центре. Стильная архитектура и подтвержденный бизнес-класс. Стоимость квартир от 7,5 миллионов рублей. «Монолит». Строим Крым. Подробнее по телефону +7 978 818 400 и на monolith.site.
5: Застройщик ООО «СЗ Югинвестгрупп». Проектная декларация на наш.дом.рф. Предложение действует при заключении ДДУ с 1 по 30 сентября 2026 года. Квартиры определяются застройщиком. Количество ограничено. Не является публичной офертой.
6: Хватай велоскидки в Байк-центр. Не упусти грандиозную выгоду на горные, женские и детские велосипеды, а также самокаты. Успей, пока не разобрали. До встречи в Байк-центр. Подробности у продавцов-консультантов. Акция действует с 1 по 30 сентября 2026 года.
7: Сочный шашлык. Изысканный овощной микс. Ароматный барбекю и стейк. Ничто так не подчеркивает вкус ваших любимых блюд, как продукция торговой марки «Олис». «Олис». Секрет вашей кухни. «Олис». Всегда кстати к вашему столу.
8: 89.7 FM. 89.7 FM. Рекламная служба. Телефон Симферополя. 978-207-27-97. 978-207-27-97. Европа Плюс. Лучшие мировые хиты.

0: The Second Voice и трек Let Me Be прямо сейчас. Вирусная вещица, некогда лидировавшая в мировом Шазаме. Кучу, конечно, внимания привлекла к себе эта история по всей планете. До конца часа обязательно послушаем Нелли Фуртадо, Say It Right, а также Камрада с хитом Be Mine. Ну, конечно, помни, что по утрам здесь на Европе Плюс приятности бывают не только по будням, но и в выходные.
1: В выходные можно спать до обеда.
2: Можно, но зачем?
1: Тогда не забудь включить крутой уикенд на Европе Плюс.
2: Ну давай, чем удивишь?
1: Играй и забирай крутые подарки. Слушай новые треки. Выбирай кино на вечер. И заряжайся на весь день.
2: Короче, главное не проспать.
1: Крутой уикенд. По выходным с 7 до 10 на Европе Плюс. Больше хитов, больше музыки. Больше крутых выходных.
3: Крутой уикенд. Реклама.
4: В сложной ситуации ты словно остаешься наедине с проблемой. Но что бы ни случилось, есть те, к кому можно обратиться. С карты Black поддержка Т-банка доступна 24/7. Здесь помогут разобраться даже в самых сложных случаях.
5: В этом весь Т.
4: В этом весь ты. Т-банк. Расчетная карта Black. Тариф ТПС-3.0. Подробнее на tbank.ru. АО Т-банк.
6: Вы владелец бизнеса.
7: А значит, работаете за...
8: Троих.
9: Четверых.
10: Пятерых не хотите?
11: Находите сотрудников на Авито-работе. Здесь все нужное в едином кабинете. Отклики, аналитика и фильтры. Занимайтесь своим делом. И нанимайте просто на Авито-работе. 12+.
12: Дода за простую математику. Поэтому разжевываем на примере. 3 пиццы за 900 рублей равно выгодное комбо. Заказывайте в приложении. 12+. Предложение действует с 11 августа по 9 ноября. Только приложение Додо Пицца, пока товар в наличии. Стоимость комбо 900 рублей указано за 3 пиццы 25 сантиметров вкусов. Пепперони, фреш, сырный, чесночный, цыпленок при заказе на доставку. Акция действует не во всех пиццериях. Подробнее на додопицца.ру и приложение. Продавец ООО «Додо Франчайзинг», ОГРН 113-110-118-44, город Сыктывкар.
13: От сборов в школу хочется спрятаться? Поможет Купер. Собрали за вас готовые корзины для учебы, дачи и гостей. Осталось только заказать. Купер. Доставка супер. Выгоднее с подпиской Prime. О, Инстамарт-сервис, город Москва, УГРН 118-774-649-49-80, 12+, подписка Prime. Услуги оказывает АО ЦПЛ. Подробности на sberbank.com/sberprime.
14: Забудь все, что ты знал. 4 на 4 равно 6. J6. Новый российский кроссовер G-Land J6. Готов к любым приключениям. Полный привод. Турбомотор 1,6 литра. Полностью независимая подвеска. Высокий клиренс. Вместительный багажник с электроприводом. И большая панорамная крыша. G-Land J6 с полным приводом. Уже в дилерских центрах. Доступно в комплектации Prestige.
15: Подробности у официальных дилеров и на сайте glandrus.ru.
16: Эх, жаль, нельзя растянуть лето.
17: Зато можно растянуть платежи и участвовать в розыгрыше 10 миллионов рублей. Разделите оплату через терминал Сбера. Первый платеж сейчас, остальное позже. Без комиссий и процентов. Сервис платить частями предоставляется ООО «ЦНФС». УГРН 1-227-798-009. Город Москва, 109-544. На терминалах ПАО «Сбербанка». Оплата покупки осуществляется в соответствии с договором на сайте платичастями.ру. Не является офертой. Есть ограничения. Акция действует с 1 июня 2026 года по 30 сентября 2026 года. Об организаторе акции, правилах ее проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на сайте платичастями.ру. ПАО «Сбербанк» 0+.
18: С нами Николай Фоменко. Николай, нужен совет эксперта. Как найти хороший автомобиль?
19: А вы не по адресу. Вам на Авито Авто. Здесь и новые, и проверенные с пробегом. Чтобы покупка была хорошей историей. Купить новое или с пробегом – это к Авито Авто.
20: Проверки авто проводятся выборочно. Подробнее на авито.ру. Авито не является стороной сделки купли-продажи.

0: сериалов осени в 8 вечера на СТС.
1: Для лиц старше 16 лет.
2: Георгий Чевчан, лидер команды «Такаяма Форвард Авто», двукратный чемпион мира по дрифту.
3: Как на треке, так и в городе важна бесперебойная работа двигателя. Поэтому для своих автомобилей я выбираю моторное масло «Такаяма». Уникальная технология «Адаптек» мгновенно активизирует те присадки, которые необходимы именно сейчас. «Такаяма» – адаптивная защита двигателя.
4: На востоке страны просыпаются раньше всех и ждут остальных. Но когда появляются возможности для бизнеса, ждать нельзя. Поэтому в Т-бизнесе одобренную сумму кредита можно узнать от одной минуты. Т-бизнес. И дело делается. Подробнее о продукте «Оборотный кредит» на tbank.ru. АО «Т-банк».
5: Когда бизнесу сложно быть уверенным в завтра, остается быть уверенным в людях. Ищите людей. На ХХРУ.
6: ООО «Хедхантер», УГРН 106-776-190-6805, город Москва, 2 Брестская, 48, помещение 25. Не гарантирует наличие подходящих резюме. 0+.
7: Подписывайся на Европу Плюс ВКонтакте.
8: Присоединяйся к 2,5 миллионам друзей.

0: Нелли Фуртадо, Say It Right. В завершении часа на Европе Плюс. Больше хитов и больше музыки будет ждать нас уже в новой 60-минутке. Туда мы, собственно говоря, и отправляемся.
1: Европа Плюс. Пати. Больше ритма. Больше драйва.

0: Ruskiaspress.ru. Больше хитов, больше музыки. 12+.
1: Европа Плюс. Радио номер один в России.
2: Всем большой привет. В Москве 13:00. На Европе Плюс новости с нами Павел Беседин. Павел, приветствую.
3: Андрей, привет. Добрый день всем. Сезонная вакцинация от гриппа стартовала в Москве. Карты Visa и MasterCard начали исчезать из оборота. И желтый код погодной опасности объявлен в Москве. Далее подробности. Сезонная вакцинация от гриппа стартовала в Москве. Сделать прививку можно добровольно и бесплатно во всех столичных поликлиниках. В ближайшее время работу начнут мобильные пункты вакцинации, которые будут расположены у станций метро, МЦК и МЦД. Мобильные пункты будут работать без выходных и предварительной записи. Кроме того, для работающих москвичей организуют выездную вакцинацию на предприятиях, а медицинские бригады проведут прививки детям непосредственно в школах и детских садах. Врачи рекомендуют сделать прививку от гриппа до конца сентября, чтобы организм успел сформировать иммунитет. Карты Visa и MasterCard начали исчезать из оборота. Во втором квартале этого года количество карт с западными платежными системами в России сократилось еще на 25%. В Банке России напомнили, что такие карты могут представлять опасность из-за устаревших западных сертификатов безопасности. Такие карточки рекомендуется заменить на современные карты российской платежной системы МИР. Напомню, в 2022 году Visa и MasterCard ушли из России, но российская система НСПК позволила россиянам пользоваться такими картами внутри России, как и раньше. В НСПК отметили, что использование карт Visa и MasterCard теперь потеряло всякий смысл, они не поддерживают программы лояльности и не работают за рубежом. Автомобилистов предупредили о перекрытиях в центре Москвы завтра и послезавтра.

улицы и набережные. Также несколько участков в районе Лужников, Якиманки и Замоскворечья. При этом на всех этих участках будет запрещена парковка автомобилей. Подготовка к завтрашним перекрытиям начнется уже сегодня. Полный список перекрытых улиц и набережных можно найти на сайте mos.ru и на сайте ЦОД. Желтый код погодной опасности объявлен в Москве. Он будет действовать до завтрашнего вечера. Синоптики предупреждают о том, что сегодня ночью на столицу и область обрушатся проливные дожди. Порывы ветра, предстоящие ночью и завтрашним днем, будут достигать 17 метров в секунду. Особенно сильным ветер будет в южных районах Подмосковья. Все это будет происходить на фоне похолодания. Столбики термометров завтра не поднимутся выше отметки в 15 градусов. Ночью будет максимум 10 градусов тепла. МЧС рекомендует на выходных не парковать машины в небезопасных местах, а также под деревьями. В завершении выпуска официальные курсы Центробанка на сегодня. Доллар сдулся, он стоит 86 рублей 89 копеек. Евро тоже похудел, за него дают 100 рублей и 60 копеек. С новостями пока все. С вами остается Андрей Каясов. В Москве 13 часов и 3 минуты. Всем отличного дня!

вместе Европы Плюс. Но это я про тебя, да. Все про тебя. Всем и каждому большой привет. Зовут меня Андрей Каясов. Стартует Playbox. И в нем мы хорошенечко отдохнем и настроимся на эту пятницу. Настраиваться, кстати, лучше всего с помощью подарков, поэтому к ним и переходим. Игра Food Time на подходе. Это приятный бонус для жителей столицы. Если ты в Москве, то у тебя есть отличный шанс выиграть несколько пицц и напитки. Набирай, внимание, 232-106-2. Отвечай на вопросы в течение 25 секунд. Сколько будет правильных ответов, столько пицц ты и получишь. 232-106-2.

0: Европе Плюс. Food Time.
1: За пиццы и напитки сегодня поборется у нас Екатерина. Екатерина, большой тебе привет.
2: Привет, привет.
1: Привет, привет. Так, ну что, как твоя пятница? В офисе, на удаленке или отдыхаешь?
2: В офисе.
1: В офисе. Задумалась ненадолго, да? Вспоминала, как добиралась до работы сегодня. Смотри, Екатерин, правила достаточно. Ох ты, у вас там что-то падает в офисе. Что у вас там? Что происходит? Кто буянит, Екатерин, на фоне там?
2: Ничего страшного. Никто не буянит.
1: Ну, хорошо. Смотри, я буду задавать тебе вопросы совершенно разных категорий. Буду предлагать два варианта ответа. Насколько ответишь за 25 секунд, столько пиццы получишь. Все понятно?
2: Понятно.
1: Класс, тогда мы полетели.
3: Один, два, три.
1: Итак, смотри, кто поет трек «Ртуть»? Ваня Дмитриенко или Лирик?
2: Лирик.
1: Лирик, неверно. Из какого фильма персонажи Джек и Роуз? Это «Титаник» или «Дюна»?
2: «Титаник».
1: «Титаник», конечно. Кто тяжелее, белый медведь или бегемот?
2: Бегемот.
1: Бегемот, да. Какой город ближе к Москве? Томск или Сочи? Так.
2: Томск.
1: Все-таки Томск, да? Нет, неверно, неверно, но... что получается, с «Титаником»-то мы справились? Пицца тебе достается вместе с напитками, Екатерин, ты большой молодец. Супер. Класс.
2: Спасибо.
1: Да, классно тебе пятница. Шикарного первого уикенда осеннего. Еще раз поздравляю. Круто, да. Food Time продолжится уже, получается, в понедельник. Тоже будем бороться за пиццу и напитки. Мы же двигаемся дальше. Airbooks Graceland прямо сейчас на Европе+.

0: Cool Tea The Magic Key прямо сейчас. Ну вот вообще волшебный ключ к игре Hitback — это твоя внимательность. Вот я был невнимателен, я сказал, что Катя выиграла одну пиццу в игре Food Time, а выиграла она две. Но благо мы все решили, благо разобрались, поэтому надеюсь, ты внимательно слушаешь треки в этом часе, чтобы потом получить за это подарок. Игра Hitback совсем скоро во второй половине часа. Ну а пока больше что больше музыки ждет нас далее. Лирик, аутентичная, также Stromae, Mommy, You and Me. Впереди на Европе Плюс, оставайся.
1: На Европе Плюс.
2: Реклама. Лакшери оптика Баннет. 30 лет мы вдыхаем красоту в каждый взгляд. Оригинальные оправы, премиальные линзы и сияющие глаза тех, кто нам доверяет. Мы дарим стиль, четкость и радость видеть уникальный мир. Симферополь, проспект Кирова, 14Б. Лакшери оптика Баннет. Всегда красивее, всегда роскошнее.
3: Крымская резиденция. Отдых для тех, кто состоялся. Изысканные апартаменты, паркинг, лаунж-зоны, бассейны, ресторан, фитнес-зал и детские площадки. Особый сервис. Крымская резиденция. Больше, чем просто отель. Алушта. Западная 4. ГК «Интеллект».
4: Крымский майонез. Вкус детства. Удовольствие от любимых блюд.
1: Европа Плюс.
5: Больше хитов. Больше музыки.
1: europaplus.ru.
5: Больше хитов. Больше хитов. Больше музыки.
6: Рекламная служба. Телефон Симферополя. 978-207-27-97. 978-207-27-97.

0: Фиша.
1: Человек с самым добрым взглядом Паша Беседин уже здесь. Пашечка, привет.
2: Привет, Андрюша. Добрый день всем. Сейчас расскажу, куда сходить, что посмотреть. Ну, во-первых, в широком прокате новая картина оскароносного иранского режиссера Асгара Фархади «Параллельные истории». Отдаленный ремейк знаменитой польской картины «Короткий фильм о любви». Это вторая чисто французская работа Фархади и самый его амбициозный масштабный проект. В нем сыграли известные актеры, такие как Изабель Юпер, Пьер Нине, Винсан Кассель, Катрин Денёв. Мировая премьера состоялась в основном конкурсе Каннского кинофестиваля, где критики назвали фильм почему-то холодным и затянутым. В центре истории писательница, которая наблюдает за соседями из окна и превращает их жизнь в сюжет собственного романа. Но однажды рукопись оказывается в руках тех, о ком она пишет, и постепенно становится непонятно, где заканчивается вымысел и начинается реальность.
1: Ну вот, к своему стыду, Паш знает только Винсана Касселя.
2: Катрин Денёв.
1: А, ну это тоже.
2: А Изабель Юпер.
1: А, вот.
2: Ну
1: вот,
2: ты что?
1: Наконец-то знакомые имена пошли.
2: Все. Еще надо, конечно же, успеть посмотреть на большом экране свежий боевик под названием «Бегущая» с самой Галь Гадот в главной роли. По сюжету Майя – успешный адвокат, который готовится к самому важному судебному процессу в своей карьере. Обычная утренняя пробежка в парке превращается в кошмар, когда загадочный голос в телефонной трубке сообщает ей, что ее сын похищен. Чтобы спасти ребенка, Майе придется выполнить серию указаний психопата и пробежать через весь Лондон. В итоге начинается гонка со временем, где каждая секунда на счету. Кстати, фильм вышел при поддержке Европы Плюс, и наши слушатели смогли увидеть ленту на день раньше всех остальных.
1: А вот поэтому я не отвечаю на звонки с незнакомых номеров, Паш.
2: Просят билетик?
1: Нет. Вдруг какие там условия будут?
2: А, в этом смысле?
1: Беги по Москве и задание выполняй.
2: Ладно, ладно. В музее космонавтики проходит выставка о том, как советские и российские художники по стеклу представляли космос. Она так и называется «Космос по стеклу». В экспозицию попали работы второй половины 20 века. Через форму, фактуру, цвет и цвет мастера передавали образы планет, звезд и космической эры. Всего покажут больше 100 работ и из крупнейших музейных коллекций, многие из которых, кстати, раньше не выставлялись.
1: Это было легендарно, Паш.
2: До встречи в понедельник.
1: Получается, что так. Чем будешь на выходных заниматься?
2: Пойду на выставку и в кино.
1: И в кино.
2: Конечно.
1: Классного тебе уикенда грядущего. Мы летим вперед. Влад Карас, Денис Фёрст, Sweet Summer Nights прямо сейчас.

0: пятничный суперприз стоит на кону игры «Хитбэк». Можно выиграть шикарную футболку «Еврохит ТОП-40». Такая, как ты понимаешь, будет только у тебя и Алекса Мануилова. Да, набирай 8-495-232-1062 и угадывай трек, который уже прозвучал в плейбоксе. Нужно будет выбрать из трех вариантов. 8-495-232-1062. Жду именно тебя.
1: Реклама. Предгорье Крыма. Ваше любимое сливочное масло.
2: Центр города может быть стремительным, ярким, амбициозным, а может стать абсолютно вашим. Клубный дом «Маяковский» – ваше место в центре. Стильная архитектура и подтвержденный бизнес-класс. Стоимость квартир от 7,5 миллионов рублей. «Монолит». Строим Крым. Подробнее по телефону плюс 7978-818-400 и на monolith.site.
3: Застройщик ООСЗ «Юконвестгрупп». Правильная декларация на «Наш.ком.рф». Предложение действует при заключении ДДУ с 1 по 30 сентября 2026 года. Квартиры определяются застройщиком. Количество ограничено. Не является публичной офертой.
4: Больше хитов. Больше музыки.
5: Рекламная служба. Телефон в Симферополе. 978-207-27-97.

0: Хитбэк. Денис из Москвы сразится за фирменную футболку Еврохит Топ 40 от Европы Плюс. Денис, большой тебе привет.
1: Всем привет, Европа привет, Москва привет.
0: Привет, Денис. Какие планы на выходные у тебя? Что запланировал?
1: Ой, да будем город поздравлять. Поедем с супругой в центр, ориентировочно туда, где парад трамваев и советских игровых автоматов, выставка, туда.
0: Вот это хорошо, вот это планы. Ну, классного уикенда тогда получается, Денис, вам желаю.
1: Угу. Да, всем тоже хороших выходных. Еще работать полдня, но тем не менее.
0: Но это быстро пролетит, ты тоже не волнуйся. Смотри, Денис, футболка отправится тебе, если ты верно зовешь тот трек, который прозвучал в эфире Европа Плюс в этом часе. Три варианта для начала послушаем, потом буду ждать от тебя желательно верный вариант ответа. Готов?
1: Да, я готов, попробуем.
0: Хорошо, смотри, возможно, это был трек Holy Moly, Talk to You Later. Может быть, 30 Seconds to Mars, Stuck. Ну или Bob Sinclair и Kaiser, I Can't Wait. Ну что, Денис, я тоже не могу дождаться правильного ответа. Что скажешь? Как ты думаешь, какой трек звучал?
1: Да, они какие-то все прям, как будто бы звучавшие вот буквально недавно, но мне кажется, первое... Похоже очень.
0: Звучавшие недавно первое точно нет, ты хотел сказать. Правильно я понял тебя, да?
1: Да, точно нет. Значит, вторая.
0: Значит, вторая. Денис, в какой-то момент что-то пошло не так у нас с тобой.
1: Да что ж такое? Неужели третья? Да, почему я перебираю? Третья композиция.
0: Третья композиция. Ну вот, Денис, знаешь, была плохая связь, я не расслышал первые твои какие-то. Что-то ты там говорил, не было ничего слышно. Третий вариант. Ну, конечно!
1: Bob Sinclair, они все звучали, ура!
0: Я переживал за тебя больше, чем, мне кажется, ты сам.
1: Я сам переживал, разволновался.
0: Ну, конечно, пятница день тяжелый, но без футболки Еврохит Топ 40 ты просто не мог остаться. Конечно же.
1: Это круто.
0: В такой прекрасный день. Денис, поздравляю. Фух, выдохнули. Ура. Ты большой молодец за внимательность, назовем это так. Получаешь футболку Еврохит Топ 40. Мы спешим вперед. Робин Шульц и Алида, In Your Eyes прямо сейчас.

0: Айова и трек «Мы» прямо сейчас. Мы закругляемся. Да, Playbox Love уже на следующей неделе, в понедельник, в это же самое время, здесь на Европе Плюс. Игра Food Time, битва Hitback также будут ждать тебя. Ну а мы с тобой еще услышимся и на выходных. Зовут меня Андрей Каясов, я побегу отдыхать, а ты в новом часе слушай Еврохит Топ 40 вместе с Алексом Мануиловым. Но до этого времени успеем послушать Димок, Slow Down, Can't Stop Thinking, а также The Weeknd, Take My Breath.
1: Playbox на Европе Плюс.
2: Онлайн-кинотеатр «Винг» представляет грандиозные премьеры по мотивам культовой повести братьев Стругацких.
3: Я построю здесь новый мир.
2: Сергей Безруков, Федор Бондарчук и Виктория Исакова. В фантастическом блокбастере «Трудно быть богом». Смотрите прямо сейчас, только в онлайн-кинотеатре «Винг». Реклама 18+.
4: С нами Николай Фоменко. Николай, нужен совет эксперта. Как найти хороший автомобиль?
5: А вы не по адресу. Вам на Авито Авто. Здесь и новые, и проверенные с пробегом. Чтобы покупка была хорошей историей. Купить новые или с пробегом – это к Авито Авто.
6: Проверки авто проводятся выборочно. Подробнее на авито.ру. Авито не является стороной сделки купли-продажи. 12+.
7: Салют, привет! Это Артур, и я ведущий топ-чарта Европы Плюс на Муз-ТВ.
8: Эти хиты ты слушаешь на Европе Плюс. Эти хиты ты смотришь на Муз-ТВ. Эти хиты выбираешь ты. Топ-чарт Европы Плюс на Муз-ТВ.
7: В субботу в 11 утра. Включай видеоверсию самого честного хит-парада.
8: Голосуй на сайте europaplus.ru. Смотри на Муз-ТВ. По субботам в 11.00. Топ-чарт Европы Плюс на Муз-ТВ. Для лиц старше 16 лет.
9: Платежи за рубеж больше не проблема. Самые выгодные условия для международных расчетов в А7. Более 100 стран в партнерской сети. Вы строите бизнес, А7 обеспечивает переводы на лучших условиях. Российская система международных расчетов А7. Партнер, на которого можно положиться.
10: ООО А7 Агент. УКРН 124-770-063-8570. При участии ПАО «Банк ФСБ». Условия и тарифы на сайте а7-агент.ру. Не является финансовой платформой. Не является публичной офертой. 16+.
11: Если беспокоят отеки, есть капли лимфомиазот.
12: А если нужен удобный способ для борьбы с отеками, попробуйте таблетки для рассасывания лимфомиазот.
13: Встречайте новинку. Таблетки лимфомиазот можно принимать в любое время и в любом месте. Их не нужно запивать водой.
14: В дороге, в самолете. Просто и удобно.
12: Таблетки лимфомиазот. Помощь при отеках и комфорт. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
15: Александр Петров снова зажигает огни легендарного «Форда».
16: Погнали!
15: Новые звезды уже готовы к испытаниям. «Форд. Возвращение легенды». Новый сезон с 13 сентября в 21.00 на СТС. Для лиц старше 16 лет.
17: Нужен повод для хорошего настроения? С «Лавитой» на Авито это просто. Заходите на «Лавиту» и покупайте нужные товары со скидками до 60%. Скидки, когда захотите. «Лавита» на Авито.
18: Скидки действуют до 31 декабря 2026 года и определяются продавцами. Есть ограничения по товарам. Подробнее на авито.ру. 12+.
19: Уже в кино.
6: Почему у вас телефон моего сына?
19: Следуй моим правилам, и Ноа будет жить.
9: Галь Гадот.
6: Я не могу никого убить.
19: У тебя один час.
9: В адреналиновом триллере «Бегущая». Категория 16+.
4: Европа Плюс. Лучшие мировые хиты.

0: Dance.ru. Больше хитов, больше музыки. 12+.
1: Европа Плюс. Радио номер один в России.
2: На часах в Москве 14.

0: привет, отличного дня с Европой Плюс, мы вместе, и это здорово. Впереди лучшие хиты недели, напомню, это твой выбор на europaplus.ru. И прежде чем мы сделаем первый шаг к вершине, давайте вспомним, кто нас приятно удивил в прошлый раз.
1: Европа Плюс, Еврохит ТОП 40.
0: Лучший дебют недели, Fast Boy, Music Sounds. Крутейший прорыв от Шакиры и Burna Boy, Дай Дай. На самой вершине Тембор Сиди, Self Aware. Да, надо признать, что отличный финал был чарта у нас неделю назад, но как будет сегодня? Давайте разбираться. И да, давненько такого у нас не было, чтобы на 40-й строчке был дебют недели. Новинка, первая новинка, кстати, их будет немало сегодня. Итак, Филатов, Кэрос, Dennis First, Sweet Summer Nights.
2: 40-е место. Дебют недели.

0: Weekend, 49 недель в Еврохитов 40 Евро Плюс в 2023 году. Ну а дальше у нас крутейшие хиты этой недели. И на 28 месте, 28 строчка прямо сейчас, лучший старт прошедших 7 дней. И здесь та, кто начала увлекаться музыкой с 4 лет, училась играть на трубе, самостоятельно осваивала гитару и фортепиано, пела в хоре. И вот доросла до статуса суперстар. Биби Рекса и не одна, вместе с Дэвид Гетто. Прямо сейчас, Sad Girls.
1: 28 место.

0: сначала написала песни для других артистов, включая Селену Гомес, Ника Джонаса, Тинаши, Язалио и даже для Эминема и Риана. Да, помните «Монстр»? Так вот, Биби Рекса приложил к этому треку руку тоже. Биби Рекса и Делегета, 28 место, лучший дебют недели. Сет Гелс на 27-м, Доминик Файк, ждем «Бэйби Долл». С вами Европа Плюс и...
1: Лакшери оптика Банет. 30 лет мы вдыхаем красоту в каждый взгляд. Оригинальные оправы, премиальные линзы и сияющие глаза тех, кто нам доверяет. Мы дарим стиль, четкость и радость видеть уникальный мир. Симферополь, проспект Кирова, 14Б. Лакшери оптика Банет. Всегда красивее, всегда роскошнее.

89.7 FM. 89.7 FM. Рекламная служба. Телефон Симферополя 978-207-27-97. 978-207-27-97.

0: Европа плюс Еврохит топ 40 с 21 на 28 место. Большой оригинал. Зовут его Доминик Файк и Baby Doll. Кто оказался чуть выше, у кого было больше голосов на europaplus.ru, сейчас узнаем.
1: Европа плюс.
2: Еврохит топ 40.
0: Поднимаемся выше, и прямо сейчас 26 место. Здесь Diplo, Two Steppin. I'm two steppin into trouble. А с 18 на 25 Калин Харрис и Джази Satisfy. Следующий трек у нас всего

0: вместе не выступать. Ну и стали, и все пошло очень круто. Они вместе пишут музыку, студийную работу делят вместе, и всякие сценические решения придумывают тоже совместно. И называются они Fast Boy Music Sounds.
1: 24 место.

0: Dream, 19-23 место в Еврохит Топ 40 Евро плюс Алекс Уоррен. А выше на 22-м хит, который уже 21 неделю у нас в чарте, добирался 13-го места, но сегодня чуть-чуть пониже. Леони и Калум Скотт с хитом Stay на подходе.
1: Дода за простую математику, поэтому разжевываем на примере. 3 пиццы за 900 рублей равно выгодное комбо. Заказывайте в приложении. 12 плюс предложение действует с 11 августа по 9 ноября, только приложение Додо Пицца, пока товар в наличии. Стоимость комбо 900 рублей указана за 3 пиццы 25 сантиметров вкусов. Пепперони, фреш, сырный, чесночный, цыпленок при заказе на доставку. Акция действует не во всех пиццериях. Подробнее на Додо Пицца.ру и приложение. Продавец ООО Додо Франчайзинг ОГРН 113 110 118 44 Горскоскар.
2: В сложной ситуации ты словно остаешься наедине с проблемой. Но что бы ни случилось, есть те, к кому можно обратиться. С карты Black поддержка Т-банка доступна 24 на 7. Здесь помогут разобраться даже в самых сложных случаях. В этом весь ты. В этом весь ты. Т-банк. Расчетная карта Black. Тариф ТПС-3.0. Подробнее на tbank.ru. АО Т-банк.
3: После 40 жизнь только начинается. Только все время воды хочется. И силы быстро заканчиваются.
4: Постоянная жажда и усталость могут оказаться симптомами сахарного диабета второго типа. Пройдите диспансеризацию. Это бесплатно. А работодатель обязан предоставить вам оплачиваемый день. Национальный проект России.
5: Салют, привет! Это Артур, и я ведущий топ-чарта Европы Плюс на Муз-ТВ.
6: Эти хиты ты слушаешь на Европе Плюс. Эти хиты ты смотришь на Муз-ТВ. Эти хиты выбираешь ты. Топ-чарт Европы Плюс на Муз-ТВ.
5: В субботу в 11 утра включай видеоверсию самого честного хит-парада.
6: Голосуй на сайте europaplus.ru. Смотри на Муз-ТВ. По субботам в 11.00. Топ-чарт Европы Плюс на Муз-ТВ. Для лиц старше 16 лет.
7: Иногда достаточно посмотреть на ситуацию под другим углом. Оформи лимитированную кредитную карту от Т-банка со стереоэффектом и бесплатным обслуживанием навсегда. Плати и смотри на вещи по-другому. Ведь в этом весь ты.
8: Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
9: Изучите все условия кредита займа на tbank.ru. Раздел «Частным лицам. Кредитные карты. Кредитная карта Платинум». Срок акции «Бесплатное обслуживание по карте Платинум» август-сентябрь 2026. С 3 августа 2026 по 6 сентября 2026. Подробнее на tbank.ru. АО Т-банк.
10: Подписывайся на Европу Плюс ВКонтакте.
11: Присоединяйся к 2,5 миллионам друзей.

первое место. Да, в плюсе. Плюс 4 строчки. Когда такая явно делает успехи у нас в чарте. Ну а впереди лучшая двадцатка недели. Но сначала трек, который вполне может попасть к нам в чарт уже очень скоро. И называется он «Сирена Джой» Оливия Родриго.

0: я Родриго, Ариана Джой, наш Еврохит-прогноз первый на сегодня. Ждем Оливию в чарте Европа Плюс, надеюсь, уже через неделю.
1: Реклама. Привет, я Александр Петров, актер и предприниматель. И у меня отличные новости для всех, кто ведет свой бизнес. Только в сентябре подключите эквайринг в Сбере и пользуйтесь им бесплатно целых 185 дней. Удобно для клиентов и выгодно для бизнеса. Сбер, ваш бизнес-помощник.
2: Срок проведения акции с 1.09.2026 по 3.04.2027. Подробнее об акции и имеющихся ограничениях на сайте sberbank.ru или по телефону 0321. ПАО «Сбербанк». Генеральная лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11.08.2015.
3: Европа Плюс. Радио номер один в России.
0: В Москве 15 часов.

0: Один еврохит-прогноз намечается. Вспомним обязательно хит, который в 2023 году, не так уж и давно, 45 недель был в хит-параде Европлюс. Ну и, конечно, узнаем, кто сегодня будет на вершине нашего чарта. Но сначала давайте еще раз вспомним о новичках.
1: Европа Плюс. Еврохит ТОП-40.
0: Новинки недели. На 40-м месте Филатов, Кэрос и Dance First. Sweet Summer Nights. Еще один дебют на 30-м. Кайго и Макс Макноун. Take me back. Лучшие среди новых. 28-я ступенька, 28-я строчка. Биби Рекса и Дэвид Гетта. Sad Girls. Но они покидают наш чарт. Это Dave и Dance. Rain Dance. 30 недель этот хит продержался у нас в чарте, но вы сегодня его не встретим. Bruno Mars, I Just Might. Покидает на этой неделе хит-парад Европ Плюс моя Мишель на малиновой луне. Что касается вершины, то пока номер один – Tepper City, self-aware, но все может измениться в любой момент. Self-aware или кто-то, или какой-то другой хит. Посмотрим, давайте ступенька за ступенькой двигаться к вершине. И на 20-м месте градусы на ресницах.

0: Ну а кто чуть выше, рассказывай.
1: Европа плюс.
2: Еврохит. Топ-40.
0: 18-я позиция. Джонни и Федук. «Лето». С 16 на 17 BTS Swim. Под номером 16 Тима «Белорусских мысли». Ждем Тиму 25 сентября в ВК-стадион в 7 утра на живом завтраке с бригадой. Вход абсолютно свободный, так что ждем у тебя тоже, разумеется. И продолжаем обратный отчет лучших хитов недели. Следующие ступеньки тот, кто частенько говорит, что он всегда искренне пытается создать что-то позитивное. И мы признаем, что это у него получается отменно. Маршмелло вместе с Portugal The Man. Феникс.
2: 15 место.

0: 11 место на этой неделе в чарте Европа плюс Еврохит топ 40, то есть плюс 9 строчек. Да, это самый лучший взлет недели. И всего третья неделя в чарте Дати. 22 место, 23, вот сегодня 14. Очень даже круто.
1: Европа плюс.
2: Еврохит топ 40.
0: 7 на 13. Бауза, Magnetic. Выше на одну ступеньку на 12-м. Южель, Moving to the Sun. Ну а на следующей строчке он тормознул хорошо нам знакомый Тедди Свимс. Слушаем Mr. Know It All.
2: 11 место.

снова на 11 место. Еврохитов 40 Европа плюс. Теннис Вимс, Мисс Ноу Ит Олл. Теннис Вимс, который в начале своей карьеры одновременно пел сразу в 8 группах, чтобы сводить концы с концами, а еще параллельно работал официантом. Но все это в прошлом. Сейчас Теннис Вимс занимается исключительно музыкой и занимается весьма успешно. Ну а впереди у нас уже горячая десятка недели. С 12 на 10 точное попадание в десятку. Мизмо, Hello.

0: Дермат Кеннеди, Kiss Me, 45 недель в Еврохит Топ 40 в 2023 году. Ну а следующий трек только может попасть к нам в чарт. И называется он «Bisous à la coquillage». Это Adetto, Leita, Paternat и Союз. Слушаем.
1: Еврохит

0: Союз. К названию трека стоит привыкать. С первого раза сложновато, но можно. Безус, але кокияж. Наш Еврохит-прогноз. Ждем в чарте Европ Плюс. И продолжаем обратный отчет лучших хитов недели. С 11 на 9. Шакира, Бёрна Бой, Дай-Дай.
1: 9.

0: Дженни Дракула. Но сначала самые заметные новости шоу-бизнеса.
1: Топ-ньюс. Недели.
0: Норд-Эвест. 13-летняя дочь Ким Кардашьян и Канни Уэста в интервью рассказала, что мечтает о нормальной работе и хочет устроиться в кофейню после своего 14-летия. Несмотря на сольный EP и планы на тур, Норд-Уэст, как оказалось, стремится к простой жизни. Тем не менее, в мае этого года она выпустила свой дебютный EP и планировала тур с рэпершей Молли Сантаной. Альбом Эми Уайнхаус «Back to Black» переиздадут 20-летию 27 октября. В специальное издание войдут неизданные демо, редкие бисайды и концерт 2007 года. А вот отец певицы Митч проиграл суд и должен выплатить почти 1 000 000 фунтов стерлингов двум подругам Эми Уайнхаус, которых он обвинял в продаже вещей своей дочери. Пост Малон перенес азиатскую и австралийскую части своего тура. Причина не уточняется. Ранее он уже отменял концерты в США, чтобы завершить свой новый альбом. В Австралии вместо него выступят другие хедлайнеры. У Пост Малон были запланированы только 2 шоу в Канаде и на Гран-при США. Оливия Дин призналась, что раньше считала поп-музыку несерьезной, пока не решилась на эксперимент. Хит «Man I Need» побил рекорды продаж и принес ей славу. Оливия Дин также рассказала, как Стиви Уандер пел ее песню при встрече и назвала это главным событием своей жизни. После этого она перестала верить критикам, потому что, цитата, «сам Стиви Уандер сказал, что я не ужасна».
2: Крымская резиденция. Отдых для тех, кто состоялся. Изысканные апартаменты, паркинг, лаунж-зоны, бассейны, ресторан, фитнес-зал и детские площадки. Особый сервис. Крымская резиденция. Больше, чем просто отель. Алушта, Западная 4, ГК «Интеллект».
3: Рекламная служба. Телефон в Симферополе. 978-207-27-97.

0: точку выше.
1: Европа плюс.
2: Еврохит топ 40.
0: Поднимаемся выше, идем дальше. С 10 на 7. Анотор, бодренькая Talk to You. На 6 Аве, Meet Me in the Dark.

0: Со второго на четвертое место «Медуза» «Don't Wanna Go Home». Ну что, уже у нас на горизонте лучшая тройка недели Еврохит ТОП-40 Европы Плюс. И в ней, как я уже сказал, перемены сегодня. Потому что, ну, во-первых, у нас сменился лидер явно. С первого на четвертое, с первого на пятое, точнее, «Темпер Сити» ушли с хитом «South of Way». А вот с шестого на третье, наоборот, врываются в тройку лидеров «Джон Саммит». Впереди «Shades of Blue».
1: Реклама. Нужен повод для хорошего настроения? С Лавитой на Авито это просто. Заходите на Лавиту и покупайте нужные товары со скидками до 60%. Скидки, когда захотите. Лавита на Авито. Скидки действуют до 31 декабря 2026 года и определяются продавцами. Есть ограничения по товарам. Подробнее на avito.ru/12+.
2: Если беспокоят отеки, есть капли лимфомиазот.
3: А если нужен удобный способ для борьбы с отеками, попробуйте таблетки для рассасывания лимфомиазот.
4: Встречайте новинку. Таблетки лимфомиазот можно принимать в любое время и в любом месте. Их не нужно запивать водой.
2: В дороге,
3: в самолете. Просто и удобно. Таблетки лимфомиазот. Помощь при отеках и комфорт. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
5: Трибуны замерли. Арена готова. Звучит стартовый сигнал главного музыкального поединка страны. Битва поколений на Муз-ТВ. Это новый вызов. Диана Арбенина, Иванушки, Моя Мишель, Дора, Токсис. Пятый сезон объединит тех, кто возвращается за реваншем, и тех, кто впервые выходит на этот ринг. Премьера на Муз-ТВ. Битва поколений. Это новый вызов.
6: С 12 сентября по субботам в 17:00. Категория 16+.
7: Дода за простую математику, поэтому разжевываем на примере. Три пиццы за 900 рублей равно выгодное комбо. Заказывайте в приложении. 12+, предложение действует с 11 августа по 9 ноября, только приложение Додо Пицца, пока товар в наличии. Стоимость комбо 900 рублей указана за три пиццы 25 сантиметров, вкусов пепперони, фреш, сырный, чесночный, цыпленок при заказе на доставку. Акция действует не во всех пиццериях. Подробнее на додопицца.ру и приложение. Продавец ООО «Додо Франчайзинг», ОГРН 113-110-118-44, город Сыктывкар.
8: Когда бизнесу сложно быть уверенным в завтра, остается быть уверенным в людях. Ищите людей на ХХРУ.
9: ООО «Хедхантер», УГРН 106-776-190-6805, город Москва, 2 Брестская, 48, помещение 25. Не гарантирует наличие подходящих резюме. 0+.
10: Уже в кино.
11: Почему у вас телефон моего сына?
10: Следуй моим правилам, и Ноа будет жить.
12: Галь Гадот.
11: Я не могу никого убить.
10: У тебя один час.
12: В адреналиновом триллере «Бегущая». Категория 16+.
13: europaplus.ru.
14: 9 музыкальных потоков бесплатно и без ограничений.

0: второе место Диджей Годжа, Джейсон Дерула и Мелоди. А у нас уже впереди самая вершина. Ну а сначала давайте еще раз пробежимся по нашей ударной горячей десятке недели.
1: Горячая десятка.
0: Десятое место. Мизмо. Hello. Номер 9. Шакира и Burna Boy. Дай-дай. Восьмая ступенька. Тейм Импала и Дженни. Дракула. Под номером 7. Another Talk to You. С 9 на 6 Ave Meet Me in the Dark. С 1 на 5 Temper City Self Aware. Номер 4 Медуза Don't Wanna Go Home. 6 на 3 Джон Саммит Shades of Blue. Шаги от вершины. На втором месте диджей Годжа, Джейсон Друло и Мелоди Мичико. И с третьего на первое прорываются Мадонна и Мартин Гаррикс. Мадонна, которая однозначно убеждена, что не умеет писать песни ни о чем. Ей нужно рассказывать именно историю. Но вот говорят, вот эта история отсылает к ее бывшему Шону Пену. Мадонна и Мартин Гаррикс. Бизар.
2: Европа Плюс.
1: Еврохит топ 40. Первое место.

0: Первое место Мадонна и Мартин Гаррикс. Отличный хит «Bizarre». Следующие итоги у нас уже через неделю. Выбираем лучших на europaplus.ru. Там же можно послушать треки с вершего чарта. А вот топ-чарт Европа Плюс смотри в субботу в 11 утра на Муз-ТВ. И, конечно же, не пропускай наш подкаст.
1: Европа Плюс Лайт. Твой музыкальный вайб.

0: europlus.ru. Больше хитов, больше музыки. 12+.
1: Европа Плюс. Радио номер один в России.
2: Всем отличной пятницы. В Москве 16.

0: это отличная, классная, легкая пятница под лучшие хиты. Вот один из них уже на подходе. Это Mr. Know It All. Тот, кто долго шел к славе, конечно, но главное, что дошел. И сейчас мега-супер популярный Тедди Свимс у нас через пару минут.
1: Реклама. Нужны качественные смеси для выпечки и гарантированные поставки. Крона Росмикс производит смеси для хлеба и кондитерских изделий. А торговый дом Протсервис обеспечивает их доставку в Крыму и на новых территориях. Наши филиалы: Симферополь, Кубанская 25А, Мариуполь, Куприна 10. Пишите через обратную связь на protservis.ru.
2: Больше хитов, больше музыки. Рекламная служба. Телефон Симферополя 978-207-27-97. 978-207-27-97.

0: Малой Бордо Галземен вместе на Европе Плюс Феникс. 16.50 уже в Москве. До конца этого часа сначала мы ждем Джонни, ну а затем появится 50 Cent.
1: Сегодня утром на Европе Плюс. Бригада
2: У. Представили стиральную машинку маленькую для стирки носков и нижнего белья. Знаешь, что мне больше всего понравилось? Что в этой машинке предусмотрено, что ты можешь забыть, разгрузить ее, и вещи останутся на ночь, и там в этот момент включается какая-то специальная вентиляция.
3: Музыка, чтобы было комфортно проводить ночь.
2: Нет.
4: Это Вэл и Вики. По будням с 7 до 10 утра на Европе Плюс. Бригада У.
5: Реклама. Иногда достаточно посмотреть на ситуацию под другим углом. Оформи лимитированную кредитную карту от Т-банка со стереоэффектом и бесплатным обслуживанием навсегда. Плати и смотри на вещи по-другому. Ведь в этом весь ты.
6: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита займа на tbank.ru. Раздел «Частным лицам. Кредитные карты. Кредитная карта Платинум». Срок акции «Бесплатное обслуживание по карте Платинум» август-сентябрь 2026. С 3 августа 2026 по 6 сентября 2026. Подробнее на tbank.ru. АО «Т-банк».
7: На ранних стадиях многие серьезные заболевания могут никак себя не проявлять. Диагностировать их может плановая диспансеризация. Согласно закону, работодатель обязан предоставить для ее прохождения оплачиваемый день. Начните беспокоиться о своем здоровье, прежде чем оно начнет беспокоить вас. Национальные проекты России.
8: Онлайн-кинотеатр «Винк» представляет. Грандиозная премьера по мотивам культовой повести братьев Стругацких.
9: Я построю здесь новый мир.
8: Сергей Безруков, Федор Бондарчук и Виктория Исакова. В фантастическом блокбастере «Трудно быть богом». Смотрите прямо сейчас. Только в онлайн-кинотеатре «Винк». Реклама 18+.

0: Автомобилебанк. 20 лет делаем сложное простым. Автомобили от ООО «ТАВТО», ОГРН 123-770-053-35-86, Москва. Приложение «АО Т-Банк» 0+.
1: Салют, привет! Это Артур и я, ведущий топ-чарта Европы Плюс на Муз-ТВ.
2: Эти хиты ты слушаешь на Европе Плюс. Эти хиты ты смотришь на Муз-ТВ. Эти хиты выбираешь ты. Топ-чарт Европы Плюс на Муз-ТВ.
1: В субботу в 11 утра. Включай видеоверсию самого честного хит-парада.
2: Голосуй на сайте europaplus.ru. Смотри на Муз-ТВ. По субботам в 11.00. Топ-чарт Европы Плюс на Муз-ТВ. Для лиц старше 16 лет.
3: Подписывайся на Европу Плюс ВКонтакте.
4: Присоединяйся к 2,5 миллионам друзей.

0: Ruskomerce.ru. Больше хитов, больше музыки. 12+.
1: Европа плюс. Радио номер один в России.
2: На наших в Москве 17:00. На Европе плюс новости и Игорь Акулов. Игорь, приветствую.
3: Алекс, привет, всем добрый вечер. ФАС подписала соглашение о поставках топлива с 12 крупнейшими нефтяными компаниями. В рамках соглашений компании взяли обязательства по поставкам топлива на внутренний рынок и ограничению роста цен на АЗС уровнем не выше инфляции. Перечень из 12 крупнейших производителей нефтепродуктов был утвержден правительством в конце апреля для стабилизации ситуации на топливном рынке. Напомню, что в начале августа правительство договорилось с нефтяниками о поставках топлива на независимый АЗС через региональных операторов. Авиакомпания Air Tanzania возобновит рейсы в Москву с 7 сентября, об этом сообщил перевозчик. Решение принято после завершения плановой оценки рисков операционной обстановки на маршруте, проведенной совместно с профильными ведомствами. Бронирование билетов на рейсы вновь доступно. Пассажиры, которые перенесли поездку из-за приостановки полетов, смогут бесплатно перебронировать билеты. Air Tanzania – это национальный перевозчик Танзании, запустивший полеты в Россию в июле этого года. И студия CD Projekt Red окончательно приостановила разработку ремейка оригинального «Ведьмака». Сейчас разработчики сосредоточены на дополнении «Баллады прошлого» для «Ведьмака 3» и создании «Ведьмака 4». Работой над ремейком занималась партнерская студия, но большую часть специалистов перевели на доработку дополнения. Это пока что все новости к этому часу. Далее на Европе плюс Star News и Алекс Мануйлов.
2: Это топ-новости в Star News. Группа Take Z анонсировала новый альбом Dreamers и большой европейский тур в 2027 году. Выход лонгплея запланирован на конец года, а сингл Feel My Love вышел сегодня, 4 сентября. Лидер группы Гарри Барлоу признался, что после завершения последнего тура, хоть и чувствовал себя эмоционально опустошенным, тем не менее теперь с энтузиазмом готовится к новому туру. Группа Get Sign не будет выступать на фестивале Оливии Родриго Daisy Chain Fields из-за травмы участницы Меган. Меган подвернула ногу на репетиции, и врачи запретили ей всяческую нагрузку. Вместо Get Sign выступят Senegold и Devon Again. Напомню, что две другие участницы Get Sign уже взяли паузу для того, чтобы больше времени уделять своему здоровью. Бритни Спирс призналась, что в период рассвета славы и опеки чувствовала себя роботом. Бритни рассказала, что испытывала боль, теряя связь с людьми и считала себя машиной. Сейчас она благодарна, что тот период остался позади и чувствует себя сегодня свободной и счастливой. Ноэл Галлахер записывает новую музыку для удовольствия, подтвердил его друг Джонни Марр. Ноэл признается, что последний раз писал песни 2 года назад. Слухи о туре Оазис в 2028 году продолжают циркулировать. Обсуждаются 12 концертов на стадионе Этихад в Манчестере и 6 концертов в Небарте. Star News. И вы всегда в курсе самых интересных событий.
1: Star News.

0: Меня зовут Алекс Мануилов, а уже на подходе у нас Мари Краймбрери, Джон Саммит и, конечно, ваши лучшие истории в саундчеке «Бригады У» в середине часа. Истории о тех, кого несправедливо обделили вниманием. Интересненько.
1: Реклама. Летом снег не идет, но чудеса случаются. ЖК «Море» в Евпатории включает Новый год у моря. Трехкомнатная квартира, скидка 2 миллиона рублей. Двухкомнатная, паркинг в подарок. Однокомнатная, кладовая в подарок. Солнце включено, море включено, подарки включены. ЖК «Море», включайте новую жизнь. Подробнее на morekraimea.ru. Предложение действует с 1 сентября по 31 декабря 2026 года. Застройщик УСЗ «НДК «Море». Проектная декларация на наш.дом.рф.
2: Сливочное масло «Крымская ферма». Это все мое, родное.
3: Центр города может быть стремительным, ярким, амбициозным, а может стать абсолютно вашим. Клубный дом «Маяковский» – ваше место в центре. Стильная архитектура и подтвержденный бизнес-класс. Стоимость квартир от 7,5 миллионов рублей. «Монолит». Строим Крым. Подробнее по телефону плюс 7 978 818 400 и на monolith.site.
4: Застройщик ОСЗ «Югинвестгрупп». Проектная декларация на наш.дом.рф. Предложение действует при заключении ДДУ с 1 по 30 сентября 2026 года. Квартиры определяются застройщиком. Количество ограничено. Не является публичной офертой.
5: 89.7 FM. 89.7 FM. Рекламная служба. Телефон Симферополя 978 207 27 97 978 207 27 97.

0: Шей Заблу на Европе Плюс, 17.30 по московскому времени. Кайго и Макс Макнаун со своим хитом Take Me Back уже совсем скоро. Но сначала, как и обещал, ваши лучшие истории.
1: Саундчек бригады У. Лучшее за сегодня.
2: Сегодня в саундчеке звучат истории о тех, кто или что забыты и обделены вниманием.
3: Давай, слушай.
2: Несправедливо.
4: Привет, любимая бригада У. Мне кажется, самый недооцененный, в принципе, продукт в супермаркетах – это сода. Вы когда-нибудь переворачивали упаковку и смотрели, что там на обороте? От приготовления выпечки до устранения запаха в кошачьем туалете. Просто для всего. И стирать не можно, и убирать, и печь. Это гениальный девайс, да. Получается.
3: Горло полоскать, серебро чистить.
2: Да, кстати, серебро постоянно. Никогда не заглядывал на дно упаковки. Потому что дизайн ослепительный.
3: Да.
5: Я как человек, который родился в один достаточно крупный праздник, который недавно был, считаю, что очень несправедливо все забывают про наши дни рождения. Ну вот у меня есть знакомый 31 декабря родился, девчонка знакомая 9 мая родилась. Про нас никто не помнит, про нас вспоминают только вечером, когда уже как бы, ну, поздно. И даже ВКонтакте им напоминает, но все равно они все заняты своими делами. Подготовкой к 1 сентября, там, Новый год, День Победы. И вот мы как бы весьма несправедливо забыты. Весьма-весьма несправедливо забыты.
3: Вам нужно сделать просто общий чатик.
2: А такое ощущение, что сообщение было из финальной сцены «Тайны Коко».
6: Ребят, мне кажется, обделено вниманием все, что написано от руки. Ведь это так мило, отправлять открытки, которые подписаны, может быть, из других стран или во время путешествий. Писать письма и отправлять их по почте, чтобы приходили в почтовых ящиках. Или какие-то милые записочки. Я вот своему мужу, если он что-то забыл и заказывает доставку, пишу маленькие записочки, чтобы у него был хороший день. Или оставляю у него на рабочем столе. Это все так приятненько.
3: Ну, да. Это очень мило, правда.
2: Во что превратились наши почтовые ящики? Просто в место, где встречаются ЕПДшки и компьютерный техник Михаил в вашем подъезде. Ну и финальное.
7: Доброе утро, Европа Плюс. Конечно, сейчас очень много телефонов, компьютеров, настольных игр. Но как же старые добрые резиночки, казаки-разбойники. Колечко-колечко, выйди на крылечко. За что вы их так?
3: А ручеек?
2: А ручеек?
1: Саундчек. Отправь свой голос в бригаду У в понедельник утром с 7 до 10 на Европе Плюс. Бригада.

0: быть, мог бы стать финансистом, да, человек с университетским образованием, Кайго, но выбрал музыку и не пожалел, думаю, об этом еще несколько. Take Me Back, Кайго и Макс Макнелл на Европе Плюс. Сегодня впервые у нас в Еврохит Топ 40, старт на 30-м месте, очень даже неплохо. Ну а кто выше Кайго, кто ниже оказался, все подробности чарта Европы Плюс на нашем сайте. Заходи.
1: Реклама. Нужны качественные смеси для выпечки и гарантированные поставки. Крона Росмикс производит смеси для хлеба и кондитерских изделий. А торговый дом Протсервис обеспечивает их доставку в Крыму и на новых территориях. Наши филиалы: Симферополь, Кубанская 25А, Мариуполь, Куприна 10. Пишите через обратную связь на protservis.ru.
2: Крымская резиденция. Отдых для тех, кто состоялся. Изысканные апартаменты, паркинг, лаунж-зоны, бассейны, ресторан, фитнес-зал и детские площадки. Особый сервис. Крымская резиденция. Больше, чем просто отель. Алушта, Западная 4, ГК «Интеллект».
3: Сливочное масло «Вкус детства». Знакомство на всю жизнь.
4: Полюбуйся ими. Они идеальны. Да. Кетчуп и майонез торговой марки «Олис» созданы для отдыха. Сделай свой пикник максимально вкусным с кетчупом и майонезом торговой марки «Олис». Торговая марка «Олис» всегда, кстати, к вашему столу.
5: Рекламная служба. Телефон Симферополя. 978-207-27-97.

0: Давай перепишем.
1: Да не, вроде нормально сказала.
2: Вэл и Вики приглашают тебя на живой завтрак.
3: Все включено. Бригада У, крутые подарки, кофе, круассаны и топовые артисты Европа Плюс.
2: 25 сентября, 7 утра, клуб ВК Стадиум. Живой завтрак с бригадой У.
1: Вход.
0: Можно я скажу?
1: Не-а.
0: Вход свободный.
2: Подробности на europaplus.ru.
3: Реклама.
4: Платежи за рубеж больше не проблема. Самые выгодные условия для международных расчетов в А7. Более 100 стран в партнерской сети. Вы строите бизнес, А7 обеспечивает переводы на лучших условиях. Российская система международных расчетов А7. Партнер, на которого можно положиться.
5: ООО А7 Агент. УКРН 124-770-063-8570. При участии ПАО Банк ВСБ. Условия и тарифы на сайте а7-агент.ру. Не является финансовой платформой. Не является публичной офертой. 16+.
6: Нужен повод для хорошего настроения? С Лавитой на Авито это просто. Заходите на Лавиту и покупайте нужные товары со скидками до 60%. Скидки, когда захотите. Лавита на Авито.
7: Скидки действуют до 31 декабря 2026 года и определяются продавцами. Есть ограничения по товарам. Подробнее на avito.ru 12+.
8: Все инструменты РУ для профессиональных закупок, для поставок без срыва сроков, для бизнеса с задачами любого масштаба. Все инструменты РУ для тех, кто создает.
9: ООО «Все инструменты РУ». Город Москва. УГРН 111-774-664-62-69.
10: От сборов в школу хочется спрятаться. Поможет Купер. Собрали за вас готовые корзины для учебы, дачи и гостей. Осталось только заказать. Купер. Доставка супер. Выгоднее с подпиской Prime. ООО «Инстамарт-сервис», город Москва, УГРН 118-774-649-49-80-12+. Подписка Prime. Услуги оказывает АО ЦПЛ. Подробности на sberbank.com/sberprime.
11: Самая ожидаемая музыкальная битва снова собирает всю страну у экрана. Битва поколений на Муз-ТВ. 5-й сезон. Объединит тех, кто возвращается за реваншем, и тех, кто впервые выходит на этот ринг. Диана Арбенина, Иванушки, Моя Мишель, Дора, Токсис. Битва поколений. 5-й сезон. Это новый вызов. Премьера.
12: С 12 сентября по субботам в 17:00. Эксклюзивно на Муз-ТВ. Категория 16+.
13: С нами Николай Фоменко. Николай, нужен совет эксперта. Как найти хороший автомобиль?
14: А вы не по адресу. Вам на Авито Авто. Здесь и новые, и проверенные с пробегом. Чтобы покупка была хорошей историей. Купить новый или с пробегом – это Авито Авто.
15: Проверки авто проводятся выборочно. Подробнее на авито.ру. Авито не является стороной сделки купли-продажи. 12+.
16: Александр Петров снова зажигает огни легендарного Форда.
17: Погнали!
16: Новые звезды уже готовы к испытаниям. Форд. Возвращение легенды. Новый сезон с 13 сентября в 21:00 на СТС. Для лиц старше 16 лет.
18: Когда бизнесу сложно быть уверенным в завтра, остается быть уверенным в людях. Ищите людей. На ХХРУ.
19: ООО «Хедхантер», УГРН 106-776-190-6805, город Москва, 2 Брестская, 48, помещение 25. Не гарантирует наличие подходящих резюме. 0+.
2: europaplus.ru.
3: 9 музыкальных потоков бесплатно и без ограничений.
2: Европа Плюс. Лучшие мировые хиты.

0: ну что, пятница в самом разгаре. Еще больше хитов, еще больше музыки на следующем часе. В 7 вечера ждем, разумеется, радиоактивное шоу «Rush». Да, поговорим о братьях наших меньших. Надеюсь, тебе будет что сказать, так что подключайся к разговору.
1: Привет, я Александр Петров, актер и предприниматель. И у меня отличные новости для всех, кто ведет свой бизнес. Только в сентябре подключите эквайринг в Сбере и пользуйтесь им бесплатно целых 185 дней. Удобно для клиентов и выгодно для бизнеса. Сбер, ваш бизнес-помощник.
2: Срок проведения акции с 1.09.2026 по 3.04.2027. Подробнее об акции и имеющихся ограничениях на сайте sberbank.ru или по телефону 0321. ПАО «Сбербанк». Генеральная лицензия ЦБ РФ номер 1481 от 11.08.2015.
3: Европа Плюс. Радио номер один в России.
4: Сверим стрелки, в столице 6. Европа, Европа Плюс. И в это время появляется Игорь Акулов с новостями здесь на Европе Плюс. Игорь, привет.
5: Кость, привет, всем добрый вечер. Банк России сообщил, что оплата через Bluetooth набирает популярность. Миноборнауки планируют увеличить число иностранных студентов в российских вузах. И в Цюрихе объявили победителей Шнобелевской премии. Подробности далее. Вице-премьер Александр Новак в рамках Восточного экономического форума заявил, что Россия на сегодняшний день направляет 94% своего нефтяного экспорта в дружественные страны. Он отметил, что переориентация экспортных потоков стала результатом системной работы по перестройке логистики и поиску новых рынков сбыта после введения западных санкций. Китай остается ключевым покупателем российской нефти, но активно развиваются и другие направления. Банк России сообщил, что оплата через Bluetooth набирает популярность. Во втором квартале этого года было совершено 86 миллионов таких операций на сумму 64 миллиарда рублей. По сравнению с предыдущим кварталом, количество операций выросло на 30%, а объем на 17%. Рост связан с удобством и скоростью бесконтактной оплаты, однако основным способом переводов для россиян становится система быстрых платежей. 55% всех переводов физлиц, их доля увеличилась на 7% пунктов в годовом выражении. На мобильный онлайн-банкинг пришлось 13%, на электронные кошельки 11%, а на оплату QR-кодами 5%. В Москве стартовала сезонная вакцинация против гриппа. Прививку можно сделать бесплатно во всех поликлиниках. При себе необходимо иметь только паспорт или полис ОМС. По словам замэра Анастасии Раковой, в ближайшее время для удобства горожан начнут работать 18 мобильных пунктов у станций метро, МЦК, МЦД без выходных и без записи. А для работающих москвичей доступен выезд на предприятие. Миноборнауки планирует увеличить число иностранных студентов в российских вузах с нынешних 422 тысяч до 500 тысяч человек. Для этого министерство создает систему отбора и поддержки иностранных студентов, в том числе в этом году впервые были предоставлены гранты в рамках нацпроекта «Молодежь и дети». Было отмечено, что в образовательные программы включается русский язык, который выступает связующим звеном между странами, экономиками и культурами. Напомню, что в апреле прошлого года Миноборнауки заявляло о планах создать список надежных рекрутинговых агентств по набору иностранных студентов для разработки прозрачной системы взаимодействия. И в Цюрихе объявили победителей 36-й Шнобелевской премии, вручаемой за исследования, которые сначала вызывают смех, а затем заставляют задуматься. Награду получили работы об идеальном способе высморкаться и питательности молока тихоокеанских тараканов-жуков. Также премии удостоены 3D-печать через комариный хоботок, 40 тысяч контактов с ядовитыми змеями и запах младенцев и подростков. Церемония впервые прошла в Европе. И расскажу о курсах валют на завтра. Доллар 86 рублей и 59 копеек. Евро торгуется на отметке 100 рублей и 57 копеек. Это все новости к этому часу. Далее на Европе Плюс Кость Фомин. Больше хитов и больше музыки.

обожать тебя. Но когда ты смотришь в зеркало, тебе лучше любить того, кого ты там видишь. Выбирай себя, эгоистка. Чуть стоит пожить чуть-чуть для себя, эгоистка. Всегда себя

0: сейчас Сидерленд и ту-ту-ту-ру-ту-ту-ту. Ну, в общем, все это можно подпеть, все это можно исполнить в любой момент. И я уверен, что этим ты сейчас и занимался. Это Фомин, здрасте. Всем отличного вечера, всех с пятницей. Ну и, конечно же, всем классных выходных. Потому что выходные стартуют уже прямо сейчас. Я смотрю, тут у нас офис потихонечку пустеет. Все расходятся. Классно, прям радостно за них. И радостно за нас, потому что впереди у нас много всего интересного. Например, я точно могу пообещать в ближайшее время появление вечернего шоу «Rush», Антон Камолов, Артур и Саша.
1: Реклама. Лакшери оптика Баннет. 30 лет мы вдыхаем красоту в каждый взгляд. Оригинальные оправы, премиальные линзы и сияющие глаза тех, кто нам доверяет. Мы дарим стиль, четкость и радость видеть уникальный мир. Симферополь, проспект Кирова, 14Б. Лакшери оптика Баннет. Всегда красивее, всегда роскошнее.
2: Предгорье Крыма. Ваше любимое сливочное масло.
3: Хватай велоскидки в Байк-центр! Не упусти грандиозную выгоду на горные, женские и детские велосипеды, а также самокаты. Успей, пока не разобрали. До встречи в Байк-центр! Подробности у продавцов-консультантов. Акция действует с 1 по 30 сентября 2026 года.
4: Миллионы слушателей заходят сюда каждый день.
5: Потому что именно здесь
4: больше хитов и больше музыки.
5: Европаплюс.ру.
4: Больше хитов.
5: Больше музыки.
6: Рекламная служба. Телефон Симферополя. 978-207-27-97. 978-207-27-97.

0: Miss My Hello, кстати говоря, одно из главных осенних событий ждет нас 25 числа. Я думаю, ты в курсе. Заглядывал на наш сайт europaplus.ru. Ну и выяснил, что именно в этот день нас ждет живой завтрак с бригадой У. Вэл, Вики будут ждать тебя с утра пораньше в ВК-стадиум. Вход абсолютно для всех свободный, поэтому приходи сам и приводи с собой своих друзей. Ну и лайнап там просто бомбический. Кстати говоря, вот ко всему этому обилию сегодня добавился еще и звонкий. Короче, ни в коем случае не упусти этот шанс. Вход свободный. Кофе литрами, круассаны тоннами, музыка киловаттами. Будь с нами.
1: Крымская резиденция. Отдых для тех, кто состоялся. Изысканные апартаменты, паркинг, лаунж-зоны, бассейны, ресторан, фитнес-зал и детские площадки. Особый сервис. Крымская резиденция. Больше, чем просто отель. Алушта, Западная 4, ГК «Интеллект».
2: Запускаю режим «Живу у моря».
3: Солнце включено. Море включено. Новая квартира включена. Выгода на максимуме. Трехкомнатная квартира. Скидка 2 миллиона рублей. Двухкомнатная. Паркинг в подарок. Однокомнатная. Кладовая в подарок.
2: Система успешно запущена.
3: ЖК «Море» в Евпатории. Включайте жизнь у моря. Подробнее на morekraimea.ru. Предложение действует с 1 сентября по 31 декабря 2026 года. Застройщик ООСЗ «НДК «Море».
4: Крымский майонез. Вкус детства. Удовольствие от любимых блюд.
5: Центр города может быть стремительным, ярким, амбициозным, а может стать абсолютно вашим. Клубный дом «Маяковский» – ваше место в центре. Стильная архитектура и подтвержденный бизнес-класс. Стоимость квартир от 7,5 миллионов рублей. «Монолит». Строим Крым. Подробнее по телефону плюс 7978-818-400 и на monolith.site.
6: Застройщик ООСЗ «Югинвестгрупп». Проектная декларация на nas.com.rf. Предложение действует при заключении ДДУ с 1 по 30 сентября 2026 года. Квартиры определяются застройщиком. Количество ограничено. Не является публичной офертой.
7: Больше хитов. Больше музыки.
8: Рекламная служба. Телефон в Симферополе. 978-207-27-97.

0: 54 Ultra, Talk to You, прямо сейчас на Европе Плюс. Классный трек, летний трек, как красиво все это звучит. На расслабоне, на чиле. Вот так вот нужно проводить каждую пятницу, правда ведь? Надеюсь, что ты тоже уже отработал, надеюсь, ты тоже уже на расслабоне. Неважно, где, по пути, на дачу, в пробку где-нибудь, или, может быть, уже дома, или, может быть, идешь, сейчас прогуливаешься, получаешь удовольствие. В любой момент ты можешь быть с нами, скачай новое приложение Европа Плюс Радио Хаб в свой смартфон, и все будет на ура, поверь. Там классная музыка, 24 часа в сутки, 7 дней в неделю. Все абсолютно бесплатно, без всяких регистраций. Можно скачать что-нибудь из наших подкастов, слушать это офлайн. А можно подобрать для себя любимую музыку под любое настроение. 8 дополнительных потоков, об этом тоже стоит помнить.
1: Реклама. Эх, жаль, нельзя растянуть лето. Зато можно растянуть платежи и участвовать в розыгрыше 10 миллионов рублей. Разделите оплату через терминал Сбера. Первый платеж сейчас, остальное позже, без комиссий и процентов. Сервис платить частями предоставляется ООО «ЦНФС». ОГРН 1-227-798-009. Город Москва, 109-544. На терминалах ПАО «Сбербанка». Оплата покупки осуществляется в соответствии с договором на сайте платичастями.ру. Не является офертой. Есть ограничения. Акция действует с 1 июня 2026 года по 30 сентября 2026 года. Об организаторе акции, правилах ее проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на сайте платичастями.ру. ПАО «Сбербанк». 0+.
2: Вы владелец бизнеса.
3: А значит, работаете за...
4: Троих.
5: Четверых.
6: Пятерых не хотите?
2: Находите сотрудников на Авито-работе. Здесь все нужное в едином кабинете. Отклики, аналитика и фильтры. Занимайтесь своим делом. И нанимайте просто на Авито-работе. 12+.
7: День рождения Ашан.
8: Совсем скоро.
7: А все выгодно уже. Приходите ашаниться по покупательным ценам и покупайте сыр сливочный Ашан Красная Птица всего за 79 рублей 99 копеек. Праздник начинается с Ашан.
9: Если беспокоят отеки, есть капли лимфомиазот.
10: А если нужен удобный способ для борьбы с отеками, попробуйте таблетки для рассасывания лимфомиазот.
11: Встречайте новинку. Таблетки лимфомиазот можно принимать в любое время и в любом месте. Их не нужно запивать водой.
9: В дороге,
10: в самолете. Просто и удобно. Таблетки лимфомиазот. Помощь при отеках и комфорт. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.

0: Т-Банк. 20 лет делаем сложное простым.
1: Автомобили от ООО «Т-Авто», ОГРН 123-770-053-35-86, Москва. Приложение «АОТ-Банк» 0+.
2: От сборов в школу хочется спрятаться? Поможет Купер. Собрали за вас готовые корзины для учебы, дачи и гостей. Осталось только заказать. Купер. Доставка супер. Выгоднее с подпиской Prime. О, Инстамарт-сервис, город Москва, УГРН 118-774-649-49-80-12+. Подписка Prime. Услуги оказывает АОЦПЛ. Подробности на sberbank.com/sberprime.
3: Александр Петров снова зажигает огни легендарного Форда.
4: Погнали!
3: Новые звезды уже готовы к испытаниям. Форд. Возвращение легенды. Новый сезон с 13 сентября в 21.00 на СТС. Для лиц старше 16 лет.
5: Гиперлента гарантирует лучшие цены на все товары с красными ценниками. Например, макароны Порто Пятти в ассортименте 400 граммов 89 рублей 99 копеек с 3 по 9 сентября. Подробности на сайте lenta.com. Стабильно низкие цены.
6: С нами Николай Фоменко. Николай, нужен совет эксперта. Как найти хороший автомобиль?
7: А вы не по адресу. Вам на Авито Авто. Здесь и новые, и проверенные с пробегом. Чтобы покупка была хорошей историей. Купить новое или с пробегом – это Авито Авто.
8: Проверки авто проводятся выборочно. Подробнее на авито.ру. Авито не является стороной сделки купли-продажи. 12+.
9: В сложной ситуации ты словно остаешься наедине с проблемой. Но что бы ни случилось, есть те, к кому можно обратиться. С карты Black поддержка Т-банка доступна 24/7. Здесь помогут разобраться даже в самых сложных случаях.
10: В этом весь Т.
9: В этом весь ты. Т-банк.
1: Расчетная карта Black. Тариф ТПС 3.0. Подробнее на tbank.ru. АО Т-банк.
11: Два равных внедорожника «Хавейл», два характера. Статус и уверенность на дороге «Хавейл H9». Победитель премии «Внедорожник года» в классе полноразмерных внедорожников. Практичный помощник «Хавейл H5» с вместительным багажником до 2116 литров, трансформирующимся в ровный пол длиной до 2 метров. Классический 8-ступенчатый автомат, адаптация для России и усиленная антикоррозионная обработка. Пройдите тест-драйв и сделайте свой выбор. Подробности в дилерских центрах «Хавейл Про» и на сайте «Хавейл.ру».
12: Подписывайся на Европу Плюс ВКонтакте.
13: Присоединяйся к 2,5 миллионам друзей.

0: Больше музыки. 12+.
1: Европа Плюс. Радио номер один в России.
2: Всем привет, салют, в столице 19:00. Прямо сейчас на Европе Плюс новости о самом главном расскажет Игорь Акулов.
3: Ребят, привет, всем добрый вечер. В Госдуме призвали ответственно подходить к реализации закона о замене вывесок с иностранным текстом. Стало известно, сколько россиян поступили на бюджет в сфере искусства. И российские ученые создали нейросеть, способную распознавать эмоции. Подробности далее. Министр сельского хозяйства Оксана Лут заявила, что благодаря оперативным мерам правительства удалось стабилизировать ситуацию с топливом у аграриев. Было отмечено, что вопрос обеспечения сельхозпроизводителей горюче-смазочными материалами находится на личном контроле вице-премьера Дмитрия Патрушева, а президент дал соответствующее поручение о первоочередном обеспечении топливом именно отрасли агропромышленного комплекса. Председатель Госдумы Вячеслав Володин призвал более ответственно подходить к реализации закона о замене вывесок с иностранным текстом на вывески на русском языке. Было отмечено, что спустя полгода действия закона 96% возводимых ЖК имеют название, соответствующие требованиям. Однако, по его словам, в некоторых сферах ситуация складывается иначе. Закон, вступивший в силу 1 марта, требует, чтобы вся информация на вывесках и указателях была прежде всего на русском языке. При этом иностранные слова не запрещаются, но могут использоваться только дополнительно. Вице-премьер Татьяна Голикова сообщила, что более 11,5 тысяч россиян в этом году поступили на бюджетные места по направлениям в сфере искусства в образовательные учреждения. Она отметила, что путь в сферу искусства для многих начинается в школах искусств, развитию которых государство уделяет особое внимание. Благодаря нацпроекту «Культура» были отремонтированы 900 зданий школ искусства, а до конца 2030 года планируется построить еще 50. Российские ученые создали нейросеть, способную одновременно распознавать эмоции, оценивать воспринимаемые черты личности и выявлять неуверенность или противоречивость поведения. Модель анализирует видео, голос, содержание речи, мимику, взгляд, позу и жесты, объединяя информацию из разных источников для более точного распознавания. Нейросеть обучали на суперкомпьютере, который называется «Харизма», используя различные данные. Разработка может применяться в цифровых образовательных системах и интеллектуальных интерфейсах. И в Южной Корее депутат во время заседания учил русский язык. На фотографиях видно, как политик смотрит короткий видеоролик с русскими фразами на смартфоне и записывает их на бумаге. Южнокорейские СМИ теперь называют этого политика специалистом по России, а в российском интернет-пространстве вовсю поддерживают депутата, так как на бумаге были записаны фразы, которые передают максимальный вайб пятницы. Это «нужен кофе» и «я так устал». И расскажу о курсах валют на выходные. Ближайший понедельник доллар 86 рублей и 59 копеек. Евро будет торговаться на отметке 100 рублей и 57 копеек. Это все новости к этому часу. Далее на Европе Плюс Антон Камолов, Артур и Саша и вечернее шоу «Раш». Всем отличной пятницы!

0: Европе плюс.
1: Привет, друзья. Это шоу «Rush». Мы начинаем ближайшие два часа. Проведем вместе с вами. Привет, Саша. Привет, Артур.
2: Привет, ребята. Всем добрый вечер.
3: Всем привет. Салют. Добрый вечер.
1: Так, ну, слушал я, как обычно, мы слушаем новости Игоря Акулова. Меня впечатлило название компьютера, на котором отечественные нейросети разрабатываются. Компьютер называется «Харизма».
3: Харизма, харизма, харизма.
1: Отличное название, да. Ну, разве может компьютер с таким названием разработать плохую какую-то, не такую нейросетку? Бесконечная харизма. И, кстати говоря, про имена, про названия, про клички мы сегодня как раз и поговорим. У нас сегодня тема, вот прям вот можно сказать, харизматичная. Домашним животным надо давать необычные имена. Вот как мы тему сформулировали. Ну, потому что вот эти вот все банальные, там, шарик, барбос, не знаю, кто там, барсик, это прекрасно, это здорово, это наши любимые домашние питомцы, но, конечно, хочется, чтобы они выделялись из этой общей лохматой толпы. Расскажи, Саш, пожалуйста, были ли у тебя питомцы со странными, необычными именами или, может быть, у твоих друзей знакомых?
2: Ну вот у меня был один питомец, это была наша собачка, мы ее назвали сестрой Леди. Ну, мы были очень маленькими. И мы
1: Леди.
2: Мы любили мультик «Леди-бродяга», и у нас была тоже очень красивая собачка, такая же интересная.

0: была большая?
1: Не, ну, я имею в виду, что это маленькая такая собачка.
2: Забавно, знаешь, что тем не менее Саша сказала, она была чихуахуа, она была... Да, ладно.
0: Ну, мы ее покупали так. Потом она превратилась в большую, ну, не чихуахуа, не маленькая, а оказалось, что это дворняга. Вот. Ну, я считаю, что собакам лучше давать собачьи имена. Очень кринжово звучит, когда там пес Иван или собачка.
1: Ну, кстати, леди. Леди, извини, Артур, леди считается собачьим именем?
0: Ну, да.
2: Теперь уже да.
0: А где леди?
2: Мультик же есть, все, да, задокументировано, официально признано на кинологическом уровне, видимо.
0: Человеческие имена довольно странно звучат.
1: Надо давать бесчеловечные имена. Артур, ты согласен?
2: У меня просто был товарищ, у которого был корги, его звали Айдарик.
0: Айдарик.
2: Да, это то, что там с кем такое. Это было забавно. То есть, ну, корги, ну, такой, Айдарик, Айдарик. И все думали, где этот Айдар? Где он? А он вот там бежит такой на своих коротеньких ножек, такой улыбается миленький. Да, и вот больше я не встречал ни подобного, ни одного корги с таким именем. И это,
1: почему?
2: Это
1: он в честь какого-то Айдара назвал?
2: По-моему, в честь какого-то друга, да. То есть, вот они поспорили между собой, что, слушай, а я вот возьму и в честь тебя и назову. Вот, собственно, так и сделал. Да, и он бегал такой.
0: Ну, когда он зовет, оборачиваются же Айдары.
2: Бывает такое, да. И причем, знаешь, они оборачиваются с такой претензией. Типа, ничего себе понебратское обращение. Не просто Айдар, а Айдарик. Айдарик.
1: Ну, это странно, да. Я тоже как-то шел по улице, и вдруг кто-то начал кричать: «Антошка, Антошка, Антошка!» Немножко истерично. Ага. Какая-то взрослая женщина. Я обернулся.
0: А она тебя зовет.
1: А там, ну, как вы понимаете, какая собака, какой породы может называться Антошка?
0: Маленькая, юркая такая.
1: Конечно, ты баллонка вот эта вот. Не какой-то гордый. Не за хотя бы корги или овчарка.
2: Это ладно, она просто упоминала имя. Она ведь могла сказать: «Антошка, ну зачем ты кучу вот здесь наделал?» А все остальные, которые знали себя соседи, например, могли бы посмотреть: «Опа!
1: Не ешь мертвого голубя, Антошка!» Тоже, в принципе.
2: Да.
1: И соседи подумали: «А, наш опять».
2: Зарплат задерживает.
1: Да. Друзья, расскажите про необычные имена для домашних животных. Может быть, вы своим даете, может быть, у ваших клички очень необычные, забавные или величественные, может быть, у каких-то ваших знакомых. Расскажите нам об этом. Звоните 745-6565, код Москвы 495. Можете нам написать текстовое сообщение, можете записать голосовое, отправляйте и то, и другое туда, куда вам удобно и привычно. Ну и, в частности, можно закидывать в официальное сообщество Европы Плюс в ВК.
3: I went deaf on a bitch.

0: тему животным, домашним животным необходимо давать необычные имена. Вот какие необычные имена у животных наших слушателей. Наталья рассказывает, дочь фанатка корейской группы Stray Kids, поэтому пуделя нашего зовут Чан Бин, как одного из участников этой группы.
1: Слушайте, ну я знаю,
0: обратимся к специалистам. Извини, Артур. Саш, можно называть, вот смотри, человеческое имя Чан Бин?
2: Ну, как будто ближе, честно говоря, к собачьему.
0: Ой, Саша, ты ступаешь.
1: Ой, аккуратно.
0: Ой, это она оговорилась. Она не это имела в виду, Саша.
2: Я имею в виду любое русское как будто имя, оно звучит довольно забавно. Ну, не знаешь, что нельзя называть.
1: Не знаю.
2: А любое иностранное, и Чан Бин, соответственно, звучит как будто вот что-то такое прикольное.
0: Короче, русскоязычный. Да. Русскоязычные имена как не очень, да, звучат, как будто бы, да?
2: Да.
0: По святкам не надо называть. А вот если иностранные, то как
1: слушайте,
0: будто
1: ну
0: бы
1: вот
0: на разных языках.
1: Анна бы поспорила бы с этим. Она вот написала, мне нравится, когда питомцев называют взрослыми именами. Типа, кот Игнат, собака Светлана, канарейка Татьяна. Это весело.
2: Ну да, это правда очень нетипично.
0: Но у меня тогда большая просьба, что вы тогда уж, пожалуйста, не сокращайте. Не нужно, что там собаку вы не зовете не Светлана, а Света, Светусик. Нет, именно только Светлана.
2: И
0: всегда.
2: Отчество ведь иногда можно.
0: Ну, это уж, мне кажется, чересчур.
2: Можно ей придумать отчество какое-то.
0: Это когда собаке лет 6-7 исполнилось.
1: Это если она уже нагадит, ты начинаешь ругать ее. Светлана Вячеславовна! Вот так вот уже.
0: Подожди, но это тогда получается, что это собака во втором поколении, названная странными людьми, да? То есть ее отец был Вячеслав.
1: Получается так.
0: И его тоже не уменьшали. Там Славик, да, звали, а просто Вячеслав. Проследуйте на вязку.
1: Это хорошо. Так, дозвонилась Ольга. Ольга-человек. Ольга дозвонилась, сейчас нужно аккуратно. Расскажет про своих питомцев. Да, Оль, добрый вечер.
2: Добрый вечер.
0: Здравствуйте, Ольга.
3: Добрый. Ой, ну, в общем, у нас вообще собаку, да, собаку у нас зовут Макс, мы его иногда Максим называем, но вообще он у нас йорк, и когда он у нас очень сильно зарастает шерстью, он очень похож на облачко такое, как Винни-Пух, мы его все время называем Винни, он на каждую кличку, на Макс, на Винни, он все время отзывается, ну, конечно же, дочь дает ему такие замечательные названия, как Сруня, не без этого, не без таких названий, а вообще у нас еще, скажем так, по тому, как он себя ведет, в принципе, дома, мы ему также еще прибавляем эти клички. Он очень любит, когда подбегает к кровати, за нее цепляется своими когтиками, и мы его называем иногда зацепер. Когда он летает с кровати, он у нас ВДВшник. Ну, в общем, у него там все есть. Она все реагирует. Так что у нас такой...
0: На родные голоса, как его какой кличкой не зовут, он с удовольствием бежит.
3: Лишь бы... Он везде отзывается, бежит, отзывается, да, абсолютно верно.
1: Лишь бы по приятному поводу звали, да, там, какое-то угощение, скорее всего,
3: конечно, конечно, конечно.
0: Да, Ольга, спасибо, спасибо за звоночек, за рассказ. Так, ну тут как будто бы не то, чтобы прям вот нет одной, да, необычной клички, много разных имен, на которые с удовольствием отзывается маленький йорк Максим. Друзья, расскажите про клички ваших домашних питомцев. Домашним животным надо давать необычные имена. Наша сегодняшняя тема. Что думаете вы? Можете нам позвонить, а можете записать голосовое сообщение. Голосовое либо закидывайте в сообщество Европа Плюс ВК, либо можно голосовое записать на нашем сайте europaplus.ru. Нажимайте на кнопку «Написать в эфир».

0: Псайка и Ava Max здесь на Европе Плюс. Антон так любит Ava Max, что даже в честь нее назвал свою кошечку Ava. А мы сегодня обсуждаем имена ваших питомцев и слушаем ваши сообщения.
1: Добрый вечер, дорогие мои. У нас есть пара баранов по имени Конфета и Брусника. У нас есть соболь Астра, собака по имени Баранка и собака по имени Ляля. И этим список наших животных не ограничен.
2: А вы не путаете, так, когда соболь идете, да, там во двор к себе, начинаете звать кого-нибудь? Надо ведь еще запомнить всех.
3: Я вот удивился. Собака Баранка, а Баран Брусника.
2: Ну, все логично, а что? Ну, барана баранка не зовешь же, правильно?
0: Ну да, очень типично.
3: Ну да, но собака... Ну ладно, окей. Так, вот такое сообщение. У нас кот Сфинкс, имя Спартак. Так как, когда он был маленьким, он никогда не сидел на месте. Он постоянно носился туда-сюда, не слушался. Вот, собственно, и назвали его за его непокорный нрав. Спартак.
0: Ну, очень красиво.
3: Я правильно понимаю, что если бы была кошка, которую все время хочется погладить, она уходит, ты ее зовешь, чтобы приласкать. Нет, вот она очень независимая. Как назвать? Динамо? Тогда так?
2: В твоем случае, Антон, так, да? Придется переименовывать свою кошку Эйва на Динамо.
3: А если кот постоянно носится по ночам, как тыгдымский конь, как его назвать? ЦСКА?
2: Видимо, да. Давай придумаем еще Зениту какого-нибудь животное.
3: Это чревато. Поэтому переходим, да, друзья. Расскажите вы, как у вас зовут домашних питомцев, какие необычные имена есть у них, вы им давали или ваши знакомые. Звоните нам 745-6565, код Москвы 495.
4: Нужны качественные смеси для выпечки и гарантированные поставки. Крона Росмикс производит смеси для хлеба и кондитерских изделий, а торговый дом Протсервис обеспечивает их доставку в Крыму и на новых территориях. Наши филиалы: Симферополь, Кубанская 25А, Мариуполь, Куприна 10. Пишите через обратную связь на protservis.ru.
5: Хватай велоскидки в Байк-центр! Не упусти грандиозную выгоду на горные женские и детские велосипеды, а также самокаты. Успей, пока не разобрали. До встречи в Байк-центр! Подробности у продавцов-консультантов. Акция действует с 1 по 30 сентября 2026 года.
6: Сочный шашлык. Изысканный овощной микс. Ароматный барбекю и стейк. Ничто так не подчеркивает вкус ваших любимых блюд, как продукция торговой марки «Олис». «Олис». Секрет вашей кухни. Олис. Всегда кстати к вашему столу.
7: Рекламная служба. Телефон Симферополя. 978-207-27-97. 978-207-27-97.

0: Домашним животным надо давать необычные имена, заявили мы, и многие слушатели с нами согласны. Вот Ирина рассказывает историю. Мама, пересмотрев в свое время сериал «Дикая роза», назвала кота Рикардо. Мне кажется, для кота, конечно.
1: Мне кажется, очень подходит. Который кот в сапогах из мультика, ему как будто тоже подошло бы Рикардо.
0: Рикардо, привет, я Рикардо.
2: Надо, чтобы еще голосом Бандераса всегда разговаривал этот кот.
0: А есть же, знаете, такое, типа, рекомендация, что когда вы называете, даете кличку коту или кошке, надо, чтобы там была свистящая, там, S, C, K, вот что-то такое.
2: Ричи так тогда, что? Видимо, ну, какое-то уменьшительно-ласкательное.
0: Ну, шипящее, но может быть тогда Риксардо.
2: Риксардо. Ну, на Рекс похоже же, как собака. Не, Рикардо звучит прикольно. Рикардо.
1: Да, круто.
0: Не, очень-очень круто, да. Телефонный звонок у нас.
2: Дозвонила Светлана. Ее история про ее необычных домашних животных. Света, добрый вечер.
1: Добрый вечер.
3: Добрый вечер.
0: Здравствуйте, Светлана. Рассказывайте.
3: Ой, у меня очень интересная история. У меня на самом деле очень много домашних животных, целых 4 на сегодняшний день. И у меня ребенок фанат такого фильма, как «Звездные войны». Угу. Поэтому когда-то очень давно, ну это 9 лет уже коту, он меня просил черного котенка, чисто черного, еще так интересно, он был маленький, и это было в канун Хэллоуина, я немножко напряглась. Но он говорит, нет-нет, мам, не переживай, я просто хочу его назвать Дарт Вейдер. Я говорю, ну не самое удобное имя для кота. Он говорит, ну нет, я очень хочу, и мама сломалась, и мы взяли вот этого черного помоечного кота, вот, так. Потому что у меня принцип, мы в основном спасаем животных. Вот. Ну и сейчас он Дартик, то есть по-разному. Но дальше на этом все не остановилось. Через несколько лет мы взяли собаку Шицу. И это такие собаки, которых нельзя первые полгода стричь. И в итоге у нас она была такая вся обросшая. И, конечно же, ее зовут как? Чубака.
2: Чубака.
3: Мы продолжили линию. Да, мы продолжили линию «Звездных войнов». Вот, то есть у нас живут Дарт Вейдер и Чубака. А последнюю кошку мы взяли, она просто вот рыжая, тоже подобрали. Ну и ребенок уже во взрослом возрасте сказал, не будем уходить от традиции. Я говорю, там никого нет. Но мы назвали просто, он говорит, давай хотя бы, чтобы вот тоже киноперсонаж, и рыжую кошку у нас зовут Симба, хотя она девочка.
0: Симба. Угу. Ну, у вас какое-то пересечение разных вселенных получилось,
2: должна честно
0: говоря.
2: Должна была быть какая-нибудь Лея там, вот из «Звездных войн».
0: Энакин, вот, Скайуокер,
3: том,
0: Лея.
3: Что, да, я очень хочу белую кошку, и я чувствую, что скоро у нас будет Лея.
0: Я чувствую, у нас скоро будет Лея.
2: А я чувствую, что у нас скоро будет еще один фильм из этой киновселенной.
0: И даст вам дополнительных новых идей тому, как назвать питомца. Свет, спасибо большое, спасибо за звоночек. Друзья, расскажите про необычные имена для домашних животных, которые были у вас или у ваших знакомых. Вы лично знакомы с необычно названными животными. Звоните 745-6565.

0: Обсуждаем сегодня необычные имена, необычные клички для животных. Вспоминайте вам, какие встречались животные со странными, необычными именами. Рассказывайте об этом нам, звоните, пишите. У нас рубрика Артура.
1: Артур. В тему.
2: А у меня инфа из Российской кинологической федерации. Статистика. Как чаще всего называют питомцев? Как вы думаете, какое самое популярное имя у собак в России, по крайней мере, по данным этого ведомства? Причем несколько лет уже принадлежит вот этому имени. Так, Байкал — это вариант Антона. Саш, твой вариант?
3: Ну, пусть Бобик какой-нибудь.
2: Бобик.
0: Бобик.
2: Нет, ребята. Да, пальма первенства уже несколько лет принадлежит прозвищу или имя Оскар.
3: Оскар.
2: Да, он входит в топ-1 несколько лет по данным кинологической службы. Кроме того...
0: А я подумал, извини, просто ведь Байкал — это классная кличка для собаки, потому что кто-то лижет Байкал, а кого-то Байкал лежит сам.
2: Ой-ой-ой-ой-ой, Антон! Вот как заверна. Мне остаться с Байкалом, если это, ну, кроме как озеро, это лиман, отпомните, что такое раньше был.
0: Был такой, да. Да, да.
2: Его не лизали. Так, в топ-10 самых популярных кличек собак после Оскара вошли еще Жасмин, Оливия, Валенсия, Жаклин, Зевс, Есения, Елисей, Ева и Злата. То есть в целом звучит, как, знаешь,
3: будто в детский сад.
2: Как будто детский сад пришел, да.
0: Да, младшая группа детского сада в конце прибежала.
2: Все именно так. Вот, кроме того, ну, довольно много людей называют своего пса по имени автомобиля. Очень много лексусов, почти 600 человек, 600 собак.
0: Ого.
2: Да, 267 мерседесов, 263 Бентли, и есть даже кличка Жигули.
3: Несколько питомцев носит ее.
0: Танки.
2: Тут вдруг, видишь, опять попадешь ты на какого-нибудь исполнителя корейского, а там фан-база обидится. Поэтому...
0: А вот интересно, да, вот люди, наверное, просто говорят: да, слушай, я тут на прошлой неделе Lexus себе взял. Вот, может быть, в этом смысле, а это котенок или собачка.
2: Ну да, да, да, чтобы ты и не соврал, с одной стороны, да, и с другой стороны, презентабельный выглядел где-то в разговорах. Никто ведь там уже особо не
0: да,
2: будет.
0: Да, да.
2: Ну и что, как он? Да, нормально.
0: Давай, бегай. Сколько лошадиных сил? Ну как лошадиных?
2: Две кошачьих там. Ничего страшного. Кроме того, собаководы вдохновляют литературные персонажи. Довольно много героев шекспировских пьес. Гамлеты — довольно популярное имя. Джульетта. Такие собаки тоже есть. Чуть меньше — Ромео. А еще в России зарегистрировано около 700 Шерлоков.
0: Ага. Но с другой стороны, Шерлок как будто бы логично, потому что Шерлок — это же детектив, он что начинал искать, обязательно находил, и собаки тоже, ну, правда, обычно ерунду какую-то, но находят.
2: А вот какая собака, по вашему мнению, могла бы быть Шерлоком? Ну, какая порода?
3: Мне кажется, какая-то маленькая.
2: Мне вот таксы почему-то кажется.
0: Кокер-спаниель.
3: А, ну, кстати, на таксу, да, как будто ей кепку хорошо надеть, клетчатую.
2: Она прям такой персонаж из мультика. Шерлок.
0: Либо, да, кокер, либо какие-нибудь такие, да, охотничьи. Друзья, расскажите про необычные имена домашних животных, которые были или есть у вас. Звоните 745-6565, код Москвы 495.
1: Это раз.
4: Реклама. Лакшери оптика Банет. 30 лет мы вдыхаем красоту в каждый взгляд. Оригинальные оправы, премиальные линзы и сияющие глаза тех, кто нам доверяет. Мы дарим стиль, четкость и радость видеть уникальный мир. Симферополь, проспект Кирова, 14Б. Лакшери оптика Банет. Всегда красивее, всегда роскошнее.
5: Больше хитов, больше музыки.
6: 89.7 FM. 89.7 FM. Рекламная служба. Телефон Симферополя 978-207-27-97. 978-207-27-97.

0: сегодня обсуждаем, как выбирать имена для домашних животных. Разные бывают домашние животные. Вот Елена пишет, даже фотографию приложила, рыжего кролика. Мы его завели и, конечно, долго думали над именем. Было желание назвать Геракл. Ну, естественно, когда ты видишь рыжего кролика, думаешь, о, Геракл. Потому что много какал в рифму. Но 4-летняя дочь решила, что он Кеша. Мы были не согласны, решили тянуть жребий. Кешу, естественно, пришлось вписать варианты. Ну и кого мы вытянули? Правильно, Кешу. Теперь непрерывно отвечаем на вопрос, а почему Кеша? Он же не попугай.
1: Он же Геракл. Вот так вот уже, знаешь, у людей первая ассоциация появляется такая, да? Очевидно, что он Геракл.
2: Мне кажется, более подходящий Кеша. Ну, он же кролик все-таки. Миленький,
0: кролик,
2: маленький.
0: Кролик Кеша?
2: Да.
1: Слушай, а кролики в целом отвлекаются на имя? Есть ощущение, что нет.
2: Ну, зависит, наверное, от звучности имени. Вот Лолита нам пишет, всю жизнь семья, вся наша семья решила завести собаку, активную, игривую, белую среднего размера, терьера, если коротко, то порода Вестик. Долго думали над кличкой, и я вспомнила один мультик, тоже про белого энергичного суперпса по кличке Вольт. Так мы его и назвали, а по паспорту Жиган.
1: Жиган, а через Д Жиган или Жиган?
2: Жиган.
1: Жиган.
0: А Жиган тоже, кстати, есть Джиган, а есть Жиган.
1: Да-да-да.
0: Рома. Исполнитель.
2: А почему так разница в жизни и по паспорту?
0: Ну, так всегда. Вообще, по паспорту, если это породистые собаки, то там ты не просто выбираешь имя, если ты покупаешь породистую собаку уже с кличкой, а ты обязан, если щеночка, назвать на определенную букву. Вот, например, Катерина нам пишет, моего бостон-терьера зовут Етаган через Я. Папа у него ошеломляющий успех. А как бы нам собачку назвать? Подумали хозяева вот того бостон-терьера. Ошеломляющий успех, конечно, как еще? И назвали. А мама у Етагана Лира, то есть он Етаган ошеломляющий успехович.
1: Да.
0: Вот, сестренка у него, почему я подумал, что это породистый, потому что тоже сестренка на букву Я, Яфа, а братишка Ямагути, тоже на Я.
1: Да. Ну, на самом деле, это правда такая история, потому что когда мы покупали корги тоже теща, у нее в паспорте было написано, что отца зовут Иерусалим, вот так вот, через И краткий, Иерусалима.
2: Там нужно обязательно на определенную букву.
1: Ну, вот на следующую, на М тебе.
0: Пока Саша думает, поговорим по телефону.
1: Дозвонилась Екатерина. Катя, добрый вечер.
2: Добрый вечер.
3: Добрый вечер. Всем доброй пятницы. Мы решили купить йоркширского терьера и поехали к заводчице. Заводчица сказала, давайте имя придумаем, потому что все серьезно, документы надо записать. И у нас сейчас помет на букву П. Вот, мы думали, гадали, все перебрали на букву П и придумали имя Прохор. У меня муж очень хотел вот именно какое-то такое русское, нормальное, говорит, нормальное имя. Назвали Прохор. А заводчик говорит, нужно еще приставку какую-нибудь. Ну, у них же там с приставками, там, Артур, младший, там какой-то. И мы придумали тоже на П. И придумали, я из Подольска, мы из Подольска, Прохор Подольский.
1: Слушай, ну звучит как какой-нибудь артист, который на свадьбе поет песни. Я Прохор Подольский.
0: Ну, кстати, да, такой шансон-артист. Душевные песни.
3: Да, Прохор Подольский. И кошка у нас персидская, мы купили, она такая вся пушистая, красавица, но нелюдимая. Мы ее назвали Лола. Лола, ей очень подходило, ну, такое Лола. Имя. Она такая важная, да, вот она вот сама по себе.
0: А в честь какой важной нелюдимой Лолы вы назвали кошку?
1: Это история умалчивает, Андрей.
3: Нет, просто, слушайте, ну, просто так скажите, придумали, и все, да.
0: А Прохора Подольского вы... А, еще что-то? Давайте, кто там еще у вас?
3: Да, еще овчарка у свекрови, Рада.
0: Ну, как-то что-то свекровь без фантазии подошла, мне кажется, нет?
1: И все были рады этому, что, слава богу,
3: да, ну, вот такой
1: не
3: у
1: было
3: у нас
1: правил каких-то.
3: Да, он только почему-то мужчин не любил.
1: Ну, он бабушку любит, это нормально.
0: Прохора свекровь, когда приезжает, он, наверное, очень счастлив. И овчарка рада-рада. Да, наверняка. Такая незамысловатая композиция у них. Спасибо. Спасибо большое вам за звонок, за историю. Друзья, расскажите про необычные имена ваших домашних животных. Можете записать голосовое сообщение, например, на сайте europaplus.ru. Нажмите на кнопочку «Написать в эфир».

0: группе Revolver здесь на Европе Плюс. Револьвер. Отличная кличка для какой-нибудь шустрой собачки. Мы сегодня обсуждаем необычные имена ваших питомцев и слушаем ваше сообщение.
1: Привет, ребята. Давным-давно моя соседка, значит, млела от бразильских сериалов.
2: Как не потом, послушай, мы сейчас попробуем наладить связь. Да, что-то очень, это очень, да, секретное,
3: очень,
2: видимо.
3: Очень тихонечко. Так, давай, давайте пока почитаем что-нибудь текстовое. Вот, например, Кирилл пишет: завели с женой кота, и она придумала ему имя Вермут. А все думают, что это я так назвал. Никто мне не верит. Я верю. Ну, Вермут.
2: А я Вермут.
3: Нет, ну, мне кажется, если бы Кирилл придумал, он бы, ну, как-нибудь назвал, не знаю, коньяк, там, вискарь хотя бы.
2: Чивос, кстати, я довольно часто встречал, что кошек зовут Чивос.
3: Чивос это конкретный, а можно, да, для кота прям вискарь идеально, да, там, КС, вот это вот, как будто ты уже кс-кс его
2: подзываешь. Вискарь, вискас, ну, да.
3: Вискарика, да. Друзья, расскажите свою историю про домашних животных с необычными именами. Мы сегодня эту тему обсуждаем. Звоните нам 745-6565.
4: Забудь все, что ты знал. 4 на 4 равно 6. J6. Новый российский кроссовер Gelant J6. Готов к любым приключениям. Полный привод, турбомотор 1,6 литра, полностью независимая подвеска, высокий клиренс, вместительный багажник с электроприводом и большая панорамная крыша. Gelant J6 с полным приводом уже в дилерских центрах. Доступно в комплектации Prestige.
5: Подробности у официальных дилеров и на сайте gelantrus.ru.
6: После 40 жизнь только начинается. Только все время воды хочется. И силы быстро заканчиваются.
7: Постоянная жажда и усталость могут оказаться симптомами сахарного диабета второго типа. Пройдите диспансеризацию. Это бесплатно. А работодатель обязан предоставить вам оплачиваемый день. Национальный проект России.
8: Платежи за рубеж больше не проблема. Самые выгодные условия для международных расчетов в А7. Более 100 стран в партнерской сети. Вы строите бизнес, А7 обеспечивает переводы на лучших условиях. Российская система международных расчетов А7. Партнер, на которого можно положиться.
5: ООО А7 Агент. УКРН 124-770-063-8570. При участии ПАО «Банк ВСБ». Условия и тарифы на сайте а7-агент.ру. Не является финансовой платформой. Не является публичной офертой. 16+.
9: Вы владелец бизнеса. А значит, работаете за...
10: Троих.
11: Четверых.
12: Пятерых не хотите?
9: Находите сотрудников на Авито Работе. Здесь все нужное в едином кабинете. Отклики, аналитика и фильтры. Занимайтесь своим делом. И нанимайте просто на Авито Работе. 12+.
13: Георгий Чевчан, лидер команды Такаяма Форвард Авто. Двукратный чемпион мира по дрифту.
14: Как на треке, так и в городе важна бесперебойная работа двигателя. Поэтому для своих автомобилей я выбираю моторное масло Такаяма. Уникальная технология Adaptec мгновенно активизирует те присадки, которые необходимы именно сейчас. Такаяма. Адаптивная защита двигателя.
15: Онлайн-кинотеатр Wink представляет грандиозная премьера по мотивам культовой повести братьев Стругацких.
16: Я построю здесь новый мир.
15: Сергей Безруков, Федор Бондарчук и Виктория Исакова. В фантастическом блокбастере «Трудно быть богом». Смотрите прямо сейчас. Только в онлайн-кинотеатре Wink. Реклама 18+.
17: В Пятерочке доставка со скоростью ветра. А в доставке дождь и скидок. А значит, пришла золотая пора собирать выгоду. Скидки до 40%. Привезем за 30 минут.
18: Пятерочка доставляет.
19: Продавец ООО «Агроторг». УГРН 102-880-923-77-96. Город Санкт-Петербург. Имеется ограничение. Подробности приложения «Пятерочка». 12+.
20: Чанган предлагает максимум драйва с бестселлером UNES. Легендарный и надежный двигатель. Набор умных ассистентов. Зимний пакет. Меньше чем за 2 миллиона 600 тысяч рублей. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
21: ПАО «Банк ВТБ». Указана цена на Чанган UNES в комплектации «Техно». 2025 года выпуска. С одновременной сдачей автомобиля в трейдинг и оформлением кредита, не являющегося субсидированным кредитом Чанган.
22: Трибуны замерли. Арена готова! Звучит стартовый сигнал главного музыкального поединка страны. Битва поколений на Муз-ТВ.
23: Это новый вызов.
22: Диана Арбенина, Иванушки, Моя Мишель, Дора, Токсис. Пятый сезон объединит тех, кто возвращается за реваншем, и тех, кто впервые выходит на этот ринг. Премьера на Муз-ТВ.
23: Битва поколений.
22: Это новый вызов.
24: С 12 сентября по субботам в 17:00. Категория 16+.
25: Европа Плюс. Лучшие мировые хиты.

0: Европе плюс.
1: Продолжается наш эфир. Мы сегодня в шоу «Rush» обсуждаем тему домашним животным. Необходимо давать необычные имена, странные имена. И вот, пожалуйста, яркая иллюстрация прям нашей сегодняшней темы. Антон, наш слушатель, рассказывает. У нас был кот «Сфинктер». Возможно, это просто кот «Сфинкс», и поэтому придумали такое название. А сын как-то раз забежал в садике к воспитательнице, когда мы уже уходили, и говорит: «А знаете, как зовут нашего кота? Сфинктер!» Захлопнул дверь и побежал ко мне. Бегом! Мы потом оба бежали из садика. Надеюсь, не запомнили.
2: Да, самое главное, чтобы это не был кот от заводчика, и ему приходилось придумать еще какое-то дополнительное определение.
1: Так, сейчас важно не называть никакие города, чтобы никакие города не обиделись.
2: Да, мы молчим.
3: Вот такое сообщение нам прислали. У подруги кот по кличке Кент. Забавно, когда ей звонишь, спрашиваешь, что делаешь? Отвечает: да, с кентом залипаю. У нас был кот Кокос, застрял в туалете, вызывали МЧС, и пока доставали, спросили кличку, потом смеялись. Ну, как назвали, там и сидит. Получается, Кент и Кокос. Ну, Кент вообще, мне кажется, очень даже.
1: Кент. Очень, да.
3: Да, если это действительно еще кот-друг, как бы, если у него есть качество кента.
2: Так необычно, Саша, от тебя слышать это.
3: Что?
2: Все мои кенты.
1: Дайте синий кент, пожалуйста.
2: Четвертый,
1: пожалуйста. Чего-то у меня вот такая вот ассоциация. Вероника рассказывает. Мы свою собаку назвали Цезарь. Все думают, что в честь великого императора Рима Юлия Цезаря, но нет. Помните, был такой фильм «Восстание планеты обезьян»? Один из моих любимых. Там главный герой, ученый, забрал к себе домой детеныша шимпанзе, которого назвал Цезарь. И он был очень умным шимпанзе, а в конце вообще заговорил. Наш Цезарь тоже умен, но не так, пока не разговаривает. Правда, мы не оставляем надежды, ждем. Подруга называет его «Император всея Руси Цезарь», а друзья просто «Салатик».
2: Ну, видите, как много вариаций может быть у одного имени. Так, а вот такое сообщение Екатерина написала. Взяли котенка с улицы, думали кот, назвали Порш. Оказалось, девочка, теперь она Порша. Есть еще кот в честь конфеток, то Фифи. Зовут его.
1: Ну, да, Порша. А вот по поводу котов и по поводу еды Ксения рассказывает. У меня был кот Беляш. Угу. Интересная логика, почему так назвали. Беляш, потому что был белый и мясной.
2: И любил песню одноименную Билли Айлиш еще. Есть не такая.
1: Это так, да, хорошо.
2: Меломанская, да, история. Так, а у нас есть голосование. Кличка питомца должна быть. Тут многоточие. Есть варианты, которые можно выбрать. Красивый, первый пункт. Дальше смешной, если вы любите. Ну, чтобы действительно можно было поржать в компании друзей, родственников и так далее. Человеческой, если у вас есть канарейка Татьяна, кот Светлана, кошка, например, там, да. Собака Геннадий.
1: Нет, именно кот Светлана.
2: Тем необычней, кстати, да. Хотя есть необычный пункт. Странный, чтобы ни у кого такой не было. Вот такой вот. Что-то какой-то неологизм придумать свой собственный. Либо последний вариант такой, чтобы стыдно было звать ее на улице. Или его.
1: Это смешно. И подарить кому-нибудь. Да.
2: Голосуйте.
1: Идеально, да. Когда уже привык питомец. Друзья, голосуйте. Подведем в конце часа итоги голосования. Ну и расскажите прям вот историю. Буквально по каждому пунктику может, да. И смешные, и человеческие, и странные, которые стыдно называть. Именно такие имена домашних животных мы вспоминаем, обсуждаем. Расскажите, какие домашние животные, с какими кличками, именами были у вас. Звоните 745-6565.

0: Саша в тему.
1: Что делать, если ваш любимый пес Иван дома, а вы страдаете без него на работе? Китайцы нашли выход, у них появился новый тренд на создание питомцев для рабочих столов своих компьютеров. А там у них домашние питомцы бегают по экрану, виляют хвостиком, подают вам виртуальную лапку. Для этого нужно только ИИ и три фотокарточки своего питомца загрузить. Вот и все. И
2: они создают как бы по образу и подобию твоего настоящего.
1: Да.
3: А нет ощущения, что это они себя таким образом оберегают от чувства скуки, а вот сам питомец, который дома ждет, он в это время скучает.
2: А ему создают такого же 3D-персонажа хозяина.
1: Да, в Китае же, кстати, есть телеканал для животных, для кошек, для собак. Да. Можно на себя туда пихнуть.
2: Все позаботились. Ага. Да. Ага. Лежишь, смотришь на всяких там Колли, Бордер Колли. Так я себе представляю, как должен французский бульдог отдыхать.
1: Но хочется спросить, с какими же именами бегают там наши питомцы, точнее, китайские питомцы. Самые популярные имена китайских собак — это Доу-Доу, переводится как зернышко. Самое популярное имя для миленькой, маленькой собачки. Баудзе — это пирожочек. Ну, переводится пирожок, соответственно, это уже попухлее будет пёсель у нас. Хуа-хуа — цветочек. Ну, тоже хорошо. Доу-доу, Боб или Горошинка. Так называют именно маленьких собак. Да.
2: Только что Доу-доу у нас уже было.
3: Это Боб-боб-доу.
1: Да, это, да, что-то одно и то же я сказала. Ну да, зернышко, горошинка.
2: Саш, ты нас на мякине не проведешь, тут внимательные люди сидят.
1: Это было специально, я проверяла
2: вас. Так, ребят, у Саши черешню на рынке не покупаем.
1: Я проверяла вас на внимательность. Ну, в общем, все это доу-доу, боб, горошинка, зернышко и прочее. И последнее имя, популярное для собак, это у нас Го-Го. Переводится как... Го-Го.
3: Го-Го. Ну, раньше в клубах Го-Го были.
1: Да, был Го-Го, но по-китайски Го-Го — это фрукт. То есть собачка называется фруктик.
2: Да, были там такие ягодки. Ну да, извини.
3: Персики, да, Антон имел в виду.
1: Как же называют?
2: Маракуйи некоторые.
3: Называют? Маракуйи — это у других как раз-таки.
2: Ну, по-разному, там просто разные. Ну, неважно, ладно. Да, извини, Саш, перебить.
1: Да, вижу, хотите узнать, как называют кошек, потому что так называли собак.
2: Ой, спасибо, что выручил нас. А как называют кошек китайцы, Саш?
1: Самое популярное кошачье имя — Жоу-Жоу. Это переводится как мягкое, нежное.
2: Ну, Жоу-Жоу — это, кстати, Гоу-Гоу-Жоу-Жоу. То так, да.
1: Сюэ-Дзы — это снежинка. Бай-сяо — это беленький, и фэй-фэй — душистенький, ароматный.
3: Фэй-фэй.
1: Фэй-фэй, да. Вот такие вот популярные имена для собачек и кошек. Но те люди, у которых нет питомцев, они тоже хотят как-то расслабиться. Они создают копии своих начальников, которые тоже могут выполнять различные указания владельцев компьютера, кланяться, ползать по краям веб-страницы.
3: А они делают то же самое, что с некоторыми кошками, которые мимо лотка делают. Кто это сделал? Кто это сделал вот так вот носом?
1: Да, они могут вставать на колени, просить прощения. И, в общем, можно их...
2: Это на рабочих компьютерах?
1: Это на рабочих компьютерах, на работе.
2: А если в этот момент, когда вот этот виртуальный начальник просит прощения на коленях, подойдет реальный начальник?
1: Ну, нужно быть очень аккуратным. Да, нужно сразу открывать страничку, чтобы твой рабочий стол не пробил.
3: Открывать страничку HeadHunter и искать новую работу.
1: Ну, или так. Ну, в общем, пока виртуальные питомцы ходят у нас по экранам китайцев, вы нам расскажите о своих домашних питомцах, об их именах. Запишите нам голосовое сообщение на сайт Европы Плюс под кнопкой «Записать голосовое» или на сайт Европы Плюс ВКонтакте.

0: сообщение от наших слушателей про необычные имена домашних животных. Елена пишет: у меня в детстве были козлята. Две девочки, мандаринка и апельсинка, а мальчика звали Лимон. Это цитрусовая семейка, да?
1: Интересно, каким образом в целом выбираются имена козлятам особенно?
0: Для козлят.
2: По характеру, наверное. Кто-то был с кислой мордочкой, он Лимон.
0: Тот мандариночка, апельсин. А другая, ну какая же это мандариночка? Это апельсинка, это очевидно.
1: А помело было там где-нибудь?
2: Самый крупный.
0: Наверняка. А отец у них грейпфрут. Мама помело, отец грейпфрут, а родились мандаринки.
1: Я теперь понял, почему помело самый крупный в прошедшем обращении. Он был, да.
2: Вот такое сообщение. Кошку назвали печенька по цвету. Вот тут понятно хотя, почему по цвету. По цвету печенья была в жизни, просто стала печень. Переехали в таунхаус. Есть свой маленький дворик и такие же соседи вокруг. И первое время соседи удивленно выглядывали из-за забора, когда кто-нибудь из нас выходил на крыльцо вечером и кричал: печень, домой.
1: Нормально.
0: Это многим не мешало бы в пятницу вечером где-нибудь там в ночь, даже с пятницы на субботу это говорить.
1: Печень, домой.
0: Поехали домой, мы завтра болеть будем.
1: Так, а вот... Ага, давай. Ну ладно. У меня был кот Арнольд, пишет Екатерина. Красивый, брутальный сибиряк. Ой, Саша, наверное, сразу понравился имя Арнольд. Она обожает его. Да, потом появился Сильвестр. Тоже, видимо, кот. Сейчас у меня кошка, которую мы хотели назвать Сапсан, потому что котенок носился как угорелый по квартире. Но, как у многих, бывает, мальчик оказался девочкой. И теперь у нас живет очень красивая, любимая и наглая кошка Сапсана.
2: Сапсана. Ну, кстати, даже круче, чем Сапсан. Сапсан, как будто бы на котике бы все ездили. А вот Сапсан?
0: Попробуй догони. Да. Сапсан сначала.
2: Ну да.
1: Сапсан. Попробуй,
0: да, телефон звонок у нас.
1: Да. Так, Галина дозвонилась, ее история по поводу домашних животных и их имен.
2: Здравствуйте.
3: Да, добрый день. Добрый вечер.
0: Здрасте, Галина. Расскажите про ваших.
3: У нас есть пес. Да, слышно?
1: Да.
3: А у нас есть пес, когда мы его решили завести. Это было 3 года назад. Такие собаки стали очень модные и популярные, мальтипул. Но они были в определенных семьях, и мы все думали, как же его так назвать, чтобы ну, как-то нам было весело в тот момент. И мы назвали его Пафос. Потому что это были такие пафосные семьи, как по такими пафосными собаками. И вот он до сих пор у нас Пафос. Но мы решили ему придумать еще более такое русское название, поэтому он у нас еще Пафнутий.
1: Пафнутий.
3: Кому-то он представлен как Пафос, а кому-то он представлен как Пафнутий.
1: То есть тому, кто знает цену собаки, он называется под именем Пафос. Да, родителям, которым обычно не говорят, сколько стоит собака и сколько может она стоить, это просто Пафнутий. Ну, там, так,
0: да. Слушайте, а как сокращенно
3: вы его... Видите, вы разбираетесь. Вам бы, наверное, сказали, что Пафос.
0: А коротко, вы как его называете? Пафиком?
3: Пафиком так и называем, Пафиком. Кто-то Пуфиком, кто-то Пафиком.
0: Мало кто знает, что у Пафа Дэдди полное имя Пафнутий Дэдди.
3: У нас есть еще кот. Он приблудился, и пришлось ему отрезать лапу. Ну, не потому что приблудился, а просто потому что там у него были проблемы с лапой. И когда мы его регистрировали, спросила врач, как зовут кота. И почему-то мы сказали, что его зовут Клевер, потому что если бы у него было 4 лапы, он был бы счастливый. А так вот 3, поэтому просто Клевер. Мы решили, что... Ну, это был черный юмор, но по-своему Клевер...
0: Ой, это трогательно. Да. Черный юмор — это если бы его Джон Сильвер назвали.
3: Да, такое есть. Но еще у нас была три щенка, и мы их назвали... У нас еще было 3 щенка, мы их назвали... Янтарь на разных языках. Амбер, Бернштайн и Гинтер.
0: Нормально.
4: Пожалуйста, оставайтесь на линии. Через некоторое время вы сможете.
1: Достаточно. Поговорили?
0: Галине, спасибо большое. Ничего себе. Вот с выдумкой как подходит, да?
1: Да. Ну, кстати, вот правда по поводу Клевер, но это, даже мне кажется, не черный юбра, а очень оригинальная такая история.
0: И трогательная.
2: А еще как бы Клевер — это умный по-английски.
0: Кстати. Да, друзья, расскажите про необычные имена для домашних животных. Это наша сегодняшняя тема. Можете звонить по телефону, можете писать текстом или запишите голосовое, закиньте в сообщество Европа Плюс в ВК.

0: Шота Френд и Холли Молли здесь на Европе Плюс, а мы сегодня обсуждаем необычные клички ваших питомцев. Слушаем ваше сообщение.
1: Саку зовут Сифон. Дочка принесла щеночка с мусорки. Ну, я сказал, что это будет, его будет звать Бомж. Но сын очень расстроился, сказал, что Бомж не пойдет. И я вспомнил про нашу Рашу передачу, и там был Бомж Сифон и Борода. Поэтому у нас Сифон, а дома еще у нас живет бородатая собака Цвергшнауцер. Так что у нас комбо собралось, Сифон и Борода.
2: Сифон уже такое что-то греческое, типа Сифон.
3: Ну, да, каждый видит свое, да, да. Друзья, расскажите про историю необычных имен ваших домашних животных. Звоните 745-6565.

0: Так, сообщение от наших слушателей про необычные имена домашних животных. Мою кошку зовут Вася. Но не все так просто, как кажется. Мне ее подкинул в свое время представитель баскских земель страны басков. Он баск. Кошка, как следствие, баска. Ну или Бася.
1: Угу. Ой, ну круто, что вот с историей.
2: Блин. Должен был быть Николай, по идее, вообще.
0: Ну, из страны басков?
2: Ну, типа басков, да, Николай. Что, надо же сразу выдумать имя Николай, все, пожалуйста.
0: А представляешь, если бы у него было бы двойное имя, первое имя Николай, второе имя из страны. И он был бы, как Жан-Поль Бельмондо, Николай из страны басков.
2: И он ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла. Выходит такой на обед.
1: Валерий вот пишет, мою таксу зовут по документам Есеникас Забава Путячшна, но дома мы ее зовем Зюзя. Это всегда вызывает безудержный смех у всех. Недавно она напилась пролитого на пол пива, и Зюзя была в Зюзю. Вторую таксу мы просто зовем Булка. Зюзя и Булка, ну вот.
2: Да. Занюхали Булка потом после. Так, Ульяна написала: я грумер, и ко мне ходит множество животных с забавными кличками. Вот ее в топ. Автомобильные: Гелик, Бумер, Мерседес, Порш, Беха. Кулинарные: Пончик, Бублик, Кэнди, Супчик, Орегано, Пирожок и так далее. Название брендов: Шанель, Гуччи, Армани. Имена известных личностей есть у Ульяны в личном списке: Трамп и Байден, рыжий серый кот, Че Гевара, Черчилль, Обама. Это какой кот, как вы думаете?
0: Американский.
2: Американский. Да. Сталлоне. Сталин. И вот так далее. Да, большой списочек Ульяна составила для себя.
0: А это два разных? Или, может, это два братика, котенка? Один Сталин, другой Сталлоне?
2: Кстати, может быть.
0: Да, да. Так, а вот тоже Наталья пишет, у нас четыре кошки. Девон Рекс, Шкода Йети, странная кошка, и имя тоже странное. Сим-карта, белая, пугливая кошка. Елизавета Андреевна, к мужу на работе пришла дикая кошка, решила рожать в его кабинете. Он принимал роды и дал ей отчество. А последняя тоже пришла к мужу на работу. Муж – электрик, кошка – фаза.
2: Ой, прикольно звучит, фаза. Как будто отец, фаза.
0: Ну, это да, если у них будет потомство. Но это кошка, а это для кота, да, по идее, фаза, а вторая маза.
2: Да. Так, а у нас на линии. А нет, уже на линии или есть? Все здесь, с нами наш слушатель, который дозвонился. Алло, здрасте.
3: Да, добрый вечер.
1: Добрый вечер.
0: Добрый, здравствуйте. Как зовут вас, расскажите, и расскажите про своих домашних животных.
3: Сергей меня зовут, я из города Заречного, Пензенской области.
0: Так, рассказывайте, Сергей, какие шикарные, необычные клички.
3: Шикарная история про кошку. У нас был новоселье в 17 году, так. И мы его широко отмечали. И друг предложил доехать, посмотреть, у них оставался котенок. Ну и, как я считаю, много должно быть естественно в этой жизни. Обратно мы взяли нашу кошку, ехали на такси, и играл хит Кузьмина «Симона». Вот, ну и, собственно, она Симона, и очень рада до сих пор.
2: А что за порода кошки Симона? И подходит ей?
3: Сфинкс, да.
0: Так, но я правильно понимаю, Сергей, что если бы по радио играл бы другая песня, возможно, совершенно другая кличка была бы у кошки?
3: Была бы Светлана, да.
0: Да, была бы Светлана. Ну, ты как бы просто выбираешь.
2: Альтернатив нет вообще.
3: Анжела.
2: Ну, Жанна, может быть, какая-нибудь там.
0: Ну, в конце концов, стюардесса.
3: Да. Стюардесса.
0: Кстати, стюардесса — хорошее имя, много букв С, но слишком длинное. Спасибо, Сергей, за звонок. Друзья, расскажите, как вы выбирали необычное имя для своих домашних питомцев, тоже, может, по радио, может, еще по каким-то специальным штукам, способам вы смогли определиться с итоговым именем. Звоните 745-6565.

0: Филатов и Кэрос здесь на Европе Плюс. Если ваш пес сейчас бегает по квартире, то он точно чувствует ритм. Мы сегодня обсуждаем ваших пушистиков и слушаем ваши голосовые сообщения.
1: Здравствуйте. Мы своего котенка назвали Леди. И так получилось, что имя определило ее судьбу. Вот это действительно королевских кровей кошка. Вся такая утонченная и нежная. А еще у нас есть пес Чихуа. И так получилось, что его назвали Зефир, потому что он весь белый.
2: А я бы назвал пса Чихуахуа. Будь здоров.
3: А я вот подумал, что вот кошка Леди. Саша, а у тебя же собака была
0: да,
3: Леди.
0: Да, тоже Леди.
3: Какой-то как будто конфликт интересов.
0: Нет, почему?
3: Вот кому? Собаке больше подходит Леди или кошке больше подходит
0: ну,
3: Леди?
0: Ну, я вижу только собаку.
3: Ну, безусловно, конечно. Странно вообще, как можно так кошку? Леди, не знаю. А, друзья, расскажите, как вы подбираете клички, имена для своих домашних питомцев и какие у них необычные имена. Можете нам позвонить, можете написать текстовое сообщение или тоже записывайте голосовые, закидывайте в нашу группу в ВК.

0: сообщение, истории от наших слушателей. Елена пишет. Воспоминания из детства. Отец не разрешал заводить нам никаких животных. Кого только не просили. Кошку, собаку, крыску, хомяка. Была масса отговорок. Визги, шерсть, слюни. Но мы нашли животное, на которое он согласился. Сухопутная черепаха. Принесли домой. Стали ей придумывать имя. Я была школьницей и хотелось что-то максимально очаровательное для черепашки. Ведь так ждали хоть какое-то животное. Но отец... сурово посмотрел на ползущую черепаху и сказал: «Это же торпеда». Вот так и назвали. Торпеда. Я, правда, все равно мило звала ее Торий. Ой, 30 лет прожила у нас.
1: О, я, кстати, тоже примерно, лет 20, наверное, прожила. Сухопутная черепаха.
0: Фига себе.
1: Да, но она была без имени вообще.
2: А как ты ее кликал?
1: Да никак. Она просто жила своей жизнью какой-то. Преимущественно под диваном. Да.
0: Не наладил ты с ней контакт.
1: Хотя, по идее, как минимум 4 имени это есть сразу, да, в шорт-листе.
0: Конечно.
1: Угу. Какие,
0: нет,
1: Саша?
0: 5, еще Тортила.
1: Ну, да.
2: Тортилу я смотрел. Рафаэль, там кто-то еще.
1: Верно, верно. Так,
0: Тортилья, Паэлья, да, 4 имени.
1: Анна написала: в детстве я ездила в деревню Крестная. Это было то время, когда были популярны бразильские сериалы. Так вот, у тёлки Марии, в смысле, тёлка это корова, да, родился теленок и назвали его Хосе Игнасио. По мотивам «Богатый тоже плачет». Я, конечно, не помню точно, пишет Аня, но есть вероятность, что быка звали Хуан Карлос. Вот такая необычная семья там была.
2: Мария как-то выделяется отсюда.
0: То есть Хуан Карлос, окей, да? Вот Мария странновато, ты считаешь?
2: Не, ну там же еще Хосе был.
0: Хосе Игнасио, Саш, не надо вот урезать. И сын ее, Хосе Игнасио, да. Да, телефонный звонок у нас.
1: Екатерина дозвонилась, ее история про домашних животных и их имена. Катя, добрый вечер.
2: Добрый вечер.
0: Екатерина, здравствуйте.
3: Да, добрый вечер.
0: Здравствуйте, рассказывайте вашу историю.
3: Да, тоже хотелось бы рассказать про своего любимого питомца. Это собака Джек Рассел Терьер по кличке Джек. Завели мы его 12 лет назад. И когда мы его брали, наши друзья не знали, что мы решили завести собачку. И когда они пришли в гости, они нас спросили: ну, о, Джек Рассел, это так здорово, такая энергичная порода, а как ее зовут? И они нам постоянно говорили: только не говорите, что Майло. Мы такие: нет, не Майло. Они говорят: только не говорите, что Джек. Мы такие: его зовут Джек. А отец у него тоже был с очень таким царским именем, царский каприз Микеланджело. Ну, слава богу, мы не стали оформлять метрику, то есть нам не пришлось там на вот эти вот буквы
0: подождите.
3: Называть.
0: Катя, извините, что перебиваю.
3: Да.
0: Царский каприз Микеланджело – это имя отца вашего Джека?
3: Да. Имя отца у нас Джек был по документам Фокс. То есть такой достаточно простой по сравнению с отцом. Но отец прям действительно был такой статный, красивый Джек Рассел.
0: Царский каприз.
3: А еще у меня у мужа было... Да. Еще у мужа была очень классная история. Он, когда служил в армии в Мурманске, с ними на плац постоянно утром выходил кот, белый кот по кличке Кефир. И постоянно им сержант говорил: равняемся на Кефира.
0: Смешно. Слушайте, а почему, я правильно понимаю, что вы, когда вашего Джек Рассела назвали, у вас было, собственно, два варианта, как назвать: либо Джек, либо Рассел.
1: Либо Терьер. Три варианта, Антон.
0: Терьер — это фамилия.
3: Нет, у нас дело в том, что это первая наша собака с мужем. И мы всегда, когда говорили, что ой, хочется завести Джек Рассел Терьера, и мы так его называли: давай заведем Джека. И вот так и решили, что пусть он остается по кличке Джек.
1: Слушайте, а когда Джек Рассел Терьер не на улице дома, да, то он же Джек Рассел Интерьер получается.
3: Дома он булочка, джекулечка. И все вот эти вкусные названия, это тоже про него.
0: Ну, понятное дело, что по отчеству вы его фиг назовете. Ага. Царская каприза Микеланджело Ебич.
3: Да-да-да.
1: Но если сильно нашкодит, возможно, придется выговорить.
0: Да. Кать, спасибо.
3: Придется, да.
0: Спасибо за звонок, за историю. Друзья, можете еще рассказать про себя, про своих домашних питомцев и про историю их необычных имен. Можете написать текстовое сообщение в комментариях под сегодняшней темой в нашем сообществе в ВК.

0: сообщение от нашей слушательницы. Мой муж назвал нашего Джек Рассела. Еще один Джек Рассел Терьер, да? Там либо Джек, либо Рассел был. Вот, пожалуйста, зовут Джек Рассела. Марсело Вивьера да Сильва Джуниор. Думаю, объяснений не нужно. Все ясно с моим мужем.
1: Португалец.
0: Но... Да, бразилец. Это Марсело.
1: Ага, да, из Реал Мадрида, да.
0: Да-да-да, который такой с пышной прической и который феноменально просто принимает мячи, которые ему через все поле передают.
2: Это очень технично. Да. А он джуниор, знаешь, есть где-то синьор.
0: Синьор.
2: Да.
0: Да, да, совершенно верно. А где-то еще
1: медиум. Middle of the night.
0: Да, medium well. А, друзья, через несколько минут будем подводить итоги сегодняшнего голосования. Голосовалка тоже про клички, имена домашних животных. Если свой голос еще не оставили, пора это сделать.
3: На Европе Плюс. Реклама.
4: Уже в кино.
5: Почему у вас телефон моего сына?
6: Следуй моим правилам, и Ноа будет жить.
4: Галь Гадот.
5: Я не могу никого убить.
6: У тебя один час.
4: В адреналиновом триллере «Бегущая». Категория 16+.
7: Чанган предлагает максимум драйва с бестселлером «Юниэс». Легендарный и надежный двигатель. Набор умных ассистентов. Зимний пакет. Меньше чем за 2 миллиона 600 тысяч рублей. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
8: ПАО «Банк ВТБ». Указана цена на «Чанган Юниэс» в комплектации «Техно». 2025 года выпуска. С одновременной сдачей автомобиля в трейдинг и оформлением кредита, не являющегося субсидированным кредитом «Чанган».
9: Эх, жаль, нельзя растянуть лето.
10: Зато можно растянуть платежи и участвовать в розыгрыше 10 миллионов рублей. Разделите оплату через терминал Сбера. Первый платеж сейчас, остальное позже. Без комиссий и процентов. Сервис плати частями предоставляется ООО «ЦНФС». ОГРН 1-227-798-009. Город Москва, 109-544. На терминалах ПАО «Сбербанка». Оплата покупки осуществляется в соответствии с договором на сайте платичастями.ру. Не является офертой. Есть ограничения. Акция действует с 1 июня 2026 года по 30 сентября 2026 года. Об организаторе акции, правилах ее проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на сайте платичастями.ру. ПАО «Сбербанк» 0+.
11: Александр Петров снова зажигает огни легендарного форта.
12: Погнали!
11: Новые звезды уже готовы к испытаниям. Форт. Возвращение легенды. Новый сезон с 13 сентября в 21.00 на СТС. Для лиц старше 16 лет.
13: Слушай лучшие мировые хиты на сайте europaplus.ru.
14: 9 музыкальных потоков самых разных стилей. Подкасты любимых чартов и шоу.
13: europaplus.ru. Полностью бесплатно и без ограничений. 12+.

0: трек Rave Meet Me in the Dark прямо сейчас здесь на Европе Плюс. А мы подводим итоги нашего вопроса. Спрашивали, каким должно быть имя у питомца, красивым, смешным, человеческим. Кстати, человеческой
1: а мы сегодня мало
0: сущности среди животных меньше всего, судя по всему, потому что 6% всего этого пункта. Хотя, казалось бы, да, были и Светлана, и Татьяна.
1: Где-то пес Иван все-таки ходит.
0: И Айдар. Это точно ходит.
2: Айдарик.
0: В общем, человеческие имена в меньшинстве. Самый популярный пункт — это красивый. Должно быть имя красивым. Ну, чтобы...
1: Сегодня было много таких.
0: Лакшери, чтобы сразу было понятно, что вот он, красавчик, самый настоящий.
2: Что хозяин с фантазией, с выдумкой.
0: Да. Хотя 20% считают, что имя должно быть странным, чтобы ни у кого такого не было. Ну, молодцы, креативные ребята.
2: Да, друзья, спасибо всем, кто был сегодня с нами. Мы с вами прощаемся до понедельника. Если слушали наш сегодняшний эфир не с самого начала, можете заглянуть в наши соцсети, почитать, какие там сообщения по поводу странных, необычных имен. Это правда, где-то смешно и забавно, а где-то, может быть, вам для размышлений, если вы задумываетесь о том, чтобы завести какое-то домашнее животное. Ну и, конечно, можете переслушать наш сегодняшний эфир, когда он появится уже в виде подкаста. Всем отличного настроения, выходные, пока!
1: Пока.
0: А я вас жду завтра в 11 утра на Муз-ТВ в топ-чарте Европы Плюс. Пока.
3: Реклама. Привет, я Александр Петров, актер и предприниматель. И у меня отличные новости для всех, кто ведет свой бизнес. Только в сентябре подключите эквайринг в Сбере и пользуйтесь им бесплатно целых 185 дней. Удобно для клиентов и выгодно для бизнеса. Сбер, ваш бизнес-помощник.
4: Срок проведения акции с 1.09.2026 по 3.04.2027. Подробнее об акции и имеющихся ограничениях на сайте sberbank.ru или по телефону 0321. ПАО «Сбербанк». Генеральная лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11.08.2015.
5: Европа Плюс. Радио номер один в России.
2: Девять вечера в Москве.

прямо сейчас здесь на Европе Плюс, и его мысли. Это, кстати говоря, парень, которого мы с вами, вполне возможно, очень скоро увидим. Если не быть точнее, точно скоро увидим и услышим на живом завтраке с бригадой У. Но я это сказал только для того, чтобы ты собрался, во-первых, и заглянул на наш сайт Европа Плюс и выяснил, кого еще мы услышим и увидим на живом завтраке с бригадой У 25 сентября в ВК-стадиум. Это будет круто, потому что вход абсолютно для всех свободный. Естественно, литры кофе, тонны круассанов, лучшие артисты и, конечно же, Велт с Вики. Подробности на нашем сайте europaplus.ru. В любой момент ждем.

Ту-туру. Прямо сейчас на Европлюс новый трек, который, кстати, может легко залететь этой осенью в наш Еврохит Топ 40, но не без твоей помощи. Европаплюс.ру, раздел Еврохит Топ 40. Ну, летний же трек, а ну надо как-то максимально продлить это лето. Хотелось бы. Ну и погода пока позволяет, по крайней мере, сегодня в Москве точно, а в некоторых городах наш необъятный. И завтра, и послезавтра, и весь сентябрь, надеюсь. В общем, всем отличной погоды и, конечно же, лучшей мировой поп-музыки. За это уже отвечу я. В ближайшее время есть что сыграть. Например, Алок, Халид и Dive in Me. О, как это красиво звучит. Прежде Оливер Хелденс, DJs from Mars и JD Davis, Blue Monday, ну а также Дати и совершенно другая музыка. Take Me There.

0: только хиты.
1: 30 минут.
2: Итак, ближайшие 30 здесь на Европе Плюс. Отличная музыка, например, Fastboy и Music Sound. Felix Yen, Chaos, Walk With Me. А также Медуза, Bad Memories. Начинаем разгоняться в выходные. Все это скоро здесь, на радиостанции номер один в России. Будь с нами.
0: Лирика Йова, Богдан Медведев.
3: Лирика Йова, Тима Белорусских.
0: Тима Богдан, Лирика Йова.
3: Хвост свободный. Давай перепишем.
0: Да не, вроде

0: живой завтрак с бригадой У.
1: Вход.
2: Можно я скажу?
1: Не-а.
2: Вход свободный.
0: Подробности на europaplus.ru.
3: Реклама.
4: Чанган предлагает максимум драйва с бестселлером UNES. Легендарный и надежный двигатель. Набор умных ассистентов. Зимний пакет. Меньше чем за 2 миллиона 600 тысяч рублей. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
5: ПАО «Банк ВТБ». Указана цена на Чанган UNES в комплектации «Техно» 2025 года выпуска. С одновременной сдачей автомобиля в трейдинг и оформлением кредита, не являющегося субсидированным кредитом Чанган.
6: Самая ожидаемая музыкальная битва снова собирает всю страну у экрана. Битва поколений на Муз-ТВ. Пятый сезон. Объединит тех, кто возвращается за реваншем, и тех, кто впервые выходит на этот ринг. Диана Арбенина, Иванушки, Моя Мишель, Дора, Токсис. Битва поколений. Пятый сезон. Это новый вызов. Премьера.
7: С 12 сентября по субботам в 17:00. Эксклюзивно на Муз-ТВ. Категория 16+.
8: Подписывайся на Европу Плюс ВКонтакте. Музыкальные новинки и живые выступления топовых артистов. Эксклюзивные интервью и гороскоп на каждый день.

0: вот, звучит лето 4 сентября. Такая вот история на Европе Плюс прямо сейчас. Fastboy и Music Sounds. Ну что, продолжаем с вами отдыхать. Поздравляю всех с выходными днями. Ну и я обещаю, что завтра с утра пораньше для тех, кому все-таки придется просыпаться, будет кое-что интересное для того, чтобы с правильной ноги начать правильно субботу. О чем я говорю?
1: В выходные можно спать до обеда.
2: Можно, но зачем?
1: Тогда не забудь включить крутой уикенд на Европе Плюс.
2: Ну давай, чем удивишь?
1: Играй и забирай крутые подарки. Слушай новые треки. Выбирай кино на вечер. И заряжайся на весь день.
2: Короче, главное не проспать.
1: Крутой уикенд. По выходным с 7 до 10 на Европе Плюс. Больше хитов, больше музыки, больше крутых выходных.

0: только хиты.
1: 45 минут.
0: Погнали вперед, на очереди отличная музыка, например, Black Eyed Peas и Rock That Body. Прежде музыка другая, но такая же любимая, это Tempest.

0: radioplus.ru. Больше хитов, больше музыки. 12+.
1: Европа Плюс. Радио номер один в России.
2: В Москве 11.

Джамбо Лейло прямо сейчас здесь на Европе Плюс от KDDK. Столица уже 23:20. Ну и хочется сказать всем тем, кто сейчас собирается на боковую, ребята, заглядывайте на наш сайт europaplus.ru для того, чтобы выяснить, как попасть на главное событие этой осени под названием «Живой завтрак с бригадой У». Ну и там будет огромное количество наших любимых артистов. Да, ты не ослышался, потому что там будет и Айова, и Тима Белорусский, и Звонкий, и Лирик, и Богдан Медведи. В общем, там будет целый список, целый лайнап, практически утренний фестиваль. Ну а все это предоставит для тебя Well Вики. Не пропусти, 25 сентября, 7 утра, ВК-стадиум. Вход абсолютно свободный.

этого парня вы знаете, слышали, ну и ждете, наверное, 25 числа на живом завтраке с бригадой У. Богдан Медведи, его Count on Me. Будет он обязательно, и еще огромное количество других артистов, на которых ты можешь посмотреть, которых ты можешь послушать и которым ты можешь подпеть. Айова, Тима Белорусских, Звонки, Лирик, Вэл, Вики, Ход Свободный, 25 сентября, ВК-стадиум, приходи сам и обязательно приводи своих друзей. Cut!

0: Дальше только хиты. 30 минут. Европа
1: плюс. Ну что, в субботу пойдем с классной музыкой. Я обещаю, саундтрек будет просто великолепным, потому что на очереди, ну, классика, не стареющая и всеми любимая. Это Бенаси Бразерс и Every Single Day. Чуть раньше будет музыка совершенно другая. Да, достаточно красивая, мелодичная, лиричная. Я говорю про Дати и Take Me There. Ну и продлим немножко лето. Было бы классно услышать что-нибудь такое же классное, солнечное и приятное. Это Боб Синклар, Кайза и I Can Wait. Вся эта музыка здесь на Европе Плюс уже в ближайшие 30. Будь с нами.

0: Dance.ru. Больше хитов, больше музыки. 12+.
1: Европа Плюс. Радио номер один в России.
2: Летим в выходные, встали за полночь.

первым поднимутся не только лирика, еще Тима Белорусских, Звонкий, Айова, Богдан Медведев. Так что движ намечается такой, что закачаешься. Так что приходим смело, вход свободный, ВК Стадиум, 25 сентября, стартуем в 7.00. Прямо же сейчас запрыгиваем в объятия уикенда и под любимые хиты Джон Саммит, Девой, Джулия Чёрт, Shades of Blue и певица Рейд джазовой темой Where is my husband? Все это поставлю уже я, Олег Шишкин. Большой привет всем тем, кто не спит. И, конечно, да, отличной ночи.

Больше хитов и больше музыки, если точнее, то группа Cat Side, девчонки невероятной красоты и таланта с хитом Animal, чуть раньше молодая звезда немецкой электронной сцены Камрад, трек Be Mine, и услышим проект The Second Voice, электронную вещицу Let Me Be через пару минут на Европе+.

0: Вот такой состав, все имена названы, треки на старте, погнали!
1: Утром по будням на Европе Плюс.
2: Ребят, мне кажется, обделено внимание все, что написано от руки. Писать письма и отправлять их по почте, чтобы приходили в почтовых ящиках. Или какие-то милые записочки. Это все так приятненько.
3: Ну да. Это очень мило, правда.
4: Во что превратились наши почтовые ящики? Просто в место, где встречаются ЕПДшки и компьютерный техник Михаил в вашем подъезде.
5: Это Белл и Вики. По будням с 7 до 10 утра на Европе+.

0: europaplus.ru. Больше хитов, больше музыки. 12+.
1: Европа Плюс. Радио номер один в России.
2: Час ночи в Москве.

музыкальные новинки и масса интересного контента. Старт 7.00, так что кто планировал проснуться пораньше, смело присоединяемся. А пока за наше настроение будут отвечать артист «Живого завтрака» с бригадой У 25 сентября, Тима Белорусских с хитом «Мысли», команда Hunter X. Услышим основную тему для мульта «Кей-поп. Охотницы на демонов», за которую они даже смогли получить статуэтку Грэмми, трек «Golden», и услышим здоровяка с волшебным голосом Тедди Свимса, хит «Mr. Know It All».

Европа Плюс радиоканал. Свидетельство о регистрации СМИ Л номер FS77-48-287 от 23 января 2012 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций Роскомнадзором. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей старше 12 лет.

Это очень большой талант взять все мысли в своей голове, собрать в одно целое, в один крутейший хит. Ну, немного кому удается, но у Тима Белорусских это очень даже хорошо получилось. И на выходе получился весьма вайбовый трек. Окей, час

Мой совет — делать это с Европой Плюс, которая снабдит отличной музыкой. В ближайшее время здесь Jaded, In The Morning и French Montana, Max B, хип-хоп тема Ever Since You Left Me. Не пропусти.

0: Окей, погнали. Еще одни 30 минут музыки на старте. И проведем их с такими хитмейкерами, как Алок, Халид. Классная тема. Dive into me. Послушаем и немецких электронных ребят. Fastboy Music Sounds. Ну а танцами всех разнесет Sony Fadera, D.I.D. и Poppy Bascom. Think About Us. И это лишь малая часть того, что ждет нас на Европе Плюс в эти полчаса.
1: В выходные можно спать до обеда.
2: Можно, но зачем?
1: Тогда не забудь включить крутой уикенд на Европе Плюс.
2: Ну давай, чем удивишь?
1: Играй и забирай крутые подарки. Слушай новые треки. Выбирай кино на вечер. И заряжайся на весь день.
2: Короче, главное не проспать.
1: Крутой уикенд. По выходным с 7 до 10 на Европе Плюс. Больше хитов, больше музыки, больше крутых выходных.

0: radioplus.ru. Больше хитов, больше музыки. 12+.
1: Европа Плюс. Радио номер один в России.
2: В Москве 2:00.

Да, вчера заняли 19-ю строчку, и это всего за 3 недели присутствия в чарте. На мой взгляд, более чем достойно, поэтому предложение поддержать трек нашими голосами на сайте europaplus.ru в разделе Еврохит ТОП 40, чтобы протолкнуть ребят гораздо выше. Лично я уже нажал сердечко, да, теперь ход за вами. Я же пока расскажу, чего услышим далее. Например, Биби Рексу и Дэвида Гетто, свежую вещицу Sad Girls, чуть раньше итальянский проект Ave и один из главных хитов этого лета Meet Me in the Dark, а раньше все суперзвезда Бельгии Стромае, Mommy, You and Me уже через 3 минуты на Европе+.

Танцев много не бывает, именно такого правила мы придерживаемся на Европе Плюс. Sad Girls, Bibi Rexha, David Guetta только что в наших приемниках в столице. 2.33 и продолжим танцы, собственно, почему и нет. На подходе крутейшая коллаба последнего времени — Мадонна, Мартин Гаррикс, трек Bizarre. Еще ждем певицу из Швеции Ларин, Warning Signs, и услышим Шакиру. Летний классный пропитанный духом футбола хит Дай-дай буквально через пару минут.

Европа Плюс радиоканал. Свидетельство о регистрации СМИ Л номер FS77-48-287 от 23 января 2012 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций Роскомнадзором. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей старше 12 лет.

0: только хиты.
1: 30 минут.
2: Так, ну давайте будем разбираться, что же нас ждет на Европе Плюс в эти полчаса. Список следующий. Филатов, Кэрес, Деннис Фёрст, Sweet Summer Nights. Еще услышим аутентичного лирика. И послушаем электронщины из Италии. Медуза, Don't Wanna Go Home. Вот такой состав планируется. Это 30 минут только музыки. Это Европа Плюс.
3: Лирика Йова, Богдан Медведев.
4: Лирика Йова, Тима Белорусских.
3: Тима Богдан, лирика Йова.
4: Хвост свободный. Давай перепишем.
3: Да не, вроде нормально сказала.

0: europaplus.ru. Больше хитов, больше музыки. 12+.
1: Европа Плюс. Радио номер один в России.
2: В Москве ночь и 3 часа.